вас, великие мудрецы, кто мудрее вас, редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас, боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Превечного Сына Девы и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдания ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас.

0: Вы слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Читает Андрей Кнышев.
1: «Униженные и оскорбленные». Часть первая, глава первая. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость, как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь, и кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архиепископа Луки Воина Ясенецкого к сотруднику госпиталя Николаю Пузину. 1942 год. Красноярский край. Я очень плохо чувствовал себя, и иногда по целым дням, вследствие тяжелого мозгового переутомления, длящегося уже почти 4 месяца. Врачи говорят, что по выздоровлении я не должен работать больше 4 часов и не делать больше операций. А до сих пор я работал до 8-9 часов и делал 4-5 операций. Но власти требуют, чтобы я не ходил в церковь, если я не буду работать в больнице. И работаю через силу.
0: Голоса

тех, кто хочет верить. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем, когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне стояла глубокая осень. Мелкий дождик иногда превращался в снег. Как всегда в это время года, монах Паисий чувствовал себя неважно. На этот раз прихватила грыжа, да так, что даже встать с кровати было трудно. В маленькое окошко его хижины кельи постучали. Отец Паисий, собравшись силами, поднялся. Одной рукой он незаметно держался за живот. Боль от грыжи не утихала. На пороге стоял молодой парень. «Отец, прошу, выслушай».

0: Вася, который в любую минуту был готов откликнуться на чужую боль и помочь добрым словом, для многих стали спасательным кругом в житейском водовороте. А его самого благодарные люди стали называть старцем Паисием Святогорцем.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это, пожалуй, одна из самых трудновыполнимых заповедей, что заповедал нам Господь. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Серафима Вырицкого, подтверждающим слова Спасителя. «Обязательно молись за врагов. Если не молишься, то будто в огонь керосин льешь. Пламя все больше и больше разгорается».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Начало Первой мировой войны. Санкт-Петербург. Война 1914 года внесла некоторые коррективы в нашу жизнь. Изменило мое восприятие окружающего. Прекратились светские приемы, не устраивались балы. Может быть, поэтому мне хорошо запомнился последний предвоенный бал, устроенный по случаю совершеннолетия старшего брата Андрея. Это было в ноябре 1913 года. Мне, хотя и не исполнилось еще 10 лет, позволили остаться на балу до 10 вечера. Товарищи брата, лицеисты выпускного класса, меня всегда баловали. Дирижер бала, преображенский офицер и мой троюродный брат Сергей Мещеринов, пригласил меня быть его дамой. В момент, когда все танцующие закружились вокруг стоящего в центре дирижера, он посадил меня к себе на плечи, а потом угощал чуть подогретым лимонадом. Через несколько месяцев многие из этих милых мальчиков, в том числе оба брата Сергея Мещеринова, погибли на фронте.
0: Голоса времени.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Близкий друг Пушкина, известный русский путешественник и литератор Филипп Вигель, посетив в 1826 году Таврическую губернию, так описал в своих воспоминаниях город Симферополь. «Я увидал себя на бесконечном поле, среди которого достраивалась довольно хорошей архитектуры соборная церковь. По бокам же были два двухэтажных здания, присутственные места и странноприимный дом Таранова-Белозерова. Вот весь Симферополь». Странноприимный дом, о котором упоминает Вигель, действительно в начале XIX века был в городе самым выдающимся зданием светской архитектуры и первым во всей губернии учреждением общественного презрения. Он был построен на частные средства местного благотворителя, с которым автору воспоминаний встретиться, увы, не довелось. Александр Степанович Таранов-Белозеров, крупный помещик, судья, предводитель губернского дворянства, скончался в 1819 году и все свое немалое состояние завещал на благотворительность. Почетные звания, высокие государственные должности и обширные владения пришли к Александру Степановичу не сразу. Саша Таранов родился, хотя и в дворянской, но очень бедной семье. Мальчик не знал излишеств, он имел всего два костюма – повседневный и на выход. За столом семья довольствовалась простой пищей. Зато с самого детства Александр был научен доброму отношению к людям. Свою немногочисленную дворню Тарановы воспринимали как родню. В доме их всегда находилось место для странствующих богомольцев – и хлеб для нищих. Однако детство Саши длилось недолго. Уже в 10 лет он был записан в солдаты Луганского драгунского полка. Его отец надеялся, что сын поправит материальное положение, сделав военную карьеру. Александр дослужился до чина подполковника. Его заметили при дворе, направив на службу в Таврическую губернию. Как раз перед историческим визитом туда императрицы Екатерины II. Александр Степанович обеспечивал порядок и безопасность в тех местах, где царица делала остановки. За проявленное усердие высочайшим повелением ему было пожаловано имение Кача под Симферополем с несколькими сотнями душ крепостных. Александр Степанович занялся виноградарством и разведением тонкорунной породы овец, в чем весьма преуспел и сумел сделать большое состояние. В 1812 году Таранов-Белозеров был избран предводителем Таврического дворянства. Тогда же и без того слабое здоровье его начало резко ухудшаться, и Александр Степанович впервые задумался о завещании. Два года спустя он в подробностях записал последнюю волю и юридически ее засвидетельствовал. Своих крепостных крестьян и дворовых людей завещал отпустить на волю с денежным пособием, а весь оставшийся капитал употребить на устройство странноприимного дома для презрения больных, бедных, престарелых и немощных обоего пола, а также раненых воинов, за ранами или за старостью уволенных. Через 5 лет Александр Степанович скончался, а в Симферополе появился красивый каменный двухэтажный дом с колоннами и портиком, больше похожий на театр, где разместились бесплатные богадельня и больница. «Я прошу, чтобы содержание в странноприимном доме было наилучшее. Просторные комнаты, пища, питье», – писал Таранов-Белозеров в своем завещании. Все это было в точности исполнено. А кроме того, по желанию покойного была устроена домовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1826 году странноприимный дом, который было решено назвать в честь жертвователя, принял 50 человек. Это были первые его обитатели. И вот уже почти два века стоит этот дом. Теперь в нем располагается медицинский колледж, а мемориальная доска на фасаде здания напоминает его студентам и всем, кто просто проходит мимо, об Александре Степановиче Таранове-Белозерове.
0: Имена милосердия.

Обои полиняли, образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
3: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши. Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
2: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеет благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Фёдор Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит. А когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица, и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава третья. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. А ли может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся».

0: эфире Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1918 год. Старец Алексий был духовным центром Зосимовой пустыни. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев. И седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон, а главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него, до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей. Но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи, я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В батальоне, где Арсений служил радистом, под тяжестью снега оборвалась линия связи. Арсений и несколько солдат пешком отправились обследовать кабель, который тянулся на десятки километров. Скоро стемнело. Утопая в снегу, они продвигались почти на ощупь. «Не дойдем! Погибнем!» — твердили солдаты. Арсений понимал, что положение серьезное. У него с собой была небольшая сабля. Он пошел впереди, расчищая ею дорогу для остальных. Через несколько часов обнаружили обрыв кабеля и восстановили связь. Увидев жилье, изможденные и замерзшие солдаты попросились на ночлег. Арсения бил озноб, ведь он шел первым и буквально до нитки вымок в снегу. Товарищи накрыли его одеялом, дали кипятку и кусок хлеба. Арсений не чувствовал ни усталости, ни боли. Он был счастлив, что все остались живы. После армии Арсений уехал

0: и сегодня продолжают заряжать сердца людей духовной радостью.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Бывает так, что некоторые поступки людей вызывают в нас гнев. Он возникает неожиданно. Мы даже не всегда можем уловить момент, когда еще возможно его сдержать, а когда уже поздно и остановиться нереально. Необходимо бороться с гневливостью, потому что потакание этой страсти таит в себе большие опасности для духовной и физической жизни человека. Хочу поделиться наставлением преподобного Нила Сорского. Самые помыслы гневные нужно искоренять из сердца, что и будет полным сердечным прощением. Великую же победу над гневным помыслом одерживает тот, кто не только прощает, но и молится за оскорбителя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. 10 лет назад на моих руках умирал очень дорогой мне человек. Моя духовная мать, игуменья одного русского монастыря. Все, что я знаю теперь и умею, это от нее, от дорогой моей матушки Афанасии. Ей было 88 лет, и умирала она от рака. И вот, что она мне сказала на прощание. «Если тебе выпадет такая же судьба, — говорила она, — не выбирая ни лечения, ни врача, ни больницу, а прими первое попавшееся как послушание. Куда повезут, как будут лечить, то и прими, как волю Божию. Потому что если Господь решит тебя исцелить, то ты и от аспирина исцелишься. А если нет, не поможет самый знаменитый профессор. Не трать силы на панику».
0: Голоса времени.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Заведующая Сызранским детским домом Александра Абрамовна Деревская совершала вечерний обход. Тихо приоткрыв дверь, она на цыпочках зашла в спальню к малышам. Дети готовились ко сну и уже лежали в своих кроватях. Деревская также тихо прошла обратно и уже собиралась закрыть за собой дверь, как вдруг услышала радостный крик, обращенный к ней. «Мама! Мамочка пришла!» Александра Абрамовна обернулась. Ее звала слепая девочка. Она не видела женщину, но услышала ее шаги и всем сердцем потянулась. Звали девочку Валей. На следующее утро Деревская заявила о своем решении удочерить Валю. Заведующую долго отговаривали. Незрячий ребенок с острой формой авитаминоза. Но женщина не отступилась. Так любовь и милосердие совершили чудо. В дружной, заботливой семье к девочке вскоре вернулось зрение. Валя была одним из первых детей, принятых в семью Александры Деревской. А всего с 1939 и по конец 50-х годов у нее нашли приют 65 малышей. Всех их Александра Абрамовна официально усыновляла и удочеряла, и о каждом заботились, как о родном. Зиму 1942 года семья Деревских встретила в маленьком селе Куйбышевской области со смелым названием «Отважное». Стояли крещенские морозы. Где-то, не так уж далеко, находился фронт, гремели бои. Но в «Отважном» было спокойно. Только вот метель разыгралась не на шутку. Супруг Александры Абрамовны, Емельян Константинович, вышел, чтобы забрать с холода в дом собаку. «Жучка, жучка!» – позвал он. «Ступай в избу, а то околеешь тут на морозе». Но собака ввелась, поскуливая, словно звала куда-то. Вдруг, сквозь завывание метели, мужчина явственно различил тихий плач младенца. Он доносился из собачьей будки. Деревский просунул руки в конуру и вытащил наружу маленький, копошащийся и пищащий сверток. Прижав ребенка к груди, он кинулся в дом. «Шурочка, посмотри! Еще одного Бог послал!» – растерянно крикнул он жене. Высокая, стройная, красивая женщина с добрыми глазами осторожно взяла ребенка у мужа. В пеленке была вложена записка «Зовут Оля, 2 месяца». «Доченька моя!» – ласково шептала над свертком женщина, укладывая девочку поближе к жарко затопленной печке. Крошечная Оля стала ее 18-м ребенком. Супруг поначалу разделял стремление Александры Абрамовны помогать сиротам, но когда жена привела в дом 25-го ребенка, не выдержал. Он убеждал супругу остановиться, но она не могла пройти мимо горя несчастных осиротевших детей. Емельян Константинович уехал к себе на родину в Ставропорье. А Александра Абрамовна продолжала спасать маленькие жизни. «Буду усыновлять, пока есть силы», – отвечала Александра Абрамовна тем, кто пытался ее урезонить. «Мол, тяжело одной, и так ртов полон дом, куда еще-то на себя ношу взваливать?» Для Деревской дети были вовсе никакой не ношей, а настоящим счастьем. Сердце женщины рвалось навстречу каждому ребенку, который нуждался в помощи. А сколько таких было в годы Великой Отечественной? Маленького Дмитрика Александра Абрамовна подобрала на улице. Он лежал рядом с убитой матерью и размазывал по грязным щечкам горькие слезы. Лидочку, худую как скелет, с изъеденным цингой ртом, привезли на пароходе из блокадного Ленинграда. Трудно было представить, что она выживет. А Александра взяла девочку к себе и выкормила, выходила, вырастила. Тогда же вместе с Лидочкой Деревская усыновила еще 16 детей-блокадников. «А родные дети у вас есть?» – часто спрашивали у Александры Абрамовны дотошные журналисты. «Они все мои родные», – отвечала женщина. Осиротевшие дети-беженцы, воспитанники детских домов, отказники, подкидыши. 48 из 65 детей Деревская воспитала до достижения ими совершеннолетия. А потом тяжело заболела. Сказались долгие годы самозабвенного, непрестанного труда ради огромной семьи. Она умерла 25 августа 1959 года под детскую песенку, которую пела ей младшенькая, недавно усыновленная девочка. Дети Александры Абрамовны и сегодня поддерживают связь друг с другом. Разъехавшиеся в разные концы земли, каждый год они собираются у ее могилы в украинском городе Рамны, куда семья Деревских перебралась после войны. На памятнике этой удивительной женщине высечены слова благодарности тех, кому она сумела стать родной матерью. «Ты наша совесть, наша молитва, мама».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на Тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для Тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость Твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух Твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию Твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между Тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истин. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава 112. Празднество и жертвенность сродни друг другу. Радостью тебя полнит отданное. Ты дровосек. Что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоем заботливо обихоженном винограднике. И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой. 1824 год. Ярославская губерния. Город Ростов-Великий. Мне доводилось не раз бывать в Ростове. А тут я узнала, что отец Амфилохий очень слабеет. Я была его духовной дочерью, очень любила и уважала этого великого старца. И решила, не теряя времени, съездить помолиться к мощам святителя Дмитрия Ростовского и получить в последний, может быть, раз благословение подвижника. Ему тогда было уже слишком 70 лет, и более 40 лет он находился гробовым иеромонахом при мощах святителя Дмитрия. Выехали с дочерьми рано утром и в тот же день были в Ростове. Старец Амфилохий был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник, был рукоположен самим святителем Дмитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем. Он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случалось проспать утренню. Так как в Ростове и Истре много было иконописцев и, в особенности, мастеров, пишущих иконы по Фенифте, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и Андрей был в скором времени после того посвящен в диакона и имел дочь. При покойной императрице Екатерине потребовалось в Москве поновить Успенский собор живописью. Для этого велено было выбрать хороших мастеров и преимущественно из духовенства. В числе прочих сподобился и ростовский диакон Андрей потрудиться во храме Успения Богоматери. Покуда он в Москве работал, жена его умерла. Возвратясь на родину, он погоревал о жене, дочь свою отдал кому-то из родных на воспитание, а сам пошел в Яковлевский монастырь и по прошествии немногих лет был посвящен в иеромонаха и назначен гробовым к мощам святителя. Жизнь его была самая строгая, подвижническая, и в особенности он отличался кротостью, терпеливостью и смирением. Весь город его чтил и уважал. Слабость его не помешала ему нас исповедать. Сидя, он благословил нас иконами. Он был, по-видимому, в прежнее время довольно высокого роста, но тут был уже сгорблен, говорил слабым голосом. Видно было, что свеча догорала. Отец Амфилохий недолго пожил после нас. В мае следующего года его не стало. Он, говорят, скончался тихо, заснул с молитвой на устах.
0: Голоса

Идет сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется вкруг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осенний.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Мальчишки на улице бегали наперегонки. Арсений был быстрее всех. Он учился в третьем классе, но без труда обгонял даже старших ребят. Сначала все им восхищались, но скоро, уязвленные тем, что их все время оставляет позади какой-то малыш, ребята решили больше не пускать Арсения в игру. Мальчик пришел домой в слезах. «Что случилось?» – спросила его мама. «Ребята не дают мне с ними бегать». Мама обняла его. «У нас большой двор. Бегай сколько хочешь. Зачем обязательно бегать с другими? Чтобы все видели, какой ты молодец, и хвалили тебя? Это неправильно», – мягко сказала она. «Мама права», – подумал Арсений. «И я тщеславился, понимая, что бегаю лучше других. Стану и вправду играть во дворе, чтобы никому не было обидно». Когда Арсению исполнилось 25 лет, он уехал на Афон, где вскоре принял монашеский постриг с именем Паисий. Добрый материнский совет помогал ему и в монашеской жизни. Человек, который радуется, когда другие его хвалят, обманывается, лучше уж пусть на тебя поменьше обращают внимания, иначе начнешь зависеть от человеческой похвалы, и это не даст тебе спокойно жить, говорил отец Паисий, и сам строго следовал этому правилу. Вскоре к нему за советом с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Иногда спрашивают, что такое добродетель. Добродетель – это философский и религиозный термин, означающий положительные нравственные свойства характера человека, определяемые его волей и поступками. Если сказать кратко, добродетель – это добро, вошедшее в привычку, исполнение Божьей воли. Среди добродетелей есть те, которые в любых обстоятельствах помогают человеку избежать греха. Хочу поделиться с вами словами преподобного Аввы Исаии. Три добродетеля доставляют непрестанный свет уму. Незнание лукавства ни в каком человеке, перенесение всего случающегося без смущения, благотворение врагам.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. Читали мы, что надо искать драгоценный камень. Какой же это?

0: Кто есть Христа Спасителя? Чем и как искать? Добрую жизнью. Писано: «Все продай, а един многоценный бисер, камень, купи». То есть оставь все страсти, а паче свою волю, и сыщешь этот камень. Господь сказал: «Да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех». И это слово относится к вам, чтоб жизнь ваша была светом, а не тьмою. Чтоб быть светом, имейте любовь друг к другу, покорность, смирение. Затем к вам я приезжаю, беспокоюсь, беседую с вами по званию учительства моего, чтоб научить вас спасенному пути. А всякое из вас пусть рассматривает свою совесть, помнит и исполняет то, чему учу.
1: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Фамилия Морозовы в России давно стала именем нарицательным, своего рода синонимом благотворительности. Кто, например, не знает Савву Тимофеевича Морозова, которому в какой-то степени не меньше, чем Станиславскому и Немировичу Данченко, мы обязаны появлением Московского художественного театра. Или Варвару Алексеевну Морозову, подарившую Москве публичную Тургеневскую читальню. Купцы из сибирского города Бийска, супруги Алексей Федорович и Елена Григорьевна, хотя родом были не из тех Морозовых, делами милосердия и истинно христианским духом помощи ближнему, пожалуй, ничуть им не уступали. Глава семьи, Алексей Федорович Морозов, происходил из государственных крестьян. Это в некоторой степени юридическая независимость, ведь в отличие от крепостных, государственные крестьяне не были собственностью помещика, позволило Алексею Федоровичу в середине XIX века скопить солидный капитал всего за несколько торговых поездок в Монголию и Горный Алтай. Записавшись в городе Бийске в купечество, Алексей Федорович сосредоточился на торговле тканями и сопутствующим галантерейным товаром, а позже занялся пароходостроительством. Морозов был глубоко верующим человеком. Евангельский призыв Христа быть милосердным, как милосерд Отец Небесный, Алексей Федорович чувствовал обращенным лично к нему и не прятал своего богатства от других, не растрачивал втайне, а находил ему применение. В 1875 году с помощью Морозова в Бийске было учреждено уездное училище. Алексей Федорович построил для его размещения каменный дом и пожертвовал на всякие нужды 12 тысяч рублей. В течение нескольких последующих лет он выделил средства на открытие еще трех училищ – женского начального, миссионерского и церковно-приходского при Александро-Невском храме. Коммерческие дела у Морозова шли в гору. Купленная некогда Алексеем Федоровичем оптом у производителей за бесценок крупная партия тканей вдруг резко выросла в цене. Морозов выручил за нее едва ли не в 10 раз больше. И в благодарность Богу решил всю прибыль от успешной сделки пожертвовать на строительство храма. На средства купца в 1877 году в Бийске был возведен величественный Троицкий собор. Во всех делах милосердия Алексея Федоровича поддерживала его супруга Елена Григорьевна Морозова. После смерти мужа в 1894 году она бесстрашно взяла в свои хрупкие руки семейное дело и позаботилась, чтобы богатство Морозовых продолжало приносить пользу ближним. Елена Григорьевна взяла на себя расходы по строительству и содержанию первой в Бийске мужской гимназии. Будучи председательницей городского попечительства о начальном образовании, Морозова пожертвовала земельный участок под строительство школы, которую впоследствии постоянно поддерживала финансово и учредила в ней пособие для учеников из бедных семейств. В своем доме Елена Григорьевна принимала странников и богомольцев и устраивала воскресные обеды для нищих, на которых щедро подавала милостыню. Дом этот на бывшей Успенской, а ныне Советской улице, прекрасно сохранился. И, проходя мимо него, жители Бийска вспоминают, что и у них тоже были свои Морозовы.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом. Другие – просьбой к Богу о помощи. Третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали». И предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер». «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня, а 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к шести дням творения. Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
2: В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава вторая. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять. Но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника воздвижения креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
8: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
9: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал. И истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
8: Да вы веру имеете.
7: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему. Ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это, ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Чашка кофе. Какое холодное сегодня утро. Ветер, дождь, то и дело моросит. Настроение просто из рук вон плохое. Да еще на полчаса раньше на работу приехал. Офис закрыт. Не мокнет же под дождем. Зайду в новое кафе. Недавно рядом открылось. Нет, сегодня явно не мой день. Кажется, нет свободных мест. Хотя одно есть, рядом с пожилой женщиной в шляпке. Ну что ж, лучше, чем ничего. Сажусь, заказываю эспрессо, достаю телефон почитать новости, мельком смотрю на соседку. Лицо у женщины болезненно бледное. «Простите, вам помочь?» – спрашиваю. «Может быть, чашку кофе?» Женщина с трудом улыбается и кивает. Официант приносит кофе, я пододвигаю его к соседке, она выпивает чашку, и лицо ее оживляется. «Знаете, вы меня сейчас просто спасли», – с благодарностью говорит она. «У меня давление резко понизилось, а таблетки дома оставила. Зашла сюда, думала кофе купить, он помогает. И представляете, смотрю, кошелек тоже забыла. А тут вдруг вы. Мне уже намного лучше. Спасибо». Женщина ушла, а я неожиданно почувствовал прилив радости. Мне тоже стало лучше, без всякого кофе.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 27 сентября. Всемирный день туризма. О путешествиях с духовной пользой клирик Московского храма Резоположения в Леонове священник Стахи Колотвин.
2: Раньше я никогда не обращал внимания, что Всемирный день туризма выпадает на праздник Воздвижения Креста Господня. Но вдвойне удивительно, если мы вспомним, что святая равноапостольная Елена совершила паломничество, отправилась в путешествие на старости лет в Святую Землю как раз ради того, чтобы найти Крест Господень. И потом она продолжила с ним путешествовать, потому что древо крестное она проносила по городам, по весям и несла в новую столицу, в Константинополь, Новый Рим, который ее сын равноапостольный царь Константин строил на тот момент. И тоже, можно сказать, это такое было настоящее путешествие. И уже в этом виднеется символический смысл. Но теперь мы оглядываемся на свои отпускные дни. И да, бывает, конечно, в отпуск ты отправился в паломническую поездку. Сам очень благодарен тем людям, которые вместе со мной решают, вместо того, чтобы отдыхать, лежать у бассейна, едут ко святыням. Однако, даже когда ты отправляешься в обычное путешествие, чтобы отдохнуть на берегу моря с детками, чтобы где-то подышать свежим воздухом, чтобы походить по музеям мимо красивых зданий, то не забывай, что вот это путешествие все равно оно будет куда ярче, будет куда больше запоминаться, если все-таки элемент паломничества ты в него добавишь. Потому что когда ты оказываешься где-то в далеких южных краях, то, безусловно, ты сможешь там найти какое-то древнее святое место, может, археологического значения, где раннехристианская базилика. И даже когда ты оказываешься в тех странах, где не прославлены никакие святые, тем не менее, там может быть русский православный храм, до которого ты выберешься на службе, у тебя будет потом согревать в течение года воспоминания не только о теплом береге моря, но и о том, как ты на берегу этого моря молился в новопостроенном храме под шум волн.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет кандидат искусствоведения Евгения Суворова. Поговорим об истории ризницы Троицы Сергиевой Лавры, об удивительных церковных реликвиях, которые там хранятся и представляют собой свидетельство многовековой истории обители. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет о судьбе святого благоверного князя Дмитрия Донского, о его княжении и роли в Куликовской битве.

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Один из 12 самых важных христианских праздников. Их еще называют двунадесятыми. В эти дни Церковь вспоминает основные события из земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Но воздвижение креста Господня выделяется из этой череды. В 305 году в Римской империи воцарился Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан, поддерживал церкви и общины. Его мать, царица Елена, отправилась в Святую Землю, чтобы установить, где именно происходили евангельские события. За 300 лет в Иерусалиме все изменилось. Город не раз разрушался, перестраивался и переименовывался. На месте Голгофы и гроба Господня были возведены языческие храмы. Доверенные лица царицы Елены опрашивали местных жителей. Им удалось установить приблизительное место страданий Спасителя. Там начались раскопки. По преданию, было обнаружено три креста. Чудо помогло установить, какой из них распятие Христово. В это время мимо двигалась похоронная процессия. Когда истинное распятие приложили к усопшему, тот воскрес. В этот день Церковь призывает верующих благоговейно поклониться кресту. На нем Господь перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Отныне крест стал символом христианской веры, а крестное знамение – орудием в незримой духовной борьбе. Церковь обращается к Богу со словами молитвы: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

1950 году американский бард Питер Сигер прочитал роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» в английском переводе и был необычайно впечатлен казачьей колыбельной «Колода Дуда», над которой размышлял один из героев – Григорий Мелехов. Американец выписал из старинной русской песни несколько особенно понравившихся строк. «Где цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну». Через 5 лет, во время перелета из Нью-Йорка в Огайо, Питер обнаружил в кармане давно не надевавшегося пиджака те самые записи. И тут же сочинил мелодию в стиле американский фолк, на которую строки из русской колыбельной легли просто безупречно. Бард включил песню в свой новый альбом, но ее дебют заметили только поклонники его творчества. Одним из почитателей таланта Сигера был студент Дублинского колледжа Джо Хикерсон. Работая вожатым в летнем скаутском лагере, он часто пел детям под гитару песни любимого автора, в том числе и «Балладу о цветах». Вот только финал этого произведения казался Джо мрачноватым для детского восприятия. Юноша дописал к песне еще 3 куплета, придав ей форму ронда. В тексте Хикерсона на могилах, в которые ложатся солдаты, вновь вырастают цветы. Именно в таком варианте баллада стала знаменитым антивоенным гимном. Его подхватили Джоан Баэс и Рой Орбисон. Исполнила на 3 языках – английском, французском и немецком – Марлен Дитрих. Колыбельная «Колода Дуда», переродившись волею случая в американскую балладу и облетев весь мир, вернулась на родину. Первая русскоязычная версия произведения Питера Сигера прозвучала в 1976 году в исполнении Жанны Бичевской в фильме-концерте «Найди свою песню». Позднее различные авторы предлагали слушателям свои переводы баллады, но вариант Бичевской, пожалуй, до сих пор остается одним.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви. О чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных – иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны

0: и некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот. Чудеса Христовы озлобили иудеев. Ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно. Они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
1: Апостольские чтения.

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Молитва». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа «Истоки» на радио «Вера».

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. В день воздвижения честного и животворящего креста Господня Церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, которые в начале IV века провела царица Елена, мать императора Константина Великого. Этот император прекратил гонения на христиан, подписал эдикт о веротерпимости и все время правления поддерживал христианскую церковь. Он поручил своей матери найти свидетельство земной жизни и проповеди Спасителя. Елена отправилась в Иерусалим. Город сильно изменился за прошедшие 300 лет. На месте многих христианских святынь были сооружены языческие храмы. В процессе поисков были не раз явлены настоящие чудеса. Так, одно из трех обнаруженных распятий чудесным образом исцелило мертвого. Всем стало понятно, что вот оно, истинное древо креста Господня, орудие страданий и в то же время спасения. Крест был поднят, то есть воздвигнут для всеобщего обозрения и поклонения. Это событие христиане вспоминают теперь каждый год. По традиции, в этот день установлен строгий пост. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. В этот день Церковь обращается к Господу с молитвой: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Открываем историю.
1: Еще со школьной скамьи многим знакома картина «Переход Суворова через Альпы» художника Василия Сурикова. На изображении прославленный полководец ведет свою армию по обледенелым склонам гор, ободряя солдат и офицеров. Как же они оказались в Альпах среди снега на труднопроходимых перевалах? После Великой Французской революции и свержения монархии новая Французская республика, возглавляемая законодательным собранием и национальным конвентом, решила расширить пределы своих владений. С этим не были согласны многие европейские монархи, в том числе и российская императрица Екатерина II. В 1792 году была образована первая антифранцузская коалиция, которая не смогла добиться успеха. Французская армия завоевала Северную Италию, Швейцарию, левый берег Рейна и другие территории. И даже после этого Франция продолжила завоевание. В 1798 году сын Екатерины II, император Павел I, принял решение о вступлении России во вторую антифранцузскую коалицию. К этому моменту французскую армию в Италии возглавлял Наполеон Бонапарт. А успехи противника были настолько стремительными, что для ведения войны требовались лучшие полководцы. Поэтому из отставки вызвали генерала Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения. Полководец встал во главе объединенных сил России и Австрии. Благодаря решительным действиям армии под его предводительством территория Италии была освобождена за несколько месяцев. Однако эти успехи напугали союзницу России Австрию, которая имела виды на итальянские территории и теперь хотела избавиться от русской армии в Италии. В это же время часть русской армии под руководством генерала Александра Римского-Корсакова вместе с австрийскими союзниками боролась с противником на швейцарском фронте. Чтобы заставить Суворова вывести русские войска из Италии, австрийские войска под командованием эрцгерцога Карла направились в Голландию, и русский корпус генерала Римского-Корсакова остался в Швейцарии один на один с превосходящим по численности противником. Суворов был вынужден вывести свои силы на помощь русской армии в Швейцарию. Так новый поход, получивший название «Швейцарского», был предназначен для спасения русской армии генерала Римского-Корсакова. Для этого войскам Суворова было необходимо пробиваться через горные перевалы Альп, вступая в бои с французами. Генерал попросил австрийцев лишь об одном – предоставить ему мулов и провиант для горного похода. Но и тут союзники подвели. Мулы и провиант были доставлены не вовремя и в недостающем объеме, но ждать дольше Суворов не мог. 24 сентября 1799 года его армия с боем преодолела перевал Сент-Готард. Военные продвигались по узким горным тропам, теряя мулов, лошадей, испытывая недостаток в продовольствии и вступая в бои с противником. 28 сентября армия Суворова достигла деревни Муототаль, где полководец узнал страшную новость. Они не успели, и французы разгромили армию Римского-Корсакова. Сам Суворов оказался в ловушке. Горная долина Муототаль была окружена французами. В тот день на военном совете Суворов сказал офицерам: «Помощи теперь ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая – на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог». После этого полки генерала с победоносными боями преодолели гору Паникс и добрались до швейцарского города Кур, где стояли союзные войска. 17-дневный поход был окончен. Суворов смог сохранить свою армию. Император Павел I присвоил полководцу звание генералиссимуса. Сегодня в Альпах, на пути, который когда-то прошла армия непобежденного полководца, на отвесной скале можно увидеть огромный высеченный крест в память о тех, кто не вернулся из швейцарского похода. А еще это памятник мужеству и верности русских военных, посвятивших свою жизнь служению России.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника Воздвижения Креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имете.
1: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему, ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это – ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых таинственных и завораживающих зрелищ – ночное ясное небо, особенно в Тавриде. Может быть, название «бархатный сезон» обязано своим происхождением и истинно черному крымскому осеннему небу, похожему на роскошную мягкую ткань с выложенными на ней драгоценностями, бесчисленными созвездиями, радостно мерцающими из своего прекрасного далека. Таковы для нас все слова Христовы, как и сказано в Писании. Заповедь Господня светла, просвещающая очи, и они, слова Творца Вселенной, словно звезды на ночном небе, освещают нам путь ко спасению.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Добрые истории
1: рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Однажды весной моя подруга вместе с мамой решили отправиться в паломническую поездку в Казань. Они провели там несколько дней и в последний решили посетить Раифский мужской монастырь, который находился в 30 километрах от города. Это место им чрезвычайно понравилось, они были просто в восторге. После вечерней службы они вышли из монастыря и поняли, что опоздали на последний автобус. «Что же делать?» – думали они, ведь у них не было никаких контактов такси. Оставалось только одно – надеяться, ждать и молиться. И вскоре рядом с остановкой появилась машина. Из машины вышел приятный молодой человек и предложил помощь. «Может быть, вас куда-то отвезти?» Сперва они испугались, но потом поняли, что других вариантов нет, и поэтому приняли его предложение. В машине водитель улыбнулся им и сказал: «Не беспокойтесь, я хожу в этот монастырь и отвезу вас туда, куда вы мне скажете». И действительно, он отвез их до отеля и не взял ни копейки денег. Поступок этого молодого человека так сильно поразил мою знакомую и ее маму, что они обменялись контактами, и вот уже спустя несколько лет они по-прежнему дружат, общаются, молятся друг за друга и с улыбкой вспоминают ту интересную встречу.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 27 сентября, церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее значимых христианских торжеств. После того, как свершились величайшие события в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христовы, орудие казни Спасителя было утеряно. В 70-м году римские войска разрушили Иерусалим. На месте Голгофы и пещеры гроба Господня были построены языческие храмы. В начале 4 века император Константин Великий распорядился найти свидетельство о земной жизни Спасителя. На поиски отправилась его мать, царица Елена. Особое значение для Константина имел Святой Крест, орудие позорной казни и в то же время символ спасения всего человечества. По преданию, перед важной битвой Константину было видение креста. Он нанес его изображение на флаг и щиты воинов и одержал победу над врагами. Елене удалось обнаружить истинное древо распятия Христова. Она также отдала распоряжение о начале строительства в Иерусалиме храма гроба Господня. С 4 века христиане стали праздновать крестовоздвижение. Сегодня во всех храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», в котором мы просим у Господа спасти и благословить всех православных христиан и уповаем на крест Господень как символ искупительной жертвы Спасителя. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

0: Истории великих шедевров.
1: В 1873 году была написана сказочная пьеса Александра Островского «Снегурочка». События философской сказки повествуют о прекрасной Снегурочке, ледяное сердце которой не знало ни горя, ни радости. Но, оказавшись среди людей, девушка захотела испытать чудо любви. В тот момент, когда это прекрасное чувство вкралось в ее душу и опалило своим жаром, Снегурочка растаяла. Годом позже текст пьесы прочел русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Первоначально сказка, где главная героиня гибнет в момент счастья, показалась ему чересчур драматичной. Однако спустя несколько лет музыкант открыл для себя ее поэтическую глубину. Так летом 1880 года началась работа над оперой. Композитор в ту пору проживал за городом, в настоящей русской деревне, обстановка которой вдохновляла его на создание чудесных звуковых пейзажей. Вся композиция «Снегурочки» неразрывно связана с образами птиц, лесов, неба и сияющего солнца. Помимо картин природы, Римский-Корсаков стремился музыкально передать быт Древней Руси, ее обряды, праздники, традиции. Одним из таких

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви, о чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах

0: Отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
1: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
2: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
1: Божию силу и Божию премудрость.
0: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот, чудеса Христовы озлобили иудеев. Ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно – они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Один умный человек, говоря о единстве русских людей в старой дореволюционной России, привел слова коллекционера Третьякова. Как-то Третьяков сказал кучеру, заломившему большую цену за извоз: «Креста на тебе нет, побойся Бога». И тот, смутившись, отступился, снизил цену. А рассказано это было к тому, что, мол, у людей в России был раньше единый человеческий код, а теперь его вроде как и нет. Услышав это, я сперва расстроилась, но, подумав, повспоминав, утешилась. Потому что много было в моей жизни ситуаций, когда оказывалось, что есть у нас у всех общее, неразменное, душевное. Одну историю о таком узнавании хочу я вам рассказать. Тому уж лет 7, как ехала я в Переславль из деревни. И ехала я совсем без голоса, просто немая. Операцию мне тогда сделали на связках, говорить не могла. И страховка на машину из-за этого была просрочена. Правда, всего на один день. Не успела я еще, только из больницы вышла. Ее и ехала оформлять. И вот как назло, останавливает меня лейтенант ГАИ при въезде в город на посту контрольном. Останавливает и начинает по всей строгости: документы, страховка, штраф, штрафстоянка. Он, конечно же, прав. Но ведь я действительно еле живая после операции. Да и оформлю я эту самую страховку уже через час. Обратно поеду, ему же и предъявлю. И все это про больницу, операцию, страховку я в блокноте своем пишу и ему показываю. Мол, горло резали, немая, страховку сейчас оформлю. Отпустите с миром, товарищ милиционер. «Что же мне с вами делать?» — скрикивает он уже в отчаянии. «Я у вас машину арестую. Пешком будете молчать?» А я ему в ответ в блокнотике пишу: «Эх, креста на вас нет. Побойтесь Бога». Посмотрел он в блокнот мой, нахмурился, потом в глаза мне посмотрел, махнул рукой в сторону дороги, мол, езжай. Повернулся и ушел. Отпустил он меня. Отпустил с миром, как говорится. Так что есть у русских людей единый код человеческий. Как был, так и есть. А я потом ехала и радовалась. Радовалась, потому что человек мне добрый встретился. Такой же, как тот кучер, который вез Третьякова. Божий человек, на котором крест есть. Но все же, возвращаясь, я сама у того поста остановилась, опустила стекло, размахиваю бумагой, на которой страховка отпечатана. А лейтенант тот издалека улыбается, палочкой своей машет и кричит: «Езжайте уже!» Громко так кричит. А я ведь не глухая. Я немая пока. Смешно мне стало. Так и уехала, улыбаясь.
0: Частное мнение.

Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Крест, на котором был распят Спаситель, для верующих не только символ позорной, несправедливой казни безгрешного Сына Божия. Это еще и великая святыня, символ спасения всего рода человеческого от власти греха и смерти. Поэтому в православном календаре много дат связано с этой святыней. Одной из наиболее значимых является крестовоздвижение. Этот праздник входит в число 12 наиболее важных. По преданию, в этот день, в 326 году, истинное древо креста Господня вернулось из забвения. Его обнаружила экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с земной жизнью Спасителя. Она отыскала Голгофу и пещеру гроба Господня. На этом месте началось строительство Большого храма Воскресения. А само распятие патриарх Иерусалимский Макарий поднял для поклонения народа. Он повернул его на все части света и словно благословил весь мир. С IV века верующие в этот день вспоминают крестные страдания и жертву Спасителя и поклоняются Его животворящему кресту. Кульминация сегодняшней праздничной службы в православном храме – общее поклонение кресту. Все молящиеся целуют святыню. Звучит праздничное песнопение «Тропарь», которое повторяют все верующие. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Молодой человек, прихрамывающий походкой, подошел к кромке прибоя. Море тут же окатило его прохладной волной, как будто хотело поиграть. Или успокоить, сказать, что все будет хорошо. Юношу звали Жак-Ив Кусто. Сегодня во всем мире его знают как величайшего исследователя мирового океана, изобретателя, режиссера документальных фильмов и автора книг об удивительной подводной жизни. «Он и есть море», — говорили про Кусто те, кому посчастливилось долгие годы работать в его легендарной команде. Тогда, в 1930 году, Жак-Ив был студентом военной академии и мечтал совсем не о море, а о небе. Хотел служить в авиации. Но планы перечеркнула автокатастрофа. Кусто получил серьезные травмы, сломал обе руки и повредил позвоночник. О карьере летчика можно было забыть. Врачи предупреждали: молодой человек может на всю жизнь остаться инвалидом. Но однажды в газете Кусто прочитал о пользе плавания для восстановления после травм и решил попробовать. В то время он вместе с родителями жил на берегу Средиземного моря. После первых же попыток Жак-Ив почувствовал себя лучше. Теперь каждое утро он спешил на пляж. Однажды по дороге купил в магазинчике очки для ныряния и увидел, как под водой кипела жизнь, скрытая от глаз человека. Плавали яркие рыбы, бегали по дну крабы. Кусто был поражен. С этого момента он обрел свое настоящее призвание – раскрывать тайны подводных глубин и рассказывать о них людям. Но чтобы опускаться на дно морское по-настоящему глубоко, недостаточно обычных очков и трубки. Необходим был аппарат, который позволил бы дышать под водой. Такое устройство Кусто придумал и спроектировал в 1943 году. Жак-Ив назвал его «акваланг». Смесь латинского и английского слов переводилась как «водные легкие». По задумке Кусто, воздух из акваланга подавался через трубку из специального баллона, который крепился за спиной ныряльщика. Аппарат позволял погружаться на глубину до 40 метров и находиться там в течение примерно одного часа. Это была настоящая революция в подводном плавании. Изготовить устройство по чертежам Кусто взялся его знакомый, который работал на парижском заводе по производству бытового газа. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживал я, когда распаковывал свой первый акваланг, вспоминал Жак-Ив Кусто. Еще больше восторг он ощутил, когда впервые нырнул с аквалангом. В своей знаменитой книге «Мир тишины» Кусто вспоминал этот момент. «Подо мной тянулось нечто вроде оврага. Его склоны были покрыты темно-зеленой травой, черными морскими ежами и белыми водорослями. Тут же паслась рыбья стая. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Впоследствии Кусто своими руками собрал осветительные приборы и водонепроницаемую фотокамеру для подводных съемок. Главным его детищем стало исследовательское судно «Калипсо». Кусто оборудовал его сам. И в течение 60 лет вместе со своей командой бороздил моря и океаны, от тропических широт до Арктики. В 1957 году с корабля в морскую глубь отправилось ныряющее блюдце. Так Жак-Ив Кусто назвал глубоководный батискаф. Именно он стал его изобретателем. На борту «Калипсо» создавались яркие и увлекательные документальные фильмы о глубинах океана. Люди во всем мире смотрели их, не в силах оторваться от экрана. Одним из самых известных стал знаменитый сериал «Подводная одиссея» команды Кусто. «Если бы я в нескольких словах захотел выразить смысл моей жизни, то сказал бы, что хотел показать людям красоту созданного Богом мира», – признавался Кусто. Он говорил, что нужно любить жизнь и во всем видеть ее красоту. Скончался Жак-Ив Кусто в 1997-м, в возрасте 87 лет, спустя год после того, как его корабль «Калипсо» столкнулся с баржей и затонул. Он просто не смог жить без моря, говорили друзья исследователя.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника Воздвижения Креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему, ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это, ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Сивка, бурка, вещая каурка» – говорится в детской сказке. А что же такое каурка? Это сокращение от названия лошадиной масти – каурый, то есть рыжий. Произошло это прилагательное от тюркского «ковур», что значит «коричневый». Многие наименования лошадиной масти возникли в русском языке благодаря соседству с тюркскими кочевыми племенами, для которых конь – важнейший атрибут жизни. Например, караковый, то есть вороной, черный цвет, саврасый, блекло-рыжий. Посмотрите на картину Виктора Васнецова «Три богатыря» и попробуйте назвать масть богатырских коней. Кстати, слово «богатырь» тоже тюркского происхождения. Проникновение восточной лексики в русский язык происходило на протяжении веков, ведь Русь всегда соседствовала с тюркскими народами – волжскими булгарами, печенегами, половцами, монголами. В известном древнерусском произведении XII века «Слово о полку Игореве» мы видим слова тюркского происхождения, названия рек – Каяла, Сула, такие существительные, как Яругы – овраги, Боярин, Жемчуг, Терем, Кощей. – В XIII-XV веках, во времена правления Золотой Орды, русский язык испытывал активное влияние восточной лексики. Тогда в употребление вошли такие слова, как «деньги» от тюркского «тенге», «базар», «кафтан», «шатер», «алмаз», «караул», «ямщик» и даже такие существительные, как «арбуз», «калач», «пирог», «чай» и другие. В период освоения Сибири в XVI-XVII веках русская лексика вобрала также множество слов и понятий народов Зауралья. Например, названия животных – бурундук, кабан, наименования рек и городов – Иртыш, Енисей, Томск, Тюмень, Тобольск. Восточные тюркские корни имеют и известнейшие русские фамилии – Тургенев, Ушаков, Кутузов, Ахматова, Салтыков. Есть у нас также слова персидского происхождения, например, название драгоценных камней – бирюза и топаз. Попадали они в русскую речь благодаря купцам и путешественникам. Обогатил нас лексикой и арабский язык. Например, давно прижились в речи абрикос, кефир, алгебра, азимут. А вместе с христианством при посредстве греческого языка пришли в русский язык и древние еврейские слова – аминь, аллилуйя, суббота, пасха, мессия. Из Библии взяли мы и такие вполне обиходные слова, как манка или бегемот. Кстати, а откуда взялось выражение павлин-мавлин? Тоже наследие тюркских языков. Для них свойственно такое удвоение. Оно придает слову собирательный смысл. Скажем, в казахском «жилкы» – одна лошадь, а «жилкы-мылкы» – это лошади и другой скот. Подобный способ словообразования подарил нам шутливые словечки вроде «павлин-мавлин» или «культур-мультур». С вами беседовала Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе, поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением. Она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую, он священник ветхозаветный. Он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Один из 12 самых важных христианских праздников. Их еще называют двунадесятыми. В эти дни Церковь вспоминает основные события из земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Но воздвижение креста Господня выделяется из этой череды. В 305 году в Римской империи воцарился Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан, поддерживал церкви и общины. Его мать, царица Елена, отправилась в Святую Землю, чтобы установить, где именно происходили евангельские события. За 300 лет в Иерусалиме все изменилось. Город не раз разрушался, перестраивался и переименовывался. На месте Голгофы и гроба Господня были возведены языческие храмы. Доверенные лица царицы Елены опрашивали местных жителей. Им удалось установить приблизительное место страданий Спасителя. Там начались раскопки. По преданию, было обнаружено три креста. Чудо помогло установить, какое из них распятие Христово. В это время мимо двигалась похоронная процессия. Когда истинное распятие приложили к усопшему, тот воскрес. В этот день Церковь призывает верующих благоговейно поклониться кресту. На нем Господь перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Отныне крест стал символом христианской веры, а крестное знамение – орудием в незримой духовной борьбе. Церковь обращается к Богу со словами молитвы. «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

Шел 17-й год после окончания Великой Отечественной. Люди, прошедшие сквозь ее огонь и сумевшие обрести победу, привыкали к мирной жизни. Подрастало первое поколение, знавшее об ужасах войны лишь по рассказам старших. Чтобы дети помнили подвиг отцов, сотни талантливых авторов обращались в своем творчестве к теме противостояния фашистам. Среди них драматург Александр Галич и режиссер Станислав Ростоцкий. Галич, комиссованный из-за порока сердца, был организатором, участником и сценаристом фронтового театра. Ростоцкий рядовым прошел всю войну и вернулся инвалидом. Эти два человека вместе написали сценарий, передающий трагедию сороковых не пафосными лозунгами. Тихий по своим интонациям и нежный по настроению рассказ о влюбленной девушке не описывал сражений. Но как же глубоко в нем раскрывалась драма человека, в чью жизнь ворвалась война. Как целомудренно авторы подошли к теме верности перед лицом смерти. Верности любви, дружбе, родине. Фильм «На семи ветрах» вышел на экраны в канун Дня Победы в 1962 году и стал лидером проката.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви. О чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем

0: общем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот, чудеса Христовы озлобили иудеев, ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно – они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгений Сулес. Актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
0: Частное мнение.
2: Люблю тишину пустого храма. Когда еще служба не началась, людей почти нет, заходишь в алтарь, три земных поклона и начинаешь готовить все к службе. В этот момент понимаешь, что эти простые дела – разложить облачение, достать богослужебные книги, принести просфоры – это тоже молитва. Люблю небольшие паузы во время службы. Например, когда Великим постом в тишине кладут поклоны. Люблю тишину прогулок, особенно на природе. Во время этих прогулок голова проясняется, самые светлые, точные, важные мысли приходят. Ответы, решения. Вообще люблю всякую тишину, паузу. Их так мало в жизни остается. Все затмевает суета. Мы всегда на связи, всегда онлайн. Современный человек почти не бывает наедине с собой. И, как мне кажется, боится этой встречи с собой и с тем, кто в этой тишине. Но именно в этой тишине Бог говорит с нами. Мы сами много говорим, а умеем ли слушать? Как расслышать Бога? Только в тишине. Тишине внешней и, что значительно важнее, тишине внутренней, тишине сердца. Господь в гласе хлада тонко, в веянии тихого ветра. Как митрополит Антоний Суржский советовал одной женщине сесть после молитвы перед иконами с вязанием, посидеть молча в тишине и послушать Бога. На море есть 3 минуты тишины, когда в начале каждого получаса замолкает весь радиоэфир, что в этой тишине услышать, не пропустить самое важное – сигнал тревоги, просьба о помощи. Возьму себе за правило такие минуты тишины. Господи, научи нас слышать.
0: Частное мнение.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. В день воздвижения честного и животворящего креста Господня Церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, которые в начале IV века провела царица Елена, мать императора Константина Великого. Этот император прекратил гонения на христиан, подписал эдикт о веротерпимости и все время правления поддерживал христианскую церковь. Он поручил своей матери найти свидетельство земной жизни и проповеди Спасителя. Елена отправилась в Иерусалим. Город сильно изменился за прошедшие 300 лет. На месте многих христианских святынь были сооружены языческие храмы. В процессе поисков были не раз явлены настоящие чудеса. Так, одно из трех обнаруженных распятий чудесным образом исцелило мертвого. Всем стало понятно, что вот оно, истинное древо креста Господня, орудие страданий и в то же время спасения. Крест был поднят, то есть воздвигнут для всеобщего обозрения и поклонения. Это событие христиане вспоминают теперь каждый год. По традиции, в этот день установлен строгий пост. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. В этот день Церковь обращается к Господу с молитвой: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Иван Христофорович Баграмян – один из известнейших советских военных. Талантливый офицер, он участвовал во многих кровавых сражениях, из которых выходил победителем. Он прошел гражданскую войну, командовал фронтами в Великой Отечественной войне, руководил действиями во время Карибского кризиса. За военные заслуги ему присвоили звание маршала Советского Союза и дважды звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в российских городах, установлено бесчисленное количество памятников. Однако немногие знают, что у этого прославленного военачальника была в жизни единственная любовь – красавица Тамара. Молодой Иван Баграмян, простой военный, прибыл на службу в Ленинакан. Сейчас этот армянский город называется Гюмри. Там Баграмян встретился с гимназисткой Тамарой, в которую влюбился с первого взгляда. «Она будет моей», – твердо, как положено многообещающему офицеру, – решил Иван. Да и Тамара поглядывала на статного, храброго и веселого юношу с интересом. Но судьба распорядилась иначе. Полк Ивана неожиданно перебросили в другой город, и Тамара осталась без защиты. Шла гражданская война, а мирное население страдало от разбойничьих банд. Семья девушки подверглась нападению одной из них, но преступников сумел прогнать офицер из местного полка. По кавказским законам Тамара должна была выйти замуж за спасителя. Свадьбу сыграли быстро. Когда Баграмян узнал об этом, он участвовал в боевых действиях на другом конце страны. Иван поставил на своей семейной жизни крест. Другую женщину он женой не видел. Однако вскоре он узнал, что муж Тамары погиб в боях, а сама она беременна и брошена на произвол судьбы. Армянские обычаи не позволяли ей выйти замуж еще раз. Тамара должна была всю жизнь вдовствовать и воспитывать ребенка одна. И это несмотря на то, что ее выдали за нелюбимого, насильно. Смириться с этим отчаянный военный не смог. Иван выбрал время и срочно поехал к любимой. Получив согласие от обрадованной женщины, которая и не чаяла вновь увидеть своего бравого возлюбленного, он увез ее к себе. Фактически похитил, чтобы никто снова не отобрал у него милую Тамару. Наконец-то, соединившись, они не стали откладывать свадьбу. После этого Тамара старалась не оставлять мужа надолго. Гениальный военачальник, он всегда находился на линии фронта во время любых военных действий. Отлучаться было нельзя. Отважная Тамара, не менее смелая, чем сам маршал, приезжала к нему на фронт, иногда вместе с детьми, но чаще одна. Она не боялась бомбежек и свистящих пуль, ведь рядом был любимый муж. О том, как нежно Иван любил Тамару, можно судить по его письмам. Дети Баграмяна рассказывали, что он не уходил из дома, не оставив на столе записку для жены. «Я тебя люблю», – писал он там. Как только Иван не звал жену. «Тамурик», «Тамулик Джан», «Тамара Джан, радость моя, жизнь моя, если бы ты знала, какой сильной и горячей любовью люблю тебя. Тысячи верст разделят нас на несколько месяцев. Выход один – письма и честность. А для тебя еще и здоровье». «Прошу, умоляю тебя, пиши. Пиши как можно чаще мне. Говори со мной через бумагу и карандаш. Остальное все, то есть тебя, мою сладость, я смогу представить вблизи от меня с этими словами на устах». Читая эти вдохновенные, наполненные сильным чувством строки, и не поверишь, что Иван и Тамара были к этому времени женаты 20 лет. О своем безрассудном поступке, похищении невесты, Иван Баграмян не пожалел ни в молодости, ни в старости. Их с Тамарой любовь не охладела. Они прожили душа в душу больше 50 лет. Окружающие не уставали удивляться их верности и нежности. Эта история дает нам прекрасный пример того, как прошедшая через испытания любовь способна закалиться и пылать жарким огнем всю жизнь.
1: Семейные истории. Сюжеты.
3: Актриса Анна Широченко. Почему в мире столько зла? Ну почему Господь не создал мир без войн, бед и испытаний? Этот вопрос я часто слышу от кого-то из окружающих. Ну, во-первых, создал. Ведь был же у нас рай. В нем не было зла. Мы его потеряли. Вернуться туда можно, да не просто так. Заслужить надо. А во-вторых, потому что слишком ценна для Бога наша свобода. Только для нас она стала свободой греха. Повредилась душа, и без скорбей черствеет сердце. Оскудевает любовь. Когда-то попались мне на глаза такие строки. «Беда – лекарство равнодушных и пробуждение от сна». Хочу рассказать о событиях, объединивших настолько разных людей, что в обычной жизни они вряд ли стали бы друзьями. Но случилась беда. Не смогли они остаться в стороне и оказались вместе. Увидела я однажды передачу из серии «Вернувшиеся» с рассказами об историях пропавших людей и была потрясена. Узнав о потере человека, десятки, сотни людей, бросая свои семьи, дела, приезжают из разных сел и городов, чтобы помочь в поиске. Впервые я услышала и о добровольческих отрядах Лизы Алерт, и даже зауважала магазин «Пятерочку», в котором есть островок спасения, где можно обратиться за помощью. Добровольцы в этих отрядах обучены. Сейчас они координируют людей. Но 12 лет назад их еще не было. А люди приезжали и, не имея ни опыта, ни снаряжения, шли в леса, в болота и в горы. Забывая о себе с риском для жизни, они делали то, что недавно еще и ожидать от себя не могли. А как же радуются все, когда пропавшего человека находят. Обнимают его как родного, снимают с себя одежду, отдают ему, чтобы согреть. Кричат, смеются, плачут. А если это ребенок, то несут его как величайшую драгоценность. Меняются все, и пропавшие, и искавшие. Часто ведь поиски идут не один день. Тут и с жизнью попрощаешься, и Бога вспомнишь не раз. И после этих испытаний откроется кому-то, что смысл жизни не в свободе жить по своим прихотям, а вот в этом, наверное, быть нужным, служить и помогать. Вот ведь событие. Искал человек другого, а нашел себя, себя настоящего. Как не благодарить за это Бога? Ведь Он, любящий нас, лучше знает, что нам нужно, чтобы мы были людьми, чтобы мы ими стали. Ведь это главное.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника воздвижения креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал: «И истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».
2: «Да вы веру имете».
1: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражается в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему, ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение. То, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие. И даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это – ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Утреннее чудо. Сегодня утром было такое зрелище. Дождливое осеннее утро, низко нависшие синие тучи, темно-зеленая хвоя среди обедневших ветвей дерев и виднеющийся из окна белый массивный храм. Мгновение, и вдруг, о чудо! Сквозь непроглядные тучи пробивается столб света и озаряет стены храма. Белые и золотые оттенки начинают буквально сиять на фоне окружающего темно-синего пространства. А потом еще мгновение, и все снова померкло. Так и душа вынырнет вдруг, заблистает, озаренная божественным светом от света таинства причастия в храме, и вновь тускнеет, храня в себе эту способность блистать. И помнит о ней, и тоскует о своей утерянной красоте, и стремится к ней.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Как перестать жить на автопилоте? Первый шаг – остановиться. Пока человек все время бежит, суетится, реагирует, он не успевает услышать ни себя, ни Бога. День за днем что ты делаешь, а внутри не успеваешь даже заметить, что живешь. Чтобы выйти из автопилота, начни с простых вопросов. Что я сейчас чувствую? Зачем я это делаю? Что давно я не отдавал Богу? В Священном Писании сказано: «Над всем хранимым храни сердце твое». Автопилот делает сердце рассеянным, а внимание возвращает человека к себе и к Богу. Иногда одна короткая молитва – и одна минута тишины уже помогают проснуться по-настоящему. Не обязательно менять все сразу, но важно перестать просто существовать и снова начать жить осознанно перед Богом и перед своей совестью. Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья!
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Это исполнение завета последних слов Евангелия от Матфея. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И это то, о чем нам особенно должно вспомнить сегодняшний праздник.
4: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает иеромонах Фотий Мочелов, насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
2: Мы ехали из города Котласа на поезде Воркута-Москва. Мы были удивлены поведением нашей проводницы, нашего вагона. Это было какое-то солнышко, потому что ты никогда не ожидаешь в сфере слуг такого мягкого отношения. У нее есть некий такой заготовленный текст, который она говорит всем пассажирам, без исключения. Она рассказывает, что там у них есть любимая кнопочка, а это вызов проводника. И повторяла еще: все будет хорошо, все хорошо. Вот, не беспокойтесь. И все это в такой очень интересной, почти что мультяшной форме. То есть ты становишься обескураженным от того, как человек любит свою работу и как он любит своих пассажиров, своих гостей. И что хочется сказать по этому поводу. Есть такое понимание, что сам Господь, Он был и господином, и слугой нам всем. То есть Он служил нам. Он не был рабом, но Он служил людям. И вот так же мы должны понимать, что когда мы служим, когда мы делаем услугу кому-то, это совсем не значит, что мы становимся рабами или прислугами. Это совсем иное. То есть мы становимся все равно выше над тем человеком, несмотря на то, что мы находимся в неком подчинении, поскольку делаем им сервис. И что касается сферы обслуживания, то где бы это ни было, ты встречаешься, бывает, с непониманием и таким недружелюбием откровенным. И когда ты вдруг видишь такой вот свет, такую звездочку, ты понимаешь, что она своим поведением не только удивляет людей, но еще заставляет последовать этому примеру и стать тоже как немножко на ступеньку или на две выше, немножко вознестись над самим собой и попытаться также с любовью относиться. Я думаю, что очень многие люди, проехав с ней, сделают для себя какие-то выводы, потому что такие столкновения с такими людьми, думаю, как-то потрясают, наверное, душу, сердце людей, может быть, даже самых черствых, и они потом делают попытки, упражнения в добре.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее значимых христианских торжеств. После того, как свершились величайшие события в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христовы, орудие казни Спасителя было утеряно. В 70-м году римские войска разрушили Иерусалим. На месте Голгофы и пещеры гроба Господня были построены языческие храмы. В начале 4 века император Константин Великий распорядился найти свидетельство земной жизни Спасителя. На поиски отправилась его мать, царица Елена. Особое значение для Константина имел Святой Крест – орудие позорной казни и в то же время символ спасения всего человечества. По преданию, перед важной битвой Константину было видение креста. Он нанес его изображение на флаг и щиты воинов и одержал победу над врагами. Елене удалось обнаружить истинное древо распятия Христова. Она также отдала распоряжение о начале строительства в Иерусалиме храма гроба Господня. С 4 века христиане стали праздновать крестовоздвижение. Сегодня во всех храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», в котором мы просим у Господа спасти и благословить всех православных христиан и уповаем на крест Господень как символ искупительной жертвы Спасителя. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В произведениях советского композитора Георгия Свиридова отчетливо прослеживается ностальгия по исчезнувшей дореволюционной России, которую музыкант знал лишь по свидетельствам старших современников и памятникам искусства и литературы. К таким ностальгическим сочинениям относится вокальный цикл «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина. Свиридов определил свое сочинение как поэт.

Учие духовные, творческие силы. Это музыка торжественного, светлого характера, похожая на древние гимны. Действительно, заключительная композиция вокальной поэмы, несмотря на минорный лад, пронизана ликующей колокольностью и неизбывным любованием России с ее чудными пейзажами и живой, горячей верой в Господа. Эта песня олицетворяет собой надежду Свиридова на воскрешение той Руси, о которой он грезил в своей музыке. Песня «О, Родина, счастливый и неисходный час» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина прозвучит в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Михаил Аркадьев.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство,

0: нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви. О чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
1: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
2: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
1: Божию силу и Божию премудрость.
0: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот, чудеса Христовы озлобили иудеев, ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно – они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня Церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, Церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о Нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить Его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
3: апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: В одной из поездок мы сняли через интернет комнату в частном доме в маленьком грузинском селе. Ехали до него мы двое суток по красивым горам, без связи и без интернета, из-за чего не получили сообщения от хозяина, что он отменяет бронь, потому что ему надо уехать куда-то по делам допоздна. В итоге к арендованному нами, как мы думали, домику мы подъехали почти одновременно с его владельцем. Уже в темноте, уставшие после долгой горной дороги. Формально бронь была отменена, и нас заселять никто не был должен. Но вместо того, чтобы просто развести руками, хозяин засуетился, растопил печь, принес еще одеял сверх положенного, извинялся, что не успел прогреть дом к нашему приезду. Потом мы долго сидели на кухне, разговаривали о дорогах, о путешествии, о политике, о местной жизни. А на утро нас ждал завтрак, от которого стол буквально ломился. Сыр, зелень, домашний хлеб, яичница. Будто он готовил для большого семейного праздника. Похожее гостеприимство встречало нас потом не раз. Особенно на Балканах, куда мы ездили на свадьбу к друзьям. Там нас встречали в аэропорту, расселяли, кормили, возили на экскурсии, будто мы единственные их гости. А на свадьбу, между тем, собиралось до 300 человек. И вот в такие вечера, за чужим столом, среди людей, которых видишь первый раз в жизни, возникает совершенно особое тепло. Языковой барьер, разница в обычаях, куда-то отступают перед этим простым фактом. Тебя усадили за стол и приняли как дорогого гостя. Для меня все это стало важным уроком, объяснившим на практике библейскую тему странноприимства. В книге «Бытия» Авраам сидит у входа в шатер в жаркий полдень. Завидев трех путников, сам бежит им навстречу и устраивает пир. И только потом, за трапезой, выясняется, что в его шатре под видом усталых странников оказался сам Господь. В послании к евреям тоже есть призыв не забывать страннолюбие, ведь через него некоторые, сами того не заметив, оказали гостеприимство ангелам. Христос и вовсе указывает на то, что, принимая странника, человек принимает его, Бога, спрятанного за лицом уставшего путника на пороге твоего дома. Тот грузин, который устраивал нам радушный прием, конечно, вряд ли думал об Аврааме, когда растапливал печь для двух незнакомцев, свалившихся к нему без брони. Но, кажется, именно так эта заповедь и должна работать. Не как цитата, которую нужно помнить в нужный момент, а как что-то, что уже вошло в привычку.
0: Частное мнение.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Крест, на котором был распят Спаситель, для верующих не только символ позорной несправедливой казни безгрешного Сына Божия, это еще и великая святыня, символ спасения всего рода человеческого от власти греха и смерти. Поэтому в православном календаре много дат связано с этой святыней. Одной из наиболее значимых является крестовоздвижение. Этот праздник входит в число 12 наиболее важных. По преданию, в этот день, в 326 году, истинное древо креста Господня вернулось из забвения. Его обнаружила экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с земной жизнью Спасителя. Она отыскала Голгофу и пещеру гроба Господня. На этом месте началось строительство Большого храма Воскресения. А само распятие патриарх Иерусалимский Макарий поднял для поклонения народа. Он повернул его на все части света и словно благословил весь мир. С IV века верующие в этот день вспоминают крестные страдания и жертву Спасителя и поклоняются Его животворящему кресту. Кульминация сегодняшней праздничной службы в православном храме – общее поклонение кресту. Все молящиеся целуют святыню. Звучит праздничное песнопение «Тропарь», которое повторяют все верующие. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Августа 1854 года к берегам российского города Петропавловск-Камчатский в Авачинской бухте Тихого океана подошла англо-французская эскадра, несколько крупных военных судов. Они приблизились к порту и открыли огонь. С берега им ответила русская артиллерия. Иностранные суда были вынуждены отойти на безопасное расстояние. Они встали на якорь поодаль, выжидая. У англичан и французов был план уничтожить русские военные корабли в Петропавловском порту, а потом захватить город и сжечь его. В Авачинской бухте состоялась битва, которая вошла в историю как Петропавловская оборона, одно из героических сражений Крымской войны 1853-1856 годов. Может показаться нелогичным, война Крымская, а противник пришел в Петропавловск-Камчатский. Город, расположенный почти за 8 тысяч километров от основного театра военных действий, фактически на другом конце страны. На самом деле, во время Крымской кампании, которую еще называли Восточной войной, неприятель атаковал Российскую империю с разных сторон. Русская Камчатка не давала покоя западным странам еще с 17 века, когда на Тихоокеанском берегу появились наши первые поселения. Многие мечтали вытеснить Россию с богатых природными ресурсами дальневосточных земель. И вот в августе 1854 года англичане и французы рискнули это сделать. Их расчет был прост. Порт Петропавловска охраняли всего несколько судов, сильно уступающих по мощности кораблям противника. К тому же вторжения там не ожидали. За счет превосходящей силы и эффекта неожиданности враг надеялся одержать легкую победу. 20 августа неприятель предпринял новую попытку атаки. Англичанам и французам удалось высадить на берег десант. Однако далеко продвинуться не пришлось. Русские стрелки достойно встретили врага и не дали ему войти в город. И все же враг не отступил. Через 4 дня, 24 августа, произошло решающее сражение. «Неприятель громил порт еще более, нежели в первые два раза», писал об этом дне в своем докладе камчатский окружной судебный секретарь Михаил Говоров. Англо-французская эскадра насчитывала 218 орудий и более 2500 человек. Против них всего с 27 орудиями встали 960 героических защитников Петропавловска. Не только моряки, но и добровольцы из местного населения – крестьяне, казаки, купцы, мещане и даже каторжники. Не осталось в стороне и духовенства. К примеру, священник Петропавловского собора Георгий Логинов во время бомбардировок города был среди бойцов. Подвергая собственную жизнь опасности, он воодушевлял их молитвой и благословлял на защиту русской земли. Впоследствии за храбрость и доблесть священнослужитель удостоился награды «Золотого наперстного креста» на Георгиевской ленте. Более 2 часов длился ожесточенный бой за город. Русские стояли насмерть. Несмотря на неравные силы, потери в стане противника оказались велики. Оставшийся в живых вражеский десант спешно вернулся на корабли. Англо-французская эскадра отошла от Петропавловска и 27 августа покинула Авачинскую бухту. О событиях тех августовских дней 1854 года замечательно высказался петропавловский уездный начальник и журналист Антон Сельницкий. Он писал: «Защита Петропавловска доказала всему миру, что русские, даже застигнутые врасплох, вчетверо сильнейшим неприятелем, побеждают его с честью и славою, так свойственными русскому имени».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника Воздвижения Креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имеете.
1: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражается в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему. Ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это – ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Одно из самых таинственных и завораживающих зрелищ – ночное ясное небо, особенно в Тавриде. Может быть, название «бархатный сезон» обязано своим происхождением и истинно черному крымскому осеннему небу, похожему на роскошную мягкую ткань с выложенными на ней драгоценностями, бесчисленными созвездиями, радостно мерцающими из своего прекрасного далека. Таковы для нас все слова Христовы, как и сказано в Писании. Заповедь Господня светла, просвещающая очи, и они, слова Творца Вселенной, словно звезды на ночном небе, освещают нам путь ко спасению.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Бринчанина. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва – это может привести в движение всю силу врага и сердца. И молитва – это может победить и искоренить ее мало-помалу. Святые отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление. Душа, если не будет переживать весьма значительно и неотвязчивости греха, то невозможно обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса. Имея единственно это непрерывающимся поучением и делом, те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться. Иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве, сохраняя ум, хотя бы они находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производит вновь отвердение и чищимся веществам проблему. Подобно этому молящимся иногда Богу, а чаще пребывающие в житейских заботах, погубляют праздностью то, что думают приобрести при помощи молитвы. Любо добродетельному мужу свойственно постоянно истреблять памятью Божию житейские попечения сердца, чтобы таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, о Боге, и душа совершенно возвратилась в естественную свою светлость с великой славой. Таким образом, ум, пребывая в сердце, чисто и непрестанно молится, как тот же святой Диодор сказал: «Тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, в то время как молится, соединен с сердцем». Не устрашимся, друзья мои, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнений. Ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепствующей бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопить ко Господу Иисусу Христу. Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголюще: «Воистину, Божий Сын ты еси». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Один из 12 самых важных христианских праздников. Их еще называют двунадесятыми. В эти дни Церковь вспоминает основные события из земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Но воздвижение креста Господня выделяется из этой череды. В 305 году в Римской империи воцарился Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан, поддерживал церкви и общины. Его мать, царица Елена, отправилась в Святую Землю, чтобы установить, где именно происходили евангельские события. За 300 лет в Иерусалиме все изменилось. Город не раз разрушался, перестраивался и переименовывался. На месте Голгофы и гроба Господня были возведены языческие храмы. Доверенные лица царицы Елены опрашивали местных жителей. Им удалось установить приблизительное место страданий Спасителя. Там начались раскопки. По преданию, было обнаружено три креста. Чудо помогло установить, какое из них распятие Христово. В это время мимо двигалась похоронная процессия. Когда истинное распятие приложили к усопшему, тот воскрес. В этот день Церковь призывает верующих благоговейно поклониться кресту. На нем Господь перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Отныне крест стал символом христианской веры, а крестное знамение – орудием в незримой духовной борьбе. Церковь обращается к Богу со словами молитвы: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

Вальс, звучащий в фильме 1966 года «Берегись автомобиля», без преувеличения одна из самых узнаваемых мелодий отечественного кинематографа. Она не просто сразу же запоминается, а накрепко западает в память. Написал этот вальс Андрей Петров, маэстро, из-под музыкального пера которого выходили симфонические концерты и балеты. Мелодия для картины режиссера Эльдара Рязанова легкая, на первый взгляд незатейливая, получилась, пожалуй, не менее глубокой. Вальс без слов стал музыкальной темой не только всего фильма, но и его главного героя Юрия Деточкина в исполнении актера Иннокентия Смоктуновского. Как писали критики, музыка в картине «Берегись автомобиля» — это отражение внутреннего мира Деточкина, его души, хрупкой и беззащитной, противоречивой, но все же надеющейся на лучшее.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви. О чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спаситель на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот. Чудеса Христовы озлобили иудеев, ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить

0: на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно. Они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
1: Апостольские чтения.

0: социальных сетях в начале года все кипит и бурлит. Все обсуждают свои планы на наступивший год. Среди христиан встречаются разные взгляды на планирование. Кто-то говорит: «Хочешь Бога насмешить? Скажи ему свои планы на завтра». Кто-то детально описывает каждый свой шаг и считает, что если плана не придерживаться, то ничего и не достигнешь. Недавно я спрашивала своих подписчиков, занимаются ли они планированием года, ставят ли перед собой цели, и рассказывала, как сама сажусь в январе у воображаемого камина и записываю планы в красивый блокнот. В ответ одна женщина написала мне: «Янни, вы же верующий человек, православная христианка. Неужели не знаете, что Господь устраивает наш путь? Зачем ему мешать своими планами?» Мне стало интересно, как она до этого дошла. И причину такой точки зрения мы нашли в книге «Притч». «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». С этим не поспоришь. Но каждый раз, когда мы пытаемся выстроить свою святость всего на одной цитате, мы словно ходим по тонкому льду. Потому что это опасно тем, что мы можем упустить что-то в отношениях с Богом, променять полноту на частность. В Евангелии от Луки, в 14 главе, говорится: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Мы все что-то строим в своей жизни, и всем нам важно понимать, как мы это строим. Какие ресурсы нам нужны для строительства отношений в семье или бизнеса? Да даже для того, чтобы попасть на службу в воскресенье, нам порой нужно сесть и вычислить издержки. Как успеть все сделать на неделе, чтобы седьмой день посвятить Богу? Каждый день мы строим планы, мечтаем и достигаем целей. Но понимая, что главный устроитель и распорядитель в нашей жизни Господь, мы просто можем доверять Ему, оставляя последнее слово за Ним. Ведь доверие – это не передача ответственности, это не ожидание того, что Бог все сделает за нас. В книге «Притчей» есть еще одно чудесное место про планирование. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Мне кажется, это про то, что нам важно понимать, что входит в нашу зону ответственности. Обдумывание и планирование – это наша задача, но важно, с каким сердцем мы это делаем. Потому что делать одно и то же дело, даже планировать свои дела, можно с разным состоянием сердца. Можно играть роль Бога и думать, что все зависит только от нас. А можно делать то, что в наших силах, и ожидать, что главной действующей силой и личностью, от которой все зависит, является Господь Бог. А все фанатичные крайности хранят в себе опасность не приблизить нас к Создателю, а принести смуту в нашу жизнь. В молитве «Отче наш» есть слова: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Словом «днесь» мы подчеркиваем уверенность в том, что Бог поможет нам и завтра, и впредь. И мне кажется, каждому из нас сегодня важно поразмышлять над этим. Осознав, что Господь заботится о нас, мы не будем, как говорил святитель Филарет Московский, заботиться о будущем чрезмерно, а значит, внутри нас будет мир и радость.
1: Частное мнение. Любим. Радио.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. В день воздвижения честного и животворящего креста Господня Церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, которые в начале IV века провела царица Елена, мать императора Константина Великого. Этот император прекратил гонения на христиан, подписал эдикт о веротерпимости и все время правления поддерживал христианскую церковь. Он поручил своей матери найти свидетельство земной жизни и проповеди Спасителя. Елена отправилась в Иерусалим. Город сильно изменился за прошедшие 300 лет. На месте многих христианских святынь были сооружены языческие храмы. В процессе поисков были не раз явлены настоящие чудеса. Так, одно из трех обнаруженных распятий чудесным образом исцелило мертвого. Всем стало понятно, что вот оно, истинное древо креста Господня, орудие страданий и в то же время спасения. Крест был поднят, то есть воздвигнут для всеобщего обозрения и поклонения. Это событие христиане вспоминают теперь каждый год. По традиции, в этот день установлен строгий пост. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. В этот день Церковь обращается к Господу с молитвой: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: год. Обстановка в мире тревожная. Фашистская Германия оккупировала Европу и вплотную подошла к границам Советского Союза. Всем приходилось готовиться, чтобы дать отпор врагу в случае внезапного нападения. Вот и будущие садоводы, студенты Алма-Атинского сельскохозяйственного института, обучались военным профессиям. Студентка Катя Ашарина приехала в Алма-Ату учиться из татарского города Зеленодольска. Постигала премудрость разведения плодоовощных культур и одновременно профессию радиста. На одном из занятий она выполняла сложное задание. Ей нужно было соединить разорванный провод телефонной связи. Сделать это очень быстро и безошибочно. «Вообразите, что вокруг идет бой. Свистят пули, разрываются снаряды», — говорил инструктор. Вскоре со всем этим Кате пришлось столкнуться лицом к лицу. В июне 1941-го немцы вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. В первые же ее дни девушка ушла на фронт. Воинская часть, куда была направлена Катерина, сражалась тогда под Москвой. Немцы не щадили радистов. В первую очередь стремились уничтожить именно их. Ведь если нет связи, нет и боевой слаженности. Старший сержант Ашарина это понимала и берегла оборудование, рискуя жизнью. Невысокая, хрупкая, в свой 21 год совсем еще девочка, она под ураганным вражеским огнем тащила на себе 20-килограммовую рацию, автомат, вещмешок и молилась: «Господи, спаси! Господи, помоги! Господи, сохрани!» В 1943-м Катерина была уже под Курском в составе 125-го батальона связи. Вокруг все горело, рушилось. Груды битого кирпича, ни одного деревца, постоянные обстрелы и бомбежки и чудом уцелевшая церковь, позже вспоминала Екатерина Михайловна. В церкви остался священник и несколько женщин-певчих. Вечером, накануне наступления, батальон вместе с командирами собрался в храме. Батюшка отслужил молебен, а наутро солдаты ринулись в бой. Старший сержант Ашарина, сжимая на груди нательный крестик, под шквальным огнем неприятеля поддерживала связь, тянула провода, соединяла обрывы. Позже, в сентябре 1943-го, батальон Катерины участвовал в форсировании Днепра под Могилевом. В одном из боев связистка Ашарина получила тяжелое ранение, попала в госпиталь, а оттуда снова на фронт. В апреле 1945-го Катерина уже сражалась под Кёнигсбергом. Город-крепость давался с трудом. Мощные укрепления, подземные ходы. Бой не смолкал. И вдруг собрались батюшки. Человек 100 или больше. Вынесли икону Казанской Божией Матери. И стихло все вокруг. За какие-то четверть часа прорвались. Позже вспоминала Екатерина Михайловна. Старший сержант Ашарина дошла до Берлина. Домой, в родной Зеленодольск, вернулась сразу после победы. На ее гимнастерке звенели 13 боевых наград. Доучилась, стала работать в теплицах судостроительного завода имени Горького. Выращивала многочисленные деревья и цветы, которыми потом облагораживала заводскую территорию. А вскоре кипучая деятельность Екатерины Михайловны вышла за ее пределы. Она стала озеленять родной город. Улицы Зеленодольска украсили заботливо выращенные ее руками каштаны, голубые ели, тюльпаны, пионы. А в 1991 году Екатерина Ашарина приняла монашеский постриг. Для многих это оказалось неожиданностью. Но женщина не забывала, как Господь хранил ее в годы войны. «Только Божьей милостью выжила я», — говорила она. В постриге Екатерина Михайловна приняла имя София. Пожилой монахине разрешили поселиться в особой келье возрождающегося Раифского Богородицкого монастыря. Матушка София превратила территорию обители в цветущий сад. тысячи сортов цветов, хвойные и плодовые деревья, благоухающие розы украсили монастырский двор благодаря ее трудам и заботам. Матушка София щедро делилась семенами и саженцами. Каждый год она отправляла десятки ящиков рассады по разным обителям. Духовник Раифского монастыря, схиигумен Сергий Златоустов, вспоминал: «Матушка София посвятила свою жизнь сотворению красоты. Монахиня София, Ашарина, отошла ко Господу в 1998-м. Но и сегодня ее, ветерана Великой Отечественной войны и садовода-декоратора, вспоминают многие жители Зеленодольска, когда любуются своим цветущим зеленым городом».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника воздвижения креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
3: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
2: Да вы веру имете.
1: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной. А во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему. Ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это – ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Это русский язык с его гулкими падежами, суффиксами и легкой побежкой ударений. Но не будем вдаваться в подробности. Между нами дар есть дар, только дар. А язык наш придумал гений. Это стихи современного поэта Александра Кушнера. И правда, гениально в нашем языке все. Но сегодня мы поговорим о потрясающих возможностях словообразования. Как появляются слова? Помимо заимствования из разных языков, они рождаются из других слов с помощью разнообразных способов. Один из них, самый простой и распространенный, это прибавление суффикса. Например, город – городок, волна – волнистый. Второй способ – с участием приставок. С их помощью прежде всего образуется множество глаголов и прилагательных. Интересный – безинтересный, зрелый – перезрелый, лить – разлить, вылить, полить, перелить и так далее. Бывает, что приставка и суффикс присоединяются одновременно, а не по очереди. Так, например, получаются слова «подоконник», «размахивать», «пословица». Помимо прибавления морфем, есть способ сложения. Соединяются корни слов или целые слова. Например, «плащ-палатка», «долгоиграющий». Но я еще не рассказала о таком интересном способе, как конверсия или переход из одной части речи в другую. Например, слово «дежурный» может быть и прилагательным «дежурный врач», и существительным «дежурный заступил на службу», «столовая», «операционная», «заведующий» и еще множество слов образовалось с помощью этого способа. Продолжают список аббревиатуры. Здесь работает принцип сокращения – ВДНХ, МФЦ. Могут сокращаться только части слов – Москонцерт, Совбез. Может соединяться корень одного слова с суффиксальной частью другого. Например, человеческий муравейник превратился в человейник. А последний способ – самый загадочный, на мой взгляд. Он называется бессуффиксный или с помощью нулевого суффикса. Что же это такое? Проход, подпись, бег. Данные существительные образовались от глаголов «проходить», «подписать», «бегать». Однако при этом они не прибавили суффикс, а отбросили его, сохранив ощущение глагольности, то есть передавая значение действия. Грохот, лепет, топот, рев, улов, испуг, полет, восход и закат. Такие существительные называются отглагольными и образуются бессуффиксным способом. Возможностей для творчества у нашего языка предостаточно. А писатели и поэты используют их, чтобы создавать новые слова. Так поэт и ученый Михаил Ломоносов придумал градусник и вещество. Писатель Салтыков-Щедрин – мягкотелость. Поэт Игорь Северянин ввел в обиход слово «шоссейный». А какими способами они воспользовались, угадайте сами. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Стараться исправить или оставлять в прошлом.

0: рассказывает музыкант, композитор Михаил Смирнов.
1: История-то произошла зимой в центре Москвы. После одного из концертов, который закончился уже достаточно поздно, я остался на улице с кучей инструментов, потому что у меня такая деятельность, что приходится возить с собой много аппаратуры. Вот, а из-за того, что был сильный мороз, телефон мой разрядился. Я не смог вызвать такси. А друзья мои разъехались, попрощавшись заранее со мной, и просто в надежде, что все будет хорошо. И я не могу вызвать такси, вокруг машин нет, я с кучей инструментов, и пришлось, единственное, что вот мне в голову пришло, это, значит, надо двигаться. Я пошел вдоль набережной по направлению к трассе. Пока я шел, я замерз окончательно уже, телефон мой, естественно, не ожил. Стою, пытаюсь голосовать, и понимаю, что уже рука даже не поднимается от холода, на самом деле. И тут ко мне подходит человек и говорит: пошли, я вижу, что тебе не по себе уже. В общем, он мне помог, взял часть сумок, положил что-то в багажник, что-то мы в салон, посадил меня рядом с собой, включил отопление и говорит: ну, что случилось? Я говорю: ой, спасибо вам большое, просто вот остался на улице без всяких средств связи. Он говорит: ну, видишь как, оказалось, что клиентка моя, а он таксист, клиентка моя отказалась в последний момент от заказа, и поэтому говорит: давай я тебя отвезу. Я говорю: ой, спасибо вам большое, я уже ни на что не рассчитывал. Ну вот, и так вот с шутками-прибаутками он меня, в общем, довез до дома. Мы поговорили о горах Кавказа, о музыке, о чем только не разговаривали. И когда я выходил, я уже, ну, хочу расплатиться. Он говорит: да ну ты что, ты в такой ситуации оказался, я с тебя денег не могу просто взять. Всего доброго, счастливо, может быть, когда-нибудь и встретимся. Ну и уже дома я как-то оценил это почти до слез, потому что, ну, откуда взялся человек, откуда, почему именно такой человек, почему он ничего не потребовал с меня. Ну, видимо, все то, что любовью покрывается, все-таки Господь действует через разных людей по-разному, наполняя наши сердца той благодарностью и к Нему, и к ближнему.
2: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее значимых христианских торжеств. После того, как свершились величайшие события в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христовы, орудие казни Спасителя было утеряно. В 70-м году римские войска разрушили Иерусалим. На месте Голгофы и пещеры гроба Господня были построены языческие храмы. В начале IV века император Константин Великий распорядился найти свидетельство о земной жизни Спасителя. На поиски отправилась его мать, царица Елена. Особое значение для Константина имел Святой Крест, орудие позорной казни и в то же время символ спасения всего человечества. По преданию, перед важной битвой Константину было видение креста. Он нанес его изображение на флаг и щиты воинов и одержал победу над врагами. Елене удалось обнаружить истинное древо распятия Христова. Она также отдала распоряжение о начале строительства в Иерусалиме храма гроба Господня. С IV века христиане стали праздновать крестовоздвижение. Сегодня во всех храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», в котором мы просим у Господа спасти и благословить всех православных христиан и уповаем на крест Господень как символ искупительной жертвы Спасителя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

0: слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Польский композитор и пианист Фредерик Шопен большую часть жизни прожил во Франции и очень скучал по родине. Это прослеживается и в его творчестве. Перу композитора принадлежит множество меланхоличных, овеянных светлой грустью фортепианных сочинений. К тому же он уделял особое внимание танцам родной Польши, полонезу и мазурке. Несмотря на то, что изначально мазурка – это довольно подвижный бальный танец, предполагающий движение с легким подскоком, Шопен называл этим словом даже лирические, медленные композиции, сохраняющие от жанра лишь ритмический рисунок. В нескольких десятках танцев раскрылось бесконечное разнообразие художественных образов, настроений и эмоций. Некоторые мазурки уместно звучали бы на пышном празднике в дворянском доме, некоторые исполнены тихой печали, а есть мазурки, которые напоминают о веселой деревенской пляске. Так фортепианная мазурка «Си бемоль мажор» сочетает в себе сразу два образа – аристократический и народный. Ее первый и третий разделы полностью соответствуют канонам бального танца, изысканного и грациозного. Однако в середине Шопен явственно изображает звучание сельского оркестра, его незамысловатую, но искреннюю и обаятельную игру. Мазурка «Си бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви, о чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Слово бо крестное погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных – иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спаситель на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них

0: особого впечатления. Скорее даже наоборот. Чудеса Христовы озлобили иудеев. Ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно – они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Материнская молитва со дна моря достанет. Я знала это библейское изречение всю свою сознательную жизнь и слышал истории, как по молитвам матери дети выживали в самых, казалось бы, непереносимых ситуациях. Один полковник, участник боевых действий, рассказывал мне, как мама перед его уходом на задание сказала: «Сынок, не бойся, я тебя вымолю». И действительно, участвуя в ожесточенных боях, пройдя через горячие точки, он вернулся живым и невредимым. Я часто произносила эту фразу: «Материнская молитва со дна моря достанет», поддерживая мам в их переживаниях, искренне веря, что мать может вымолить все, но недавно сама прожила этот страшный и такой важный опыт. Мой младший сын внезапно заболел. Все произошло быстро, неожиданно. Как нам порой кажется, со мной это случиться не может. Скорая, реанимация. Когда я узнала, что ребенок находится между жизнью и смертью, кричала в небо: «Господи, сохрани его! Забери мою жизнь, не его!» Все произошло вечером, но я поехала в еще не закрытый тогда храм, припадая в слезах каждой иконе. И, конечно, молилась Богородице. Она Матерь Божия, знавшая, что значат страдания о сыне. Она видит, она поймет меня. Женщины в храме подошли ко мне, чтобы успокоить: «Поезжайте в Зачатьевский, там икона Пресвятой Богородицы, чудотворная, помолитесь и там». Плохо помню, как доехала до дома, как на онемевших ногах дошла до подъезда. Сын неделю был на аппарате искусственной вентиляции легких. Помню мои бесконечные звонки в больницу. На вопрос «Как он?» прямые ответы врачей: «Состояние тяжелое, никаких гарантий дать не можем». Я считала себя не худшей матерью, способной защитить своих детей, но в тот день реально ощутила, что только Бог способен защитить и спасти моего ребенка, и от меня ничего не зависит. Но я могу молиться и осознавать свою полную немощь перед Богом. За те дни, что мы боролись за жизнь сына, я молилась так, как будто святые здесь, рядом, настолько близко, что точно слышат меня. Святая Матронушка, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Пантелеимон, Дмитрий Донской, Ксения Петербургская, Сава Сторожевский, Лука Крымский. Через 3 дня сынок пришел в себя. Дальше с каждым днем состояние становилось все лучше. Бог милостив. Врач реанимации сказал: «Повезло». А я ответила: «Господь спас».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Молитва». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Возьмите радио с собой.
3: Радио с собой.
2: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Крест, на котором был распят Спаситель, для верующих не только символ позорной, несправедливой казни безгрешного Сына Божия, это еще и великая святыня, символ спасения всего рода человеческого от власти греха и смерти. Поэтому в православном календаре много дат связано с этой святыней. Одной из наиболее значимых является крестовоздвижение. Этот праздник входит в число 12 наиболее важных. По преданию, в этот день, в 326 году, истинное древо креста Господня вернулось из забвения. Его обнаружила экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с земной жизнью Спасителя. Она отыскала Голгофу и пещеру гроба Господня. На этом месте началось строительство Большого храма Воскресения. А само распятие патриарх Иерусалимский Макарий поднял для поклонения народа. Он повернул его на все части света и словно благословил весь мир. С IV века верующие в этот день вспоминают крестные страдания и жертву Спасителя и поклоняются Его животворящему кресту. Кульминация сегодняшней праздничной службы в православном храме – общее поклонение кресту. Все молящиеся целуют святыню. Звучит праздничное песнопение «Тропарь», которое повторяют все верующие. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В келье блаженной Валентины Минской, местно чтимой Святой Белорусской Православной Церкви, прямо над ее кроватью висел образ Божьей Матери Владимирской. Подвижница часто и подолгу перед ним молилась. Жила она в конце XIX-середине XX века. К блаженной за духовной поддержкой приходило тогда множество людей. И многим она рассказывала, как когда-то этой иконой родители благословили ее на брак. Вспоминала и о своей семейной жизни, всегда с теплом и радостью. Между тем, жизнь эта была полна испытаний. Матушке Валентине и ее супругу Федору Васильевичу Сулковскому довелось сполна испить горькую чашу гонений на церковь и верующих. Валентина была дочерью сельского священника. Семья жила в белорусской деревеньке Коски Станьковского уезда. Родители воспитали ее в вере и благочестии. В 1912 году, когда Валентине исполнилось 24, к ней посватался Федор Васильевич Сулковский, коллежский советник, чиновник Минского уездного правления. Он тоже происходил из духовенства и был другом семьи. Поэтому, когда молодые пришли к родителям невесты за благословением, те с радостью напутствовали их в семейную жизнь. Через несколько месяцев Валентина и Федор обвенчались. Сохранилась свадебная фотография. Валентина запечатлена на ней в белом платье с вышивкой. На голове у нее диадема невесты. Рядом с нею супруг Федор Васильевич в парадном чиновничьем мундире и форменной фуражке. Лица радостные, светлые, полные надежды. Но не успели молодожены толком наладить семейный быт, как началась Первая мировая война. Федора Васильевича мобилизовали на Западный фронт. Ему предстояло заниматься вопросами тылового обеспечения действующих там армий. Валентина Федоровна вместе с ним отправилась к месту его службы в белорусский город Оршу. Жить супругам пришлось в казарме. Так прошло 3 года. В октябре 1917-го Сулковские узнали о том, что большевики совершили государственный переворот. Вскоре и в Белоруссии провозгласили советскую власть. Федор Васильевич, состоявший на службе у царского правительства, да к тому же сын священнослужителя, очень не нравился партийному руководству. Чтобы поменьше быть на виду, в 1919-м супруги вернулись в Коски. Занялись крестьянским трудом. Хозяйство у Сулковских было небольшим, только чтобы самим прокормиться. Когда в 20-х годах началась так называемая продразверстка, принудительное изъятие у крестьян продовольствия в пользу государства, им пришлось отдавать почти все. Супруги с трудом выживали. И тем не менее, в 1931 году, во время коллективизации, их сочли зажиточными кулаками. Припомнили службу царю и происхождение Федора Васильевича и арестовали. Отправили в Мордовию, в Темлаг, Темниковский исправительно-трудовой лагерь, без права переписки. Первую весточку от мужа Валентина получила только в 1933-м. Федор Васильевич сообщал, что его отпустили на вольное поселение в Астрахани. Радостная Валентина Федоровна кинулась хлопотать о разрешении на выезд к мужу, но не успела. Буквально через несколько дней пришло известие о новом аресте. Федора Васильевича выслали на Дальний Восток. Всего 2 весточки успела получить от него Валентина Федоровна. Сначала пришло письмо. «Как живешь ты, моя дорогая Валюша? Напиши поскорее». Нежно обращался к ней муж. Она написала, собрала большую посылку. В ответ в июне 1933 года почта принесла в конверте короткую записку. На оборванном клочке бумаги всего 2 слова, написанных явно в торопях. «Благодарю. Прощай». Потом Валентина узнала, что это, по всей видимости, были предсмертные строки. Вероятно, только их и позволили написать мужу перед расстрелом. После кончины супруга Валентина Федоровна слегла. 33 года до самого конца своей жизни провела она в постели. Но вместе с телесной немощью Господь послал ей духовную силу, дар молитвы и прозорливости. Во время Великой Отечественной войны к Валентине, так стали звать ее люди, приходили за поддержкой женщины, у которых ушли воевать мужья и сыновья. Она молилась об их возвращении домой и до последнего вздоха молилась об упокоении супруга, любовь к которому хранила. Все свои письма неизменно подписывала словами «Вдова Федора Сулковского». В 2006 году Валентина Федоровна была канонизирована Белорусской Православной Церковью как блаженная Валентина Минская.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Актриса Анна Широченко.
3: Почему в мире столько зла? Ну почему Господь не создал мир без войн, бед и испытаний? Этот вопрос я часто слышу от кого-то из окружающих. Ну, во-первых, создал. Ведь был же у нас рай. В нем не было зла. Мы его потеряли. Вернуться туда можно, да не просто так. Заслужить надо. А во-вторых, потому что слишком ценна для Бога наша свобода. Только для нас она стала свободой греха. Повредилась душа, и без скорбей черствеет сердце. Оскудевает любовь. Когда-то попались мне на глаза такие строки. «Беда – лекарство равнодушных и пробуждение от сна». Хочу рассказать о событиях, объединивших настолько разных людей, что в обычной жизни они вряд ли стали бы друзьями. Но случилась беда. Не смогли они остаться в стороне и оказались вместе. Увидела я однажды передачу из серии «Вернувшиеся» с рассказами об историях пропавших людей и была потрясена. Узнав о потере человека, десятки, сотни людей, бросая свои семьи, дела, приезжают из разных сел и городов, чтобы помочь в поиске. Впервые я услышала и о добровольческих отрядах Лизы Алерт, и даже зауважала этот магазин «Пятерочку», в котором есть островок спасения, где можно обратиться за помощью. Добровольцы в этих отрядах обучены. Сейчас они координируют людей. Но 12 лет назад их еще не было. А люди приезжали и, не имея ни опыта, ни снаряжения, шли в леса, в болота и в горы. Забывая о себе с риском для жизни, они делали то, что недавно еще и ожидать от себя не могли. А как же радуются все, когда пропавшего человека находят. Обнимают его, как родного, снимают с себя одежду, отдают ему, чтобы согреть. Кричат, смеются, плачут. А если это ребенок, то несут его, как величайшую драгоценность. Меняются все, и пропавшие, и искавшие. Часто ведь поиски идут не один день. Тут и с жизнью попрощаешься, и Бога вспомнишь не раз. И после этих испытаний откроется кому-то, что смысл жизни не в свободе жить по своим прихотям, а вот в этом, наверное, быть нужным, служить и помогать. Вот ведь событие. Искал человек другого, а нашел себя, себя настоящего. Как не благодарить за это Бога? Ведь Он, любящий нас, лучше знает, что нам нужно, чтобы мы были людьми, чтобы мы ими стали. Ведь это главное.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из писем Федора Тютчева дочери Дарьи. 27 сентября 1864 года. «Моя милая дочь, через несколько часов иду на исповедь, а затем буду причащаться. Помолись за меня. Моли Господа ниспослать мне помилование, освободить мою душу от этой ужасной тоски, спасти меня от отчаяния. Но не путем забвения, нет, не забвения. Да сократит он в своем милосердии срок испытания, превышающего мои силы. Да вступится за меня она, которая должна чувствовать мое смятение, мою тоску, мое отчаяние, она, которая должна от этого страдать. Она, так много молившаяся в своей печальной земной жизни, переполненной по моей вине горечью и болью, и все же ни на миг не перестававший быть молитвой, слезной молитвой, возносимой к Богу. Да дарует мне Господь милость, дозволив сказать через несколько часов те же слова и с тем же чувством, с каким я слышал, она ясно произнесла их накануне своей смерти. Верую, Господи, и исповедую. Сегодня минуло 6 недель с той минуты, как ее не стало, и как я начал отчуждаться от мира, в котором жил до тех пор. Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски, дабы я смог вновь обрести самого себя, смог ощутить все то, что Он мне еще оставил, и искренние, и крепкие привязанности, которых я так мало заслуживаю».
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Традиционно сложилось так, что большая часть православных песнопений в храмах исполняется церковным хором. Но есть и молитвы, которые поются всем приходом, например, «Символ веры» или «Отче наш». И это вызывает особую радость единения и соборности в храме. Есть среди песнопений еще одно, которое поет, как правило, весь приход. Это тропарь, то есть гимн, посвященный животворящему кресту. Начинается он словами «Спаси, Господи, люди Твоя». Эта молитва входит в состав богослужений, посвященных кресту, например, в праздник Крестовоздвижения. А еще она читается во время утреннего молитвенного правила и поется на водосвятном молебне. Давайте поразмышляем над текстом песнопения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. На русском языке песнопение звучит так. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови верных Тебе, даруя победы православным христианам над видимым и невидимым злом, и Твоим крестом сохраняя Твой народ». Вот как текст песнопения звучит на церковнославянском языке. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Давайте послушаем тропарь.

автор текста прозвучавшего песнопения – византийский святой, который жил в 8 веке по Рождестве Христовом – Косьма Маюмский. Этот святой почитается в православной церкви как гимнограф. Его перу принадлежат многие богослужебные тексты, например, молитвы, посвященные всем главным церковным праздникам – Рождеству Христову, Троице, Преображению, Крестовоздвижению. Текст «Тропаря Христу» с момента его написания неоднократно претерпевал изменения. Например, в России в начале XX века молитва звучала так: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу на супротивное даруя. После 1917 года текст в уставе Русской Православной Церкви менялся 3 раза. Это было связано с политическими событиями в нашей стране. Текст песнопения зависит и от месторасположения храма, где оно исполняется. Например, в Сербии поют «Победы благочестивому роду нашему на сопротивное даруя», а в Болгарии «Победы болгарскому народу на сопротивное даруя». В России к настоящему времени молитва в церковном обиходе сохранилась в 2 вариантах. Разница в том, что в одном из них, о котором мы и говорим, содержится пожелание победы именно православным христианам. Во втором же варианте нет такого уточнения. Но вне зависимости от того, как изменялся текст молитвословия, главный его смысл сохраняется. Это напоминание о том, что центром любого государства, любого собрания, да и вообще центром нашей жизни должен быть Христос. Именно соборность и единение во Христе мы чувствуем, когда всем приходом поем «Спаси, Господи, люди Твоя». Давайте еще раз послушаем «Тропарь Христу» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Один из 12 самых важных христианских праздников. Их еще называют «двунадесятыми». В эти дни Церковь вспоминает основные события из земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Но воздвижение креста Господня выделяется из этой череды. В 305 году в Римской империи воцарился Константин Великий. Он прекратил гонения на христиан, поддерживал церкви и общины. Его мать, царица Елена, отправилась в Святую Землю, чтобы установить, где именно происходили евангельские события. За 300 лет в Иерусалиме все изменилось. Город не раз разрушался, перестраивался и переименовывался. На месте Голгофы и гроба Господня были возведены языческие храмы. Доверенные лица царицы Елены опрашивали местных жителей. Им удалось установить приблизительное место страданий Спасителя. Там начались раскопки. По преданию, было обнаружено три креста. Чудо помогло установить, какой из них распятие Христово. В это время мимо двигалась похоронная процессия. Когда истинное распятие приложили к усопшему, тот воскрес. В этот день Церковь призывает верующих благоговейно поклониться кресту. На нем Господь перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Отныне крест стал символом христианской веры, а крестное знамение – орудием в незримой духовной борьбе. Церковь обращается к Богу со словами молитвы: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Почему христиане носят нательный крестик и что именно символизирует крест в православии?
4: Христиане носят нательный крест как знак своей веры, принадлежности к церкви и напоминание о жертве Иисуса Христа, как символ готовности верующего следовать за Христом.
5: Я ношу крестик, потому что я верю в Бога. Вот с крестом я чувствую, как будто меня Господь защищает. Когда-то вот был такой случай, когда я хотела упасть. Мне показалось, что меня Господь спас, как будто рукой меня просто придержал. И вот это меня вообще совсем так удивило. А когда я крест один раз забыла дома, я очень сильно боялась чего-то. Есть ощущение, то, что когда я ношу крест, я чувствую себя уверенно. Мне легко, я хочу всегда улыбаться, я хочу всегда бегать, прыгать. На кресте изображено распятие Иисуса Христа. Нам напоминает ту историю, когда Иисус Христос, Он распялся на кресте за наши грехи. И это было очень печально. И хочется вот смотреть и плакать за то, что вот почему, за что Его распяли на кресте. Из-за нас, из-за наших грехов мы натворили эти грехи, и Иисус Христос сказал: «Я пойду на крест». После этого мы всегда целуем этот крест и просим прощения вот за эти наши грехи все. А Господь нам улыбается с неба всегда, посылает нам что-то хорошее, защищает нас.
6: Христианин носит крестик, потому что это символ веры и это самое сильное оружие против бесов. Раньше считалось то, что казнь на кресте – это самая позорная казнь была. После того, как Иисуса распяли, Он вознесся в небо, после этого крест стал символом победы над дьяволом и смертью. И таким образом был открыт путь к вечной жизни. Я ношу крестик, потому что я православный и верю только в Бога. Крестик, например, спасает тебя, например, от бесов. Но когда ты его не носишь, то ты беззащитный. Когда я подхожу к кресту, я его, конечно, первым делом целую, потом целую икону, которая посередине храма.
7: И я ношу крестик, потому что я христианин. непривычно с крестиком ходить. Крестик надо носить под одеждой, бережно к нему относиться, быть с ним аккуратно, не забывать, не терять. Мы, христиане, носим крест, потому что он главный символ веры. Это знак любви Бога к людям. При крещении человека ему надевают крестик, и он становится членом семьи Церкви Христовой. С этого момента человек носит крестик как подтверждение, что он христианин.
8: Вообще, крестик – он самый главный символ веры. Он нам напоминает об распятии Христа, потому что он за нас отдал свою жизнь. Вот как раз-таки на нашем кресте изображен момент, как уже Иисуса Христа прибили к кресту, и начинается распятие. Для меня крест – это первым делом защита от всякого этого зла и бесов, потому что на нем изображен Спаситель. И так как мы носим крест, мы готовы следовать за Богом, за Иисусом, за Спасителем мира. Только ради веры мы готовы проходить через все испытания, неприятности. Даже есть выражение «нести свой крест». Нести свой крест – это значит, что ты готов перенести все неприятности, тягости, испытания. И даже вот после всего вот этого ты продолжаешь верить в Бога, соблюдать Его заповеди, любить и быть верным своей вере. Когда я ношу крестик, я чувствую защиту Бога. Я никогда не снимаю крест, ни при каких обстоятельствах.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Ушами. А несколько мужчин на переднем плане поднимают огромную балку. Наверное, строят дом для кого-то из деревенских.
10: Да. Так художник изобразил жизнь русской деревеньки, где люди живут, вместе трудятся, помогают друг другу.
9: Ах, как мне нравятся такие картины. С простым сюжетом, но важным смыслом. Обратите внимание, эта балка, которую поднимает мужчина, больше каждого из них в отдельности.
10: Так художник символически показал, что любое бесконечно тяжелое дело по плечу, если взяться за него всем миром.
9: А еще... Если людей объединяет общая цель.
10: Да, тем более, если цель созидательная. И это чувство радости, созидания отчетливо видно на картине. Яркая светлая палитра, спокойные ровные линии, игра света и тени, которая усиливает ощущение залитого солнцем пространства. Валентин Сидоров на своей картине «Миром» создает образ русской деревни с ее жителями, которые живут просто и дружно.
9: Замечательный художник. Мне близки его ценности.
10: Валентин Сидоров родился и вырос в Тверской области, в деревеньке Сорокопенино, на берегу Волги. Мальчишкой пережил Великую Отечественную. И его становление пришлось на трудные послевоенные годы. В своих воспоминаниях он писал, что с детства узнал крестьянский труд и полюбил его.
9: Как бы хотелось увидеть другие работы этого художника. А где их можно посмотреть?
10: Они выставлены и в Третьяковской галерее, и в Твери, где пару лет назад открылся посвященный ему музей. А в Государственном русском музее можно увидеть оригинал картины «Миром», о которой мы сегодня говорили. Ну, что ж, мне пора ехать. Я желаю вам Божьей помощи в добром деле по восстановлению храма. Пусть у вас все получится.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Всякий шаг с молитвою на уме. При этом настроении вы всегда будете благодушны и счастливы.
1: Так говорила великая княгиня Александра Петровна Романова, преподобная Анастасия Киевская. Молитва помогала ей нести собственный крест и разделять тяготы других. Оклеветанная и изгнанная своим супругом, великим князем Николаем Николаевичем, братом императора Александра II, в 1889-м Александра Петровна основала в Киеве женский Покровский монастырь. Приняла постриг с именем Анастасия. До своей кончины в 1900 году

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В сентябре послевоенного 1946 года первокурсники 2-го Московского медицинского института на лекции по биологии изучали зародыш куриного яйца. Преподаватель в это время излагал студентам теорию Дарвина с его утверждением о том, что жизнь возникла из хаоса. Именно тогда, глядя в микроскоп на поразительно четкую структуру клеток зародыша, студентка по имени Женя впервые подумала о том, что ничего подобного из хаоса возникнуть просто не может. И твердо решила, что бы там ни говорил Дарвин, явно существует непознанная сила, дарующая жизнь и руководящая ею. О том, как с течением времени эта догадка подтверждалась и в конце концов привела ее к вере в Бога, Евгения Дорогова, та самая Женя, рассказала читателям в своих удивительных мемуарах под названием «Жизнь продолжается». В издательстве Сретенского монастыря, выпустившем книгу, ей дали подзаголовок «Записки врача». Евгения Викторовна, известный советский невропатолог, всю свою жизнь помогала людям. «Мы жили по принципу «человек человеку друг, товарищ и брат», пишет она в своих воспоминаниях. В те годы Евгения еще не знала, что есть такая заповедь Христа «возлюби ближнего, как самого себя», но уже тогда самоотверженно ее исполняла. Впрочем, сама автор, она же главная героиня книги «Жизнь продолжается», с высоты прожитых лет не видит в этом никакого парадокса. Наоборот, вспоминая о прошлом, Евгения Дорогова приходит к пониманию того, что Бог всегда был рядом с нею. Тогда, когда 13-летней девчонкой она, спасаясь от немцев, спешно уезжала из Москвы, и поезд, в котором Женя ехала вместе со своей бабушкой, попал под обстрел вражеской авиации и только каким-то чудом уцелел. Тогда, когда уже после войны повстречала большую любовь, но мечта о счастье в одночасье рухнула под тяжестью известия о том, что жениха объявили врагом народа, и он попросту исчез, как исчезали тысячи других в то страшное время. Бог помогал Евгении преодолевать трудности и давал силы жить дальше. Годы спустя она встретила замечательного человека, тоже врача, и вышла замуж. Родились дети, а потом и внуки. Читая эти подробно, невероятно увлекательно и искренне изложенные воспоминания, понимаешь и то, что даже в тяжелом труде периода ударных пятилеток, в бессонных ночах, проведенных у постели больных, автор тоже находила счастье. Движущей силой жизни являлась любовь, жившая в нас, пишет Евгения, и становится понятно, где находили силы не просто жить, а искренне радоваться жизни люди той непростой во всех отношениях эпохи. Свои воспоминания Евгения Викторовна специально к публикации не готовила и изначально писала их лишь для детей и внуков. Но вышло так, что повесть жизни этого светлого и доброго человека оказалась интересна гораздо более широкому кругу читателей. Ведь по-дружески ободряющие слова «жизнь продолжается» нужны каждому из нас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь называют уменьшенной копией Троицы Сергиевой Лавры. И это неудивительно, ведь основал обитель ученик Сергия Радонежского преподобный Дмитрий Прилуцкий. Именно он поставил в XIV веке у излучины реки Вологды первую деревянную церковь во имя Всемилостивого Спаса. Это здание сгорело, и в XVI столетии на его месте построили каменный Спасский собор. Мощный пятиглавый храм, окруженный высокой галереей, гульбищем, по сей день остается духовным, историческим, архитектурным центром монастырского ансамбля. Нижний предел двухэтажного собора посвящен основателю обители, преподобному Дмитрию Прилуцкому. Здесь под спудом покоится мощи святого. По молитвам подвижника, Спасо-Прилуцкий монастырь выстоял в начале 17 века во время польско-литовской оккупации. Предстательством преподобного обитель возродилась после многих лет запустения при советской власти в 20-м столетии. Богослужения здесь возобновились в день памяти Дмитрия Прилуцкого 16 июня 1990 года. С тех пор Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь привлекает паломников со всей России.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио Вера с 11 вечера до полуночи. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, Угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви. О чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
5: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
6: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
5: Божию силу и Божию премудрость.
4: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот. Чудеса Христовы озлобили иудеев. Ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей – иудеев, язычников, мудрецов – объединяет одно – они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня Церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, Церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о Нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить Его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
3: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Встречаем воздвижение креста Господня.
1: Нам кажется привычной и естественной ценность и святость креста. В сознании современного человека, даже атеиста, крест – необходимая составляющая христианской веры, ее главный символ. Но 2000 лет назад для жителя Римской империи это казалось бы немыслимым и неприемлемым. Крест был орудием казни, причем самой презреннейшей и позорной. К римским гражданам это наказание не применялось никогда. Так могли казнить только рабов, и то за наиболее тяжкие преступления – разбой, лжесвидетельство, государственную измену и мятеж. Смерть от распятия была мучительной, поэтому изображение креста, его почитание противоречило всему общественному сознанию, было своего рода вызовом традиции. В первые века христианства, когда за веру преследовали и казнили, крест Христов, не говоря уже о самом Спасителе, старались изображать аллегорически. Это делалось, чтобы сохранить в тайне места собраний и христианские кладбища. Символами Христа были агнец, пастырь, виноградная лоза или рыба. Но известны случаи, когда схваченные христиане открыто исповедали свою веру. Они выходили на казнь с нательными деревянными крестиками, начертали крест у себя на лбу. Язычники смеялись над верующими и называли их крестопоклонниками, предполагая, что христиане поклоняются кресту как идолу. Открытое почитание и чествование креста Господня связано с именем римского императора Константина Великого. Мать Константина, Елена, была христианкой и воспитала своего сына в глубоком уважении к христианской вере. По преданию, однажды перед важной битвой император молился Богу, чтобы он дал знак, который бы воодушевил войско. Господь явил ему на небе сияющее знамение креста с надписью «Сим побеждай». По-церковнославянски «Сим победиши». Константин повелел сделать новое знамя. Вместо римского орла штандарт венчала монограмма имени Христа. На щиты и шлемы воинов нанесли изображение креста. И случилось чудо. Несмотря на численное превосходство сил противника, войско Константина одержало победу. Император с триумфом вернулся в Рим. Жители города изумлялись, когда видели на знаменах недавний символ казни и унижения. Случившееся побудило Константина задуматься, что же стало с истинным древом креста Господня. Он попросил свою мать, императрицу Елену, отправиться в Иерусалим. Вместе с епископом Иерусалимским Макарием она нашла животворящий крест. Святитель воздвиг честное древо перед народом, пришедшим поклониться святыне. Отныне распятие не было знаком позора. Оно напоминало о самой главной победе – Христа над смертью. Знамение честного креста само стало настоящим духовным оружием, несущим славу и победу верящим в него. Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Как венок будем носить крест Христов. Мы с великим усердием изображаем его в жилищах, на стенах, на дверях, на челе и в душе. Это есть знак нашего спасения, общей свободы и благоволения к нам, Господа».
0: Встречаем воздвижение креста Господня. Радио «Вера».
2: О Боже, Боже! Не Ты ль вещал, когда мне дал живую душу? Любить страдать, страдать и жить — одно и то же. Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить. И за страдания Отца Создания благодарить.
0: Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Я люблю, когда людям уютно рядом со мной. Архимандрит Епифаний Теодорополос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1929 год. Пошла мама по деревням с сумой просить милостыню. Как погорельцы, приходившие в наш дом, никогда не бывали отпущены без помощи, так теперь и мама несла уже в наш дом, на кухню, милостиво нам оставленную до решения дальнейшей нашей судьбы, деревенские пироги с горохом, хлеб, яйца, кто что подаст. В округе все ее знали, любили, сочувствовали внезапной беде и давали кто что может. Иногда сами приносили. Однажды идет мама по одной деревне. Молодой парень на крыльце. «Погодь тут, сейчас вынесу». И вынес маме совсем навехонькие валенные портянки. Мама в изумлении стоит и руку не протягивает. «Новые совсем, самим пригодятся. Бери, чего боишься». «Да они совсем новые», — отвечает она. «Так чего ты? Думаешь, я на страшном суде пред Богом в них-то стоять буду? А ты босая?»
0: Голоса

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Одной из главных православных святынь является крест, на котором был распят Иисус Христос.

0: Сегодня многочисленные частицы креста хранятся в разных православных церквах по всему миру. Удивительно, но первые 3 века своего существования христиане не имели возможности поклониться кресту Спасителя. Дело в том, что он считался безвозвратно потерянным. После казни Христа его крест был римскими солдатами выброшен к подножию Голгофы, где оказался среди множества крестов, на которых были казнены различные преступники. Миссию отыскать крест Спасителя в IV веке взяла на себя святая Елена, мать римского императора святого Константина Великого. Она поехала в Иерусалим и приказала разобрать гору сваленных у Голгофы крестов, которые к тому времени были засыпаны толстым слоем земли. Когда земля была разрыта, стало совершенно понятно, что крест, на котором распяли Иисуса Христа, будет найти крайне трудно. Он находился среди множества одинаковых по виду крестов. И в этот момент произошло чудо. Недалеко от Голгофы шла похоронная процессия. Императрица Елена приказала ее остановить и принести мертвеца. На покойника поочередно возложили каждый из крестов. После прикосновения одного из них мертвец ожил. Так был найден крест Спасителя. Его торжественно подняли и водрузили на возвышенном месте так, чтобы все могли увидеть и поклониться этой великой святыне. После святая Елена повезла крест в Константинополь. По пути она приплыла на остров Кипр, где святыня неожиданно исчезла с корабля и оказалась на одном из холмов острова. Елена поняла, что это знак свыше, поэтому она подарила Кипру частицу креста, которая хранится теперь на острове, построенном на вершине того самого холма, монастыре. Монастырь же называется Ставровуни, то есть гора или холм креста.
1: О, Тризма Калиста.
0: С тех пор киприоты очень любят отмечать праздник крестовоздвижения. Ежегодно 14 сентября во всех храмах острова проходит обряд поклонения кресту. В конце службы он выносится в храм в особой чаше, наполненной ветками базилика. Слово «базилик» с греческого языка переводится как «царское растение». Когда-то базилик преподносили византийским императорам. Теперь же это растение считается киприотами символом того, что царем мира является только Бог. Крест после выноса воздвизают, то есть поднимают, и благословляют им 4 стороны света. При воздвижении крест обильно поливают ароматной розовой водой. Причем доверяют это делать обычным прихожанам, не только мужчинам, но и женщинам. По окончании церемонии все люди целуют крест и берут домой ветку базилика. Листьями растений они украшают свои дома, а некоторые высаживают ветки у себя на придомовом участке. И обычно эти ветки потом пускают корни и начинают расти. Так благодать креста действует на природу. Православные христиане верят, что точно так же благодать действует и на человеческую душу. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о почитании креста Господня на острове Кипр.

0: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. В день воздвижения честного и животворящего креста Господня Церковь еще раз вспоминает страдания Христова. Поводом для этого стали археологические исследования, которые в начале IV века провела царица Елена, мать императора Константина Великого. Этот император прекратил гонения на христиан, подписал эдикт о веротерпимости и все время правления поддерживал христианскую церковь. Он поручил своей матери найти свидетельство земной жизни и проповеди Спасителя. Елена отправилась в Иерусалим. Город сильно изменился за прошедшие 300 лет. На месте многих христианских святынь были сооружены языческие храмы. В процессе поисков были не раз явлены настоящие чудеса. Так, одно из трех обнаруженных распятий чудесным образом исцелило мертвого. Всем стало понятно, что вот оно, истинное древо креста Господня, орудие страданий и в то же время спасения. Крест был поднят, то есть воздвигнут для всеобщего обозрения и поклонения. Это событие христиане вспоминают теперь каждый год. По традиции, в этот день установлен строгий пост. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест нам принадлежащий. В этот день Церковь обращается к Господу с молитвой: «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией.
4: Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Начало 19 века. Блаженный Андрей родился в 1744 году в крестьянской семье в деревне Овсянниково Калужской губернии. С детских лет он отличался от сверстников, был тих и молчалив, любил уединение. С проникновенным лиризмом говорится о его детстве в посвященном блаженному Андрею стихотворении Ольги Шиловой. При чтении первых же его строк вспоминаются слова Христа: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их».
6: Чужда печушки суета, и всем она довольна, всегда одета и сыта, легко ей и привольно, ни склад амбар не нужен ей, ни прочее жилище. Все видит маленький Андрей, но выросший среди людей он дел земных не ищет, ни салочек, ни чехарды, забав он сторонится, но радуют его сады, в садах весенние цветы и в синем небе птицы.
5: После смерти матери Андрей принял на себя подвиг юродства. Юноша странствовал по соседним деревням почти нагим, живя подаянием. Сколько ни жертвовали ему рубашек, Андрей отдавал их нищим и делился с голодными последней коркой хлеба. С удивительной кротостью терпел он насмешки, унижения и побои от злых людей. В возрасте 35 лет блаженный Андрей перебрался в уездный город Мещовск, найдя приют в доме одной благочестивой вдовы. Мало кто догадывался о молитвенных подвигах Андрея.
6: От ужинов ложились спать домашние Андрея. избранника неся печать, о Боге шел он воздыхать тайком в ночное время. Одно лишь Господи твердил в тиши ночного сада и ни о чем ведь не просил, а сколько получал он сил от Господа в награду.
5: Со временем жители Мещовска изменили свое отношение к блаженному Андрею и старались не давать его в обиду мальчишкам-проказникам. Горожане убедились, что за странным внешним поведением блаженного скрываются мудрость и прозорливость, уроки терпения и борьбы с гордыней. Даже то, что Андрей всегда ходил по улицам Мещовска с кнутиком и топориком, имело особый духовный смысл.
6: О чем свидетельство кнута? О пресечении блуда. И кнут святым дается напоминанием Христа, что Он повсюду и всегда есть пастырь добрый овцам. Топорик – это тоже знак, чтоб действовать со властью, иметь в себе Господень страх, рубить грехи и страсти.
5: Андрей Мещовский умер летом 1812 года, незадолго до своей кончины, предсказав нашествие французов на Россию. В его погребении принял участие игумен Оптинского монастыря Авраамий, оказавшийся в Мещовске, монахи Свято-Георгиевского монастыря, священники из всех городских церквей и окрестных сел и огромные толпы горожан.
6: Таких богатых похорон в Мещовске не знавали. В гроб, будто бы на царский трон Андрея возлагали. Из Оптиной, из дальних мест народ к нему стекался, как будто ход святых торжеств церковный совершался.
5: На могиле блаженного Андрея в Мещовском Свято-Георгиевском монастыре и по сей день происходят чудеса исцеления. Это хорошо известно поэту Ольге Шиловой, которая живет и работает в Мещовске. Ее творчество известно далеко за пределами родного города, и совершенно особое место в нем занимает лирическая баллада, посвященная святому блаженному Андрею, небесному покровителю Мещовска. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если люди молча, не умея проповедовать, будут являть в делах своих добро и смирение духа, силу веры, любовь, то будут благоухать, как роза. Святитель Лука Войный Синецкий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Влияет ли поведение человека на его душевное состояние? И насколько? Один из эпизодов повести Людмилы Дунаевой «Дождь» посвящен поиску ответов на эти вопросы. Герои повести «Пес и кот» ждут хозяина. В книге, которую читает кот, говорится, что хозяин придет тогда, когда дождь перестанет и над домом появится звезда. Но дождь все не заканчивается. А звезд ни пес, ни кот вообще никогда не видели. И все же они ждут. Кот заботится о доме, пес сторожит сад. Им порой трудно понять друг друга, но до открытых ссор дело не доходит. Пока однажды пес не советует коту помахать хвостом. «Это поднимает настроение», — объясняет он. Только вот одного пес не учел. Коты, в отличие от собак, машут хвостом не когда радуются, а скорее, когда сердятся. Вот и наш кот внезапно жалуется. «Что-то мне не по себе». Но продолжает махать хвостом и вскоре начинает злиться. В конце концов вспыхивает крупная ссора, загнавшая кота на дерево, откуда он не может спуститься. Так внешнее проявление раздражения пробудило в герою подлинный гнев. Почему так произошло? Дело в том, что внешнее и внутреннее тесно связаны, и поведение тела сказывается на состоянии души. Святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель 19 столетия, писал: «От благочиния тела зависит благочиние души». Человека, приведшего свое внешнее поведение в порядок, святитель сравнивал с сосудом, в котором нет трещин. Из такого сосуда не выльется наружу драгоценная мира. То есть такой человек не утратит сердечного мира, как это произошло с героем повести «Дождь». Чем же закончилась ссора кота и пса? Придя в себя, герои осознают свою вину друг перед другом и пытаются ее загладить. Пес помогает коту спуститься с дерева, кот дарит псу свое любимое пуховое одеяло. А вечером дождь утихает, и над домом сходит долгожданная звезда.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника воздвижения креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
4: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тот стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
3: Да вы веру имеете.
2: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, дохристианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему, ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это, ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий часто трудился в монастыре как простой рабочий. Однажды вместе с мастерами он заливал бетоном потолочные перекрытия в кельях. Цемент заканчивался, а работы оставалось еще немало. Мастера предложили класть в раствор побольше песка. Однако отец Паисий эту идею не поддержал. «Нет», — сказал он, — «не разбавляйте. Будем продолжать так же, как начали». Рабочие переглянулись. «Если цемент кончится, за новым надо будет 2 часа идти до города. Потом искать, на чем привезти его в монастырь. Сколько времени потребуется?» Но спорить не стали. А монах Паисий пошел в монастырскую церковь, встал перед иконой Божьей Матери и стал молиться. «Владычица, прошу, помоги нам». Когда он вернулся, оказалось, что мастера закончили работу, и у них еще остался лишний цемент. Объяснение этому рабочие найти не смогли. А отец Паисий от всей души возблагодарил Господа и Матерь Божью за то, что его молитва была услышана. Христос возьмет отверточку, где надо чуть подкрутит, где надо чуть ослабит, и порядок, все налаживается. Так что любо-дорого поглядеть. Господь оберегает нас, словно мать ребенка, а мы этого не понимаем, говорил монах Паисий тем, кто к нему приходил за духовным советом. Благодаря опыту усердной и искренней молитвы он стал для многих настоящим духовным наставником и прославился далеко за пределами Афона как старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Радио «Вера». Светлое радио. Любить – значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить – значит увидеть другого человека и сказать: «Для меня он драгоценнее меня самого». Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги «Переписка Николая и Александры». 27 сентября 1916 года. Александра Федоровна императору Николаю II. Царское село. «Любимый ангел мой, дивное, солнечное, свежее утро. Я не пошла в церковь, слишком устала. Дети пошли в церковь. Я встречусь с ними в 11 часов в лазарете. У нас мало работы, за исключением двоих самых тяжелых раненых, которые чувствуют себя спокойнее, когда я сама их перевязываю».
2: Император Николай II Александре Федоровне. Царская ставка. «Моя голубка, горячо благодарю тебя за твое дорогое письмо. Так грустно, что ты чувствуешь слабость. Береги себя. Если не ради себя самой, то, по крайней мере, ради меня и раненых. Храни тебя Господь, моя душка, женушка».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одна из главных ценностей, которой Господь наделил человека, свободная воля, возможность выбирать между добром и злом. Казалось бы, какой безмятежной была бы жизнь, в которой гипотетически не было бы зла и самого права выбора между ним и добром. Но Господь хочет нашего добровольного решения следовать за Ним. Само слово «добровольный» мне очень нравится. В нем звучит свобода и ответственность, сила и доброта. И это слово, правда, в церковнославянском варианте «волею», встречается в одном из песнопений праздника «Воздвижение креста Господня», который Церковь отмечает 27 сентября. Речь идет о кандаке крестовоздвижения, то есть о песнопении, отражающем суть празднуемого события. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть кандака в переводе на русский язык звучит так: «Вознесенный на крест добровольно, одноименному тебе новому народу, милости твоей даруй, Христе Боже. Возвесели силою твоею верных людей твоих». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски: «Вознесыся на крест волею те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже. Возвесели нас силою твоею». Слово «добровольно» в этом отрывке имеет ключевое значение, потому что именно в добровольных страданиях Господь проявил свою непостижимую любовь к грешному человеку и одновременно могущество над царством греха и смерти. Давайте послушаем первую часть кандака «Крестовоздвижение».

Второй фрагмент песнопения по-русски звучит так. «Подавая нам победы над врагами, да имеем помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». По-церковно-славянски вторая часть песнопения звучит так. «Победы дая нам на супостаты, пособие и мощью Твое оружие мира, непобедимую победу». Послушаем вторую часть кандака «Крестовоздвижение». Увидеть.

Иногда я размышляю о том, что движет людьми, которые добровольно ради других претерпевают трудности. Почему жертвуют собой? Думаю, что бывает по-разному. Но хорошо, если нами в такие моменты движет любовь. Да и как будет здорово, если в семье, на работе, на отдыхе каждую секунду мы будем выбирать любовь и с радостью и смирением преодолеем все трудности, которые возникнут в результате этого выбора. А Господь поможет нам. Давайте послушаем кандак «Воздвижение креста Господня» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – двунадесятый праздник, то есть одно из 12 наиболее значимых христианских торжеств. После того, как свершились величайшие события в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христовы, орудие казни Спасителя было утеряно. В 70-м году римские войска разрушили Иерусалим. На месте Голгофы и пещеры гроба Господня были построены языческие храмы. В начале 4 века император Константин Великий распорядился найти свидетельство о земной жизни Спасителя. На поиски отправилась его мать, царица Елена. Особое значение для Константина имел Святой Крест, орудие позорной казни и в то же время символ спасения всего человечества. По преданию, перед важной битвой Константину было видение креста. Он нанес его изображение на флаг и щиты воинов и одержал победу над врагами. Елене удалось обнаружить истинное древо распятия Христова. Она также отдала распоряжение о начале строительства в Иерусалиме храма гроба Господня. С 4 века христиане стали праздновать крестовоздвижение. Сегодня во всех храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», в котором мы просим у Господа спасти и благословить всех православных христиан и уповаем на крест Господень как символ искупительной жертвы Спасителя. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника воздвижения креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
4: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами о крестном пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к кувукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
3: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет кандидат искусствоведения Евгения Суворова. Поговорим об истории ризницы Троицы Сергиевой Лавры, об удивительных церковных реликвиях, которые там хранятся и представляют собой свидетельство многовековой истории обители. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет о судьбе святого благоверного князя Дмитрия Донского, о его княжении и роли в Куликовской битве.
5: Краски России.
6: Андрей, а кто такой Иван Пожалостин? Почему Рязанский художественный музей, в котором мы сейчас находимся, носит его имя?
7: Это, Саша, замечательный художник второй половины XIX века. Когда в 1913 году энтузиасты создали в Рязани художественный исторический музей, творческое наследие Пожалостина стало основой коллекции. Пойдем, я покажу тебе его работы. Вот через зал, направо.
6: А пока идем, расскажи мне немного о художнике. Он родом из здешних мест?
7: Из села Егалдаево Рязанской губернии. Родился в крестьянской семье в 1837 году. В 13 лет остался без родителей, воспитывался в сиротском училище в Рязани, и здесь талант мальчика заметил один из преподавателей – художник Николай Степанов. Он стал заниматься с Иваном, и эти уроки помогли Пожалостину найти свой путь в жизни.
6: Он где-то еще учился потом?
7: О, да, и весьма успешно. Рязанский самородок окончил Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге и состоялся как уникальный мастер-гравер.
6: Гравер?
7: Да. Иван работал в технике резцовой гравюры по меди. Это когда рисунок вырезают на медной пластинке, затем на нее наносят краску и делают отпечаток на бумаге.
6: Кропотливый труд.
7: Вот тут нужна твердая рука, чтобы филигранно проработать все мелкие детали. Иван Пожалостин овладел этим мастерством в совершенстве. И ты можешь в этом убедиться. Мы пришли. Вот. За эту гравюру взгляни. Художник получил в 1871 году звание академика живописи.
6: Называется «Несение креста».
7: Сюжет известный. Иисус Христос несет на Голгофу крест, на котором будет распят.
6: По стилю не похоже, что русский художник рисовал. Напоминает работы итальянцев эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, например.
7: Ну, отчасти ты угадал. Иван Пожалостин действительно взял за основу работу неизвестного итальянского живописца. Точно определить первоисточник до сих пор не удалось. При этом гравюра русского мастера настолько своеобразна, что ее смело можно назвать авторской работой.
6: А в чем ее своеобразие?
7: В отличие от красочных итальянских полотен, произведение Ивана Пожалостина выглядит сдержанно, я бы даже сказал, аскетично. Во-первых, за счет монохромности, а во-вторых, благодаря композиции. Художник оставил за кадром толпу, окружавшую Спасителя на крестном пути. Римских солдат, книжников и фарисеев, простых горожан. И сосредоточил внимание на фигуре самого Иисуса.
6: При этом значительную часть изображения занимает крест.
7: Именно. Его основа, лежащая на плече у Христа, делит изображение по диагонали. И это создает ощущение непомерной тяжести ноши.
6: Иван Пожалостин как будто почувствовал эту тяжесть.
7: Художник 3 года работал над гравюрой «Несение креста». И все это время, по его признанию, размышлял о страданиях Спасителя.
6: Потому и смог передать взгляд Христа, скорбный и милостивый.
7: Оставив за пределами изображения подробности евангельского сюжета, гравер показал Христа не только как историческую личность, но как Бога, который сквозь века несет тяжелую ношу человеческой греховности и как милостивого искупителя, спасающего человека своей жертвой на кресте.
3: Картину Ивана Пожалостина «Несение креста» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.
5: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Случается такой грех с человеком, что он приписывает результаты своего труда только себе, забывая о Боге, пренебрегая словами Христа: «Без меня не можете творить и ничего же». Мы всегда должны помнить, что источник всякого добра – Господь наш, Иисус Христос, и что все хорошее, что в нас есть, от Господа, а все плохое – это наше. Если нам удалось сделать что-то хорошее, тотчас надо поблагодарить Бога, а самому благодарности ни от кого не ждать. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Трудитесь, не ленитесь, но и не засматривайтесь на труды. Хуже всего это последнее».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Валерий Лялин любил в шутку называть себя писателем из молодых. Шутку, потому что серьезно художественной прозой он начал заниматься, когда ему было уже под 80. Он успел выпустить несколько сборников рассказов, среди которых книга «Птицы небесные». И доказал, что даже в столь почтенном возрасте можно быть по-настоящему современным писателем. Недаром его рассказы называют именно той литературой, которая необходима сегодняшнему читателю. «Я пишу, как живу», — сказал как-то о своем творчестве Валерий Лялин, не скрывая того, что его проза автобиографична. И в этом тоже кроется причина, почему его рассказы хочется читать и перечитывать. Действительно, в жизни писателя были и любопытные события, и удивительные встречи. Об одной из них он пишет в рассказе «Мой путь ко Христу». В Крыму, где автору довелось однажды жить, он познакомился со святителем Лукой Воина Ясенецким. И не просто познакомился, а долго с ним беседовал. Получив от святого ответы на волновавшие его тогда вопросы и подарок – свою первую в жизни Библию. В рассказах Валерия Лялина, собранных в книге «Птица небесная», нет ни капли надуманности, нарочитости или вычурности. Они просты и полны доброты, а потому трогательны и светлы. И тем не менее наивными их точно не назовешь. Совершенно очевидно, что писатель создавал свои произведения вовсе не по принципу «как напишется», а строго выверял их художественную составляющую. Так, например, вместе со стариком Матвеем Ивановичем из рассказа «Птица небесная», по которому и назван весь сборник, мы встречаем рассвет, вдыхая осенний запах прелой листвы, слышим клёкот диких гусей, пролетающих где-то на горизонте, и в трепетном свете маленькой лампадки всматриваемся в потемневший лик старинной иконы. А еще притягательность рассказов Валерия Лялина в его умении радоваться простым вещам. Этой какой-то по-детски искренней радостью он делится с читателями, например, в рассказе «Обычная история». Герой рассказа, бывший солдат, поступивший в семинарию, рассказывает, как ему дали послушание ловить котов в великом множестве бродивших возле трапезной. Ноу-хау стало приманкой из замороженного минтая, который был тогда в семинарии чуть ли не ежедневным и уже порядком поднадоевшим блюдом. Подобная способность быть открытым для жизни и ценить каждый ее момент, пожалуй, есть то самое, из-за чего книга Валерия Лялина «Птица небесная» так нужна нам именно сегодня. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. География веры. Город Задонск расположен на левом берегу Дона, в 60 километрах от Липецка. Он был основан в начале 17 века как слобода при Рождество-Богородицком монастыре. Во второй половине 18 столетия в этой обители поселился воронежский епископ Тихон Соколов, ныне прославленный в лике святых. За советом старца в монастырь потекли богомольцы. Слобода вокруг обители стала расти. В 1779 году ей дали статус города с именем Задонск. Он стал особенно известен после обретения мощей святителя Тихона в 1861 году. Вскоре в городе образовались еще два монастыря. Паломники текли в Задонск рекой, его называли «Русским Иерусалимом». Благочестивая летопись пресеклась на несколько десятилетий в 20 веке, когда безбожники закрыли все обители. Но сейчас молитвенная жизнь восстановлена. Это отразилось в самом облике Задонска. Кроме трех монастырей, здесь действует множество храмов, и большая их часть по традиции окрашена в ярко-голубой цвет. Он невероятно красив. Город лазоревых церквей.
1: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM.
2: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
4: для детей
3: и взрослых.
5: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
6: Сегодня игумен Назарий Рыпин, сооснователь движения 40-40, чемпион России по боксу Владимир Носов и журналист Клим Полеха будут размышлять о том, как правильно относиться к ошибкам в жизни, стараться исправить или оставлять в прошлом.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Как известно, иудеи не приняли спасительную евангельскую весть. Они не сумели увидеть в Иисусе из Назарета чаемого пророками древности Мессию. У иудеев были свои аргументы, с которыми мы, христиане, согласиться не можем. Ведь у нас есть не только свидетели Христова воскресения, но и внутреннее свидетельство нашего опыта жизни во Христе. И этот опыт говорит о том же, о чем и Евангелие. Иисус из Назарета есть Христос, Он родился от Девы. Он пострадал и умер на кресте. Он воскрес из мертвых и вознесся на небо с тем, чтобы снова прийти для суда над живыми и мертвыми. Мы верим, что Его Царство будет бесконечным. Для нехристианского мира наша вера представляется смешной и нелепой. Так было с первых лет исторического бытия Церкви, о чем и говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из первой главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Слово бо крестное, погибающему бо юродство есть».
3: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость».
2: Божию силу и Божию премудрость.
1: Апостол Павел, конечно же, прекрасно знал о причинах, которые привели Спасителя на крест. Он знал о постепенно нарастающем конфликте Христа с иудеями. Знал, что ненависть ко Христу со стороны некоторых из них в какой-то момент начала приобретать форму одержимости. Более того, Павел до своего призвания к апостольству сам был тем, кто пылал по отношению ко Христу ничем рациональным, не обусловленной злобой. При желании Павел мог бы написать пространный трактат с анализом причин конфликта иудеев и Христа. Однако апостол поступил иначе. Он, как мы только что услышали, написал, что иудеи требуют чудес и что для них распятый Христос – это соблазн. Соблазном все более-менее понятно. Ведь само упоминание о распятом Боге – это уже нечто странное, то, что смущает не только иудеев. Слабый Бог, да еще и Бог умирающий – это вызов для кого угодно. Однако апостол Павел в прозвучавшем сегодня отрывке своего послания написал и о том, что иудеи требуют чудес. Это довольно странно, особенно если вспомнить, что иудеи были свидетелями чудес Христовых, и эти чудеса не произвели на них особого впечатления. Скорее даже наоборот, чудеса Христовы озлобили иудеев. Ведь именно после чуда воскрешения Лазаря иудеи приняли решение убить Спасителя мира. Так каких же таких чудес требуют иудеи? Что имел в виду апостол Павел? Ответить на эти вопросы нам помогает знание Евангелия и контекст прозвучавшего сегодня отрывка. Апостол упомянул не только иудеев, но и эллинов, то есть язычников-греков, для которых крест Христов – это безумие. Здесь же мы услышали и упоминание интеллектуально одаренных людей, которые также не сумели принять проповедь об умершем на кресте Боге. Всех этих людей, иудеев, язычников, мудрецов, объединяет одно. Они все пытались тиснуть непостижимого Бога в ими самими созданные рамки. Они полагали, что Бог должен быть таким, каким они его себе представляют. И действовать он должен так, как они запланировали. Бога, ставшего человеком, невозможно ни выдумать, ни понять. Об умершем Боге невозможно помыслить. Поклонение царю, царство которого не от мира сего, не имеет смысла для людей мира сего. Сегодня церковь совершает празднование в честь воздвижения креста Господня. И прозвучавшим сегодня отрывком из первого послания к Коринфянам, церковь вновь задает нам вечно актуальный вопрос. А не пытаемся ли и мы втиснуть Бога в рамки своих о Нем представлений? Готовы ли мы подчиниться Богу, а не пытаться подчинить Его себе? Пусть же наш ответ будет аналогичен ответу апостола Павла и Церкви Христовой.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Виленская икона Богородицы в судьбах России.
1: Виленский образ Божией Матери относится к иконописному типу Одигитрия, что переводится с греческого языка как «путеводительница». Пречистая Дева на изображении одной рукой поддерживает Бога-младенца, а другой указывает на него, как на истинный путь спасения. По преданию, икону написал апостол Лука при жизни Пресвятой Богородицы. Святыня хранилась в Иерусалиме, а в начале IV века стала частью сокровищницы византийских императоров в Константинополе. В 1472 году греческая царевна Софья Палеолог, выйдя замуж за русского князя Ивана III, привезла икону в Москву. У супругов родилась дочь Елена. Она унаследовала древнюю Одигитрию и взяла ее с собой в Вильно, современный Вильнюс, став женой великого литовского князя Александра. Когда же Елена скончалась в 1513 году, икону поместили над ее захоронением в соборе Успения Пречистой Богородицы. Древняя Одигитрия больше 4 веков пребывала в Вильно и получила название «Виленская». Святыня покидала город лишь во время Северной войны, в начале 18 века. Икону тогда увезли подальше от фронта, в Успенский монастырь села Жировичи. Сейчас это территория Белоруссии. По возвращению в Вильно образ Божией Матери поместили в драгоценный киот под сводами собора Святой Троицы. В 1706 году этот храм пережил опустошительный пожар. Огонь истребил все убранство церкви, но не коснулся чудотворного виленского образа. В 1851 году святыня стала частью иконостаса Троицкого собора. Она находилась слева от царских врат алтаря. Оклад иконы украшали многочисленные драгоценности. Это были приношения верующих, которым Богородица помогла по молитвам перед виленским образом. Во время Первой мировой войны в 1915 году Вильно вновь оказался в зоне боевых действий. Город в то время относился к Российской империи, и священноначалие Русской Православной Церкви позаботилось об эвакуации виленской иконы. Святыню вывезли в Московский Донской монастырь. После революции 1917 года эту обитель разорили безбожники. С тех пор нет никаких сведений, где находится виленский образ Божией Матери. Сохранился лишь точный дореволюционный список иконы, который также почитается чудотворным. Помолиться перед ним можно в Вильнюсе, в православном монастыре Святого Духа.
0: Небесная заступница. Виленская икона Богородицы в судьбах России.

0: вера.
1: О Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

Радио «Вера». Светлое радио. Убивает не только пуля, не только клинок или осколок. Убивает дурное слово и скверное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Борис Васильев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 27 сентября 1973 года. Иногда мне думается, что каждый человек призван сказать или сделать что-то одно, может быть, даже и маленькое, но подлинное, и то, что он призван сказать или сделать. Но жизнь так устроена, что его вмешивают во все, и он теряет себя и свое, и не исполняет своего призвания. Он должен все время делать вид, что он действительно все понимает, все может и обо всем имеет что сказать. И все становится поддельным, фальшивым, показным. Я уверен, например, что я не призван ни к какому личному руководству людьми. Ни любовь к интимным исповедям, ко всяким личным излияниям. Когда я исповедую, у меня всегда чувство, что это не я, а кто-то другой, и что все, что я говорю, безличные прописи, не то, совсем не то. Но от священника ждут, требуют такого руководства. В нем видят суть священства. Суть христианства мне всегда, с детства, представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, они потому и есть, что они неразрешимы. Поэтому христианство есть всегда проповедь, то есть явление того, другого, высшего плана, самой реальности, а не объяснение ее. Поразительно, как люди, интересующиеся духовной жизнью, не любят Христа и Евангелие. И понятно почему. Там ничего не сказано о духовной жизни, как они ее понимают и любят. Лжедуховный осужден на гибель. Это и есть хула на Святого Духа. Как все это страшно. Я со всей силы ощущаю, что одна из главных опасностей – всегда и всюду псевдорелигия, псевдодуховность.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Грешно ли заниматься ростовщичеством? 19 стих 23 главы библейской книги Второзакония отвечает на этот вопрос так. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдать в рост». Казалось бы, понятнее некуда. Однако следующий 20 стих вносит свои коррективы. «Иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Получается, что данный Богом через пророка Моисея закон воспрещает иудеям наживаться на соплеменниках, но в то же время позволяет давать деньги под проценты иностранцам. Как можно объяснить такой двойной стандарт? Чтобы разгадать библейскую загадку о ростовщичестве, нужно знать, являлось ли оно прерогативой иудейского общества, или иные народы Ближнего Востока в ветхозаветные времена также пользовались этим механизмом получения прибыли. Такая информация стала доступна благодаря археологическим находкам. Например, о финансовых законах Вавилона поведал кодекс царя Хаммурапи, обнаруженный французскими учеными на территории Персии в 1901 году.
1: Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 18 веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал все сферы жизни вавилонского общества. Оговаривались в нем и правила займа. И, как оказалось, для вавилонян было естественным с любой ссудой получать возмещение долга с процентами. 89-й пункт законодательства защищал граждан Вавилона от злоупотреблений со стороны кредиторов. Он устанавливал предельный прирост суммы долга – 33%, если взаймы брали хлеб, и 20%, если серебро. Взыскавший более высокий процент, согласно закону, терял и то, что дал. Интересно, что если кредитора уличали в мошеннических операциях при расчете, он должен был возместить должнику спорную сумму опять-таки с процентами. Кодекс Хаммурапи, хотя и ограничивал размах деятельности ростовщиков, но отнюдь не препятствовал брать проценты с любой ссуды. И перед этим законом все должники были равны вне зависимости от сословия и национальности.
0: В 1945 году в Ираке, северо-восточнее Багдада, при раскопках городища Тель-Асмар, был обнаружен законодательный свод, еще более древний, чем кодекс Хаммурапи. Юридический сборник, запечатленный на глиняных табличках, был составлен Белаламой, правителем города-государства Эшнуны. Впоследствии археологическую находку так и стали называть «законы Эшнуны». Из этого документа ученые узнали о правилах займов в одном из древнейших поселений Месопотамии.
1: Законы, составленные Ишнунским царем Белаламой, отразили общественные процессы, происходившие в Месопотамии в XIX веке до Рождества Христова. В это время ростовщичество широко распространилось. Кредитные сделки стали одним из самых выгодных способов приумножения капитала, а проценты прироста составляли более трети суммы долга. Кабальные формы кредита привели к разорению мелких хозяйств и продаже земельных наделов. Не имеющий земли человек лишался гражданских прав и попадал в рабство. Единственная форма защиты, которую законодательство предлагало должникам, это отсрочка выплаты по кредиту в связи со стихийным бедствием, например, наводнением или пожаром.
0: Археологические документы красноречиво свидетельствуют о том, что ростовщичество существовало на Ближнем Востоке задолго до обретения израильским народом закона. И ветхозаветное правило одалживать иноплеменникам деньги под проценты – это отражение ближневосточных многовековых традиций. А вот внутри иудейского сообщества Господь заповедал хранить добросердечные отношения и не уподобляться язычникам в хищничестве. Запрет давать друг другу деньги в рост повторяется на страницах Ветхого Завета многократно.

0: Сегодня, 27 сентября, Церковь вспоминает воздвижение честного и животворящего креста Господня. Крест, на котором был распят Спаситель, для верующих не только символ позорной, несправедливой казни безгрешного Сына Божия, это еще и великая святыня, символ спасения всего рода человеческого от власти греха и смерти. Поэтому в православном календаре много дат связано с этой святыней. Одной из наиболее значимых является крестовоздвижение. Этот праздник входит в число 12 наиболее важных. По преданию, в этот день, в 326 году, истинное древо креста Господня вернулось из забвения. Его обнаружила экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с земной жизнью Спасителя. Она отыскала Голгофу и пещеру гроба Господня. На этом месте началось строительство Большого храма Воскресения. А само распятие патриарх Иерусалимский Макарий поднял для поклонения народа. Он повернул его на все части света и словно благословил весь мир. С IV века верующие в этот день вспоминают крестные страдания и жертву Спасителя и поклоняются Его животворящему кресту. Кульминация сегодняшней праздничной службы в православном храме – общее поклонение кресту. Все молящиеся целуют святыню. Звучит праздничное песнопение «Тропарь», которое повторяют все верующие. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».
1: Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы».
1: Каждую субботу
2: в 9:30
4: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Страницы летописи. Императрица Евдоксия чувствовала себя неважно. Накануне вечером она не могла уснуть, впечатленная полученным письмом. Евдоксия была раздражена. Да как он смел поставить в один ряд ее, византийскую царицу, и какую-то простолюдинку? Он — это был архиепископ Иоанн. Он не понравился Евдоксии с тех пор, как в 397 году прибыл из Антиохии и занял столичную кафедру. Да, Иоанн был умен, образован, красноречив, но вот к императорскому двору не пришелся. Ведь есть же епископы, которые знают толк в этикете. Иоанн же роскоши избегал, питался скудно, от приглашений на званые обеды отказывался, жил открыто, собирал вокруг себя разных страдальцев. Деньги, которые полагались на его содержание, пустил на устроение больниц и странноприимных домов. Да разве это прилично для архиепископа, приближенного к императорскому дому? А теперь это письмо. Евдоксия почувствовала, как раздражение вновь нахлынуло душной волной. Недавно она, проходя мимо виноградника, принадлежащего вдове опального чиновника, сорвала ягоду и съела. А древнее императорское установление гласит, что если царская особа вкусит от чужой лозы, то весь виноградник переходит в ее собственность, что произошло и в этот раз. Вдова не замедлила пожаловаться архиепископу, и вчера Евдоксия получила от него возмутительное послание. Иоанн просил не отнимать у вдовы последнюю надежду на пропитание детей, напоминал о добродетелях прежних царей и грядущем Божием суде. «Не сомневаюсь, он и в своих проповедях не приминул выставить меня порочной стяжательницей», — поморщилась Евдоксия. В открытое окно донесся разговор со двора. Беседовал кто-то из челяди, поддерживающий порядок в саду.
1: «Так я отлучусь, Николай. Хочу побывать на вечернем богослужении. Я так полюбила ходить в храм с тех пор, как архиепископом стал Иоанн. Как нравится учрежденное им антифонное пение. Хоры перекликаются между собой, словно ангелы вторят нам с небес, славя Бога».
2: «Верно говоришь, Анна. А как глубока и стройна составленная им литургия, главная церковная служба. Если не отвлекаться, то к причастию тела и крови Христовых идешь сосредоточенный, словно всю жизнь готовился к таинству».
1: «А я никогда не забуду огласительного слова, того, что владыка произнес на Пасху. Ты ведь знаешь, я потеряла сына и не находила себе места от боли. А как сказал он? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А я поняла, что ничто нас с сыном не разделяет, что во Христе нет жизни до и после смерти. Она едина, она вечна».
2: «Помню, да. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Недаром Иоанна в народе называют Златоустом. А ты вспомни, Анна, какими мы были до его служения. Много ли задумывались о Боге? Как сумел он помочь нам обрести любовь ко Христу и к его церкви?»
1: «И не так много лет прошло с тех пор, когда на Страстной неделе народ мог устроить гуляние. И ведь обличал он нас по-отечески, с любовью. Можно ли снести такое ваше поведение? Можно ли стерпеть? Вам самим, дети, жалуюсь на вас. А какую проповедь вчера произнес владыка? Многие, — сказал он, — осуждают меня за то, что я нападаю на богачей. Но зачем они несправедливы к бедным? Я обвиняю не богача, а хищника. Ты богат? Не мешаю тебе. Но ты грабитель? Осуждаю тебя. И богачи, и бедняки равны мои дети».
0: Императрица Евдоксия с раздражением захлопнула окно. «Как в воду глядела», — возмущалась она. «Порочит меня Иоанн перед народом. Как смеет он вмешиваться в государственные дела? Много ли он в них понимает? Нет, я должна наказать его достойным образом». Гонения, воздвигнутые Евдоксией на Иоанна, обернулись беззаконным собором, на котором против святителя были выдвинуты ложные обвинения. Оклеветанный Златоуст был отправлен в ссылку в отдаленный Петиунт. В пути владыка претерпевал издевательское отношение конвоиров, которые приложили все усилия, чтобы ослабить его. В Каманах Понтийских, ныне это территория Абхазии, силы оставили святителя. Совершив литургию и причастившись святых христовых тайн, он отошел ко Господу со словами «Слава Богу за все». С тех пор прошло 17 веков. Сегодня во всех православных храмах служится литургия, составленная гонимым константинопольским святителем. Звучит на Пасху во всех церквах его победное огласительное слово. И жительствует жизнь, утвержденная воскресшим Христом и прославленная верным его учеником, святым Иоанном Златоустом.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Один чистый добрый помысел обладает силой большей, чем любой аскетический подвиг. Старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как обрести полноту радости? И возможно ли это? Элинор, главная героиня повести Патрисии Сент-Джон «Запертый сад», однажды спрашивает у своей подруги Дженнет: «Как найти радость?» Та отвечает: «На небе». Элинор разочарована этим ответом, ведь небеса так далеко. Но чуть позже отец ее подруги, священник Оуэн, говорит, что Дженнет ответила ей неправильно. Он цитирует стих из 15-го псалма: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». «Это значит, — говорит он, — что на всяком месте, уже здесь, на земле, если ты идешь путем Божьим, ты можешь быть совершенно счастливой». Элинор буквально ошеломлена услышанным. Она привыкла к тому, что Бог далеко, а тут оказывается, что она может встретить Его здесь и сейчас, и путь к полноте радости, которую только Он может ей дать — исполнение Его заповедей. Об этом же библейском стихе размышляет в своем дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий подвижник начала XX века. «Когда я с Тобою, Господи, служу Тебе чистосердечно, тогда весело мне, тогда радуется все существо мое, полнота радости пред лицом Твоим», пишет отец Иоанн. Эту радость ищет и Элинор. После разговора с мистером Оуэном девочка знает, как ее найти.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Крестовоздвиженский храм города Ставрополя. Это один из старейших православных храмов города Креста. С его историей связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России. В 1842 году было принято решение о создании на Северном Кавказе самостоятельной епархии Русской Православной Церкви с центром в Ставрополе. Тогда встал вопрос о резиденции правящего архиерея. Известный купец Игнат Волобуев пожертвовал для архиерейского подворья свой дом. Через 22 года к дому была пристроена алтарная апсида и два боковых предела. В 1870 году временный холщовый иконостас был заменен деревянным с позолотой. После постройки в 1889 году нового архиерейского дома при Андреевском храме на старом подворье стали жить викарные архиереи. С 1901 года

0: года при Крестовоздвиженском храме располагались курсы псаломщиков. В середине 20-х годов этот храм закрывали. В годы войны службы в нем возобновились. Более того, он стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархии. В 1946 году удалось возродить Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет в те годы семинария выпустила более 100 образованных священнослужителей. Из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. В 1960 году духовная школа была закрыта. В 1990 году Крестовоздвиженский храм был возвращен Русской Православной Церкви. Началось его восстановление. За четверть века стараниями меценатов удалось полностью восстановить здание, которое в советские годы было практически разрушено. 27 сентября. Крестовоздвижение Господне. В этот день храм с одноименным названием принял прихожан. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
4: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
3: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
4: Помогите светлому радио продолжать звучать.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
5: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Крест для православного христианина не просто символ. Это нечто большее, то, что церковное предание называет орудием спасения. В чем состоит смысл этого именования? От чего спасает нас крест? Ответить на данные вопросы нам поможет составной евангельский отрывок из 19 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня, в день праздника Воздвижения Креста Господня, в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
6: «Егда же видяше его архиереи и слуги, возопиша глаголющие...»
7: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
6: Да вы веру имеете.
5: Согласно сложившемуся мнению, последствия греха прародителей заключаются в повреждении человеческой природы, выражаются в ее тленности и смертности, притягательности греха для человека. До искупительной жертвы Христа люди не просто были склонны к совершению грехов и пороков, но и находились под их властью, и смерть Христова на кресте полностью изменила описанное положение дел. Да, до Христа в мире жило большое количество праведников. Но, во-первых, праведность их была ветхозаветной, то есть несовершенной, а во-вторых, смерть, даже мучительная, до христианских святых, для человечества принципиально ничего изменить не могла. Но вот настал момент, когда в мир пришел не человек, а Бога-человек. Он встретил смерть лицом к лицу и разрушил ее власть. Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества, поколений людей прошлого, настоящего и будущего. Праведники, заточенные в аду, были им освобождены и введены в Царство Небесное. Тайной остается, почему именно через распятие суждено было умереть Сыну Божьему, ведь смерть на кресте до сих пор считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но этим его искупительное служение не ограничилось. Искупительный, то есть освободительный и благословляющий характер имеет вся земная жизнь Спасителя, от Благовещения до Вознесения на небо. Потому что в каждом деянии Христа имеется благодатное наполнение, то, что освящает человека, приближает его к Богу Отцу. Люди до искупительного служения Христа, апогеем которого стало распятие и славное воскресение, не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии абсолютного отчуждения от Бога. Христос испытал именно это – ощущение полного разрыва со своим Божественным Отцом. Все перечисленное Спаситель претерпел с целью восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Путь, проложенный Христом, открыт и сегодня для каждого, кто готов Сыну Божьему, распятому и воскресшему, последовать, исполняя Его заповеди.
2: Радио «Вера».

0: встречаем воздвижение креста Господня.
1: Сюжет воздвижения креста Господня очень популярен в иконографии и легко узнаваем. При этом у него есть одна особенность. На иконах, посвященных одному и тому же празднику, могут быть изображены два разных события. На одних образах священник или епископ держит в руках распятие. Его окружает множество народа, в числе которых по одежде и царским регалиям можно узнать императора и императрицу. На других иконах изображено богослужение. В центре композиции на возвышении стоит епископ, который поднимает высоко над головой небольшой легкий крест, украшенный ветвями и цветами. Дело в том, что под крестовоздвижением могут пониматься разные исторические события, а различие в композиции икон объясняется тем, на каком из них хотел сделать акцент иконописец. Первое произошло в 326 году. Император Константин Великий, сочувствовавший христианам, попросил свою мать, императрицу Елену, отправиться в Святую Землю, чтобы найти свидетельство евангельских событий. Экспедиции удалось обнаружить крест Спасителя, а также место распятия и погребения Христа. Вокруг собралось множество народа, стремившегося поклониться святыне. И тогда Макарий, епископ Иерусалимский, поднял, то есть воздвиг истинное древо, чтобы крест Господень был виден всем. Сам император Константин не присутствовал в Иерусалиме в эти дни, но его очень часто изображают на иконах крестовоздвижения. Так церковь показывает, что прославление креста Господня было невозможным без веры и участия равноапостольного императора. Второй сюжет напоминает о традиции, зародившейся в Византийской империи, и чаще встречается в византийской книжной миниатюре. К X веку крестовоздвижение стало одним из самых почитаемых праздников года. После Пасхи и Богоявления в этот день на возвышение перед алтарем храма Святой Софии выносилась драгоценная реликвия – часть животворящего древа. Патриарх Константинопольский поднимал ее над всеми верующими в знак благословения. Так византийцы вспоминали и чтили события обретения креста. Чин воздвижения креста совершается в православных храмах и в наши дни. Приблизительно с XVI века распространяется особый вариант иконографии крестовоздвижения. Крест, который держит епископ, превышает человеческий рост. Святитель уже не поднимает распятие, а держит его перед собой. Так иконописцы подчеркивали, что это истинное древо креста, а на иконах изображено именно происходившее в Иерусалиме. В Московском государстве XVII века встречались и такие иконы крестовоздвижения, на которых рядом с равноапостольными Константином и Еленой изображались русские царь и патриарх. Дело в том, что в особой реальности церковного богослужения и евангельские события, и явление честного креста происходят здесь и сейчас. Церковь приглашает всех верующих стать очевидцами и крестных страданий Спасителя, и Его воскресения, и обретения животворящего креста. Кроме того, эта деталь подчеркивала духовное единство и преемственность Рима Древнего, Рима Нового, Константинополя и Третьего Рима, молодого московского государства.
0: Встречаем воздвижение креста Господня.

0: Радио «Вера».
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убога, жертва пчелок, цветов и моя, как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве преподобный Силуан Афонский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. С детства в моей памяти вкус одиночества. Потом была война. Я работал на заводе, мне было 15 лет. Я помню, что не получалось так, чтоб компания. Я больше помню, что уходил один. Мы жили тогда на Васильевской. Я шел к Москве-реке, садился на кораблик и ехал. Потом домой возвращался. Часто так. Да и пойти было некуда. Военное время, трудное, 42-й год. Это тоже называется одиночеством. Дружили с братом, школьные были товарищи, но в компанию мы не ходили. Одиночество — чувство горькое, но иногда полезно в душу свою посмотреть. А раз в себя смотришь, что-то ты там находишь. Говорят, неудобно жалеть людей. А мне кажется, ну почему плохо, если кто-то тебя поддержит? Пусть это называется жалостью, но рядом со словом «поддержать человека», «пожалеть». Встречал ли ты одиноких людей? Однажды на гастролях к нам пришел человек, старый морской офицер, и стал рассказывать о своей жизни. У него были железные зубы. Он прошел самые страшные испытания для человека, он прошел через несправедливость и вернулся, и работает. Пока он рассказывал, он даже побледнел. Из глаз его сочилась боль одинокого человека. Он рассказывал не о том, как посадили или ударили, а о том, что пострашней, о жизни в тех формах, которые там были возможны. Он рассказывал, и в голосе его было сиюминутное волнение. У нас перехватило дыхание, но нарушать его одиночество мы не могли. Через мою жизнь, как и через жизнь каждого человека, прошло столько лиц, людей. С кем-то сталкивался ближе, а с кем-то просто ехал на машине со съемок. Но ведь каждый человек, если заглянуть ему в глаза, это целый мир. Будь восприимчив к этим мирам. Здесь начало искусства. Обнимаю тебя, сынок. Звони чаще. Отец.
1: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, а вам нравится сериал «Сваты»?
2: Честно признаться, Мария Дмитриевна, я его не смотрел. Отвык с некоторых пор от телевизора, даже не включая, что хорошее кино.
1: Ну еще бы. Там такой актерский состав. Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко, Федор Добронравов. Татьяну Кравченко вы должны помнить по старому спектаклю «Дорогая Памела». Она там составила блестящую пару с Александром Абдуловым.
2: А очень люблю эту глубокую и одновременно забавную притчу про одинокую старушку Памелу Кронки, которая чистосердечно беседует с Богом, шлет ему открытки к Рождеству и исцеляет жестокость этого мира своей детской беззащитностью. Я, кстати, как-то смотрел спектакль по этой пьесе в театре «Сатиры» с покойной ныне Ольгой Аросьевой в главной роли. А мошенника Брэда, которого в телеспектакле играл Абдулов, исполнял... Ну, так позвольте, вот тот самый Федор Добронравов и исполнял. Ну, тот, который запомнился вам по сериалу. Это замечательно.
1: Вот я как раз про Добронравова вам и хотела сказать. Представляете, Андрей Борисович, в одном недавнем интервью он назвал себя богобоязненным. Так и сказал. Хотя наша суетная жизнь не дает возможности исполнять все, что предписывает церковь, но Бога я боюсь. Я так удивилась. Драматический актер с комедийным даром, жизнерадостный человек. И вдруг страх Божий.
2: Вы знаете, Мария Дмитриевна, я уже не удивляюсь, когда узнаю, что тот или иной известный актер обрел отношения с Богом. При качественном репертуаре это скорее закономерность, чем случайность. Люди, которые погружаются в такие пьесы, как «Дорогая Памела» американского драматурга Джона Патрика или классические произведения русских писателей, неизбежно задумываются о вечности и о себе. И страх перед Богом – это один из бесценных трофеев, которые они выносят из этих размышлений. Как в 110-м псалме сказано: «Начало премудрости – страх перед Господом. Всем, кто живет в нем, разум светлый дарован».
1: Ну, не знаю. Как-то странно говорить, что страх – это хорошо, когда сейчас целая армия психотерапевтов бьется над тем, как избавить людей от комплексов, подавляющих психику, заковывающих нас в цепи условностей.
2: Так ведь страх страху рознь. И Божий страх, он вовсе не заковывает. Он дает свободу от греха, разъедающего душу.
1: Не понимаю. Если боишься, какая уж тут свобода?
2: Ну, вот вам аналогия, к примеру. Некая барышня бросает курить, поскольку ждет ребенка. Из страха нанести вред своему малышу она освобождается от пагубной зависимости. Деструктивен этот ее страх?
1: Не знаю. И курение вредит, и от тревожности тоже пользы мало.
2: Хорошо. Попробую с другой стороны подойти к вопросу. А как филолог, вы, наверное, помните признание Марины Цветаевой, что она боится Бальмонта?
1: Напомните, прошу вас.
2: С какой радостной решимостью Марина Ивановна говорила об этом? Боялась, боюсь и счастлива, что боюсь. Что значит «боюсь» в таком свободном человеке, как я? Боюсь – значит, боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах высшего. Мой страх, который есть – восторг. Если Цветаева в своем творческом порыве, в простом смертном, готова была видеть высшее существо и чтила его боязнью оскорбить, то что же говорить про человека, который открыл для себя Бога? Он тем более испытывает благоговение.
1: И тоже с восторгом, с радостью?
2: Именно так, и никак иначе. Вы послушайте, как говорит о Творце автор 110-го псалма. «Славлю Господа всем сердцем, среди собрания праведных и среди общины. Велики дела, сделанные Господом, в них вникают все, кто любит Его». Дела Его, величие и красота, Его праведность пребывает вовек.
1: Велики дела, сделанные Господом. Это о чем-то конкретном, о каких-то исторических событиях?
2: А дальше там в псалме звучит: «Прославил он чудеса свои, милостив и щедр Господь». А чудо бывает и космического масштаба, явленное всему миру, и такое, что заметно только человеку, с которым оно произошло. Взять хотя бы следующую строку: «Пищу дает тем, кто чтит его, вечно помнит он договор свой». В этих словах узнаваемо насыщение манны небесной израильского народа, бредущего по пустыне и изнуренного голодом. Но особым смыслом наполнены они для моей тетушки, Елены Георгиевны, которая во время блокады Ленинграда, будучи уже на грани смерти, взмолилась Богу и получила отклик, который спас ей жизнь. Соседский сын, 20-летний Валерик, смог приехать с фронта всего на несколько часов и не застал дома никого из родных. Его мама, бабушка и сестренка были эвакуированы. Он заглянул к тете Лене и вытащил ее с того света. Затопил буржуйку книгами из своей домашней библиотеки, согрел кипятку, а главное, оставил тетушке свой паек.
1: Правда чудо. Ведь если бы этот Валерик знал, что родных нет дома, он, наверное, не поехал бы в пустые стены.
2: Он просто мог не получить эту увольнительную. Да мало ли печальных обстоятельств на войне. Елена Георгиевна много раз говорила мне, что получила тот паек, словно из рук Бога, который услышал ее. Ей ведом был благоговейный страх перед тем, чьи дела правосудие и истина, чьи повеления нерушимы, утверждены во веки веков. Она, кстати, очень любила псалтырь и, празднуя памятные даты 27 января, день снятия блокады, и 9 мая, день победы, непременно цитировала строки из 110-го псалма. «Он послал избавление народу своему, велел вечно блюсти договор с ним. Свято и страшно имя его». Хотя псалмопевец писал их, конечно же, в честь избавления израильтян из египетского плена. Едва ли он мог предположить, что его радость об избавлении народа эхом отзовется через несколько веков в далекой снежной России.
1: «Свято и страшно». В этих словах, наверное, кроется ключ к пониманию страха Божия. «Свято» — то, что вечно и совершенно, то, из чего проистекает все самое лучшее, самое чистое в нашей жизни. И трепет, который испытываешь перед этим, и есть тот страх, который дает свободу не грешить. Вот только это открытие каждый должен сделать сам. В словах это и передать, и воспринять трудно.
2: Но едва ли мы должны переживать об этом, Марья Дмитриевна. Бог каждого ведет своим путем, и нет человека, о котором его попечение было бы меньшим, чем об остальных. И светлое понимание страха перед Господом не иссякнет в людях никогда. Недаром же, по слову псалмопевца, «Слава Божия пребывает вовеки».
3: «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек».
0: Любим.
4: ждет.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Молитва». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Свидание с шедевром.
3: Ваня, здравствуй. Прости, дорогой, я, кажется, опоздала.
4: Добрый день, Маргарита Константиновна. Нет, вы вовремя. Просто я пораньше пришел в Третьяковскую галерею.
3: И я вижу, времени даром не теряешь. Читаешь что-то, уроки делаешь.
4: К исторической олимпиаде готовлюсь. По событиям смутного времени.
3: О, тема глубокая и сложная. В начале 17 века Россия, казалось, летела в пропасть. Правящая династия Рюриковичей пресеклась. Между боярами началась борьба за власть. На трон претендовали многочисленные самозванцы. Неурожайные годы повлекли за собой страшный голод. В стране хозяйничали польские интервенты. Многим людям тогда пришлось приложить усилия, чтобы остановить трагедию.
4: Да, я помню. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали ополчение против захватчиков. Патриарх Гермоген укреплял народ своими посланиями, находясь в темнице. Но вот один герой тех событий остается для меня загадкой.
3: Кто же это, Ваня?
4: Михаил Федорович Романов. В суровое время он взошел на московский престол, а ведь ему было всего 16. И справился. Стал основателем новой монаршей династии. Как Михаилу это удалось?
3: На этот вопрос ответил художник Михаил Нестеров в своей работе «Призвание Михаила Федоровича на царство». Пойдем, она здесь, в Третьяковской галерее, буквально в двух шагах. Смотри.
4: Какая таинственная картина. Церковь, полутьма. На ступенях у алтаря стоит юноша в белом кафтане. Это Михаил Романов?
3: Да, во время смуты он жил в Костромском Ипатьевском монастыре с матерью, инокиней Марфой. Вот она, рядом с сыном в Троицком соборе. Именно там делегаты Земского собора призвали юного боярина на царство. Видишь, они склонили перед Михаилом головы, опустились на колени.
4: Земский собор – это тот, что в Москве состоялся?
3: Да, 16 января 1613 года. Представители всех русских земель и сословий решали на нем, как спасти родину. И сообща избрали Михаила Романова своим правителем.
4: Но почему именно его? Разве не было кандидатов старше, опытней?
3: Были. И немало. Например, царем мог стать Дмитрий Пожарский, но он отказался в пользу Михаила Федоровича. Романов считался лучшей кандидатурой, поскольку не принимал участия в смуте и не принадлежал ни к одной из враждовавших политических группировок. В его избрании люди увидели волю Божию.
4: Как это?
3: Перед Земским собором участники 3 дня держали строгий пост. Началось собрание с молебна перед Владимирской иконой Божьей Матери. И знать, и простолюдины обратили к Царице Небесной свои надежды прекратить смуту на Руси. Ждали помощи свыше.
4: Единодушное решение призвать на царство Михаила Романова восприняли как ответ на свои молитвы?
3: Верно, Ваня. Чудотворный образ Богородицы сопровождал делегатов собора и на пути в Кострому. Михаил Нестеров отметил это на своей картине. Вот она, Владимирская икона, возвышается над головами ходоков.
4: Художнику удалось показать, что совершается нечто таинственное.
3: Удалось. Нестеров запечатлел исторический момент почти документально. Костюмы героев, интерьер Троицкого собора показаны так, словно перед нами фотография, снятая с помощью машины времени. Но на этом кадре есть интересная деталь. Фигуры юноши, выхваченные из сумрака ярким светом. Она окружена свечением. Так Нестеров подчеркнул: вот человек, который промыслом Божиим открыл новую страницу в истории России. Прием гениальный. Недаром картина «Призвание Михаила Федоровича на царство» считается одним из шедевров Третьяковской галереи.
1: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Сам Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Из этих слов следует, что Богу угодна наша молитва. Мы молимся. Почему же не всякое наше смиренное прошение Господь торопится исполнить? Хочу поделиться с вами словами священномученика Иоанна Помера. «Велика сила всякой смиренной молитвы. Нет случая, чтобы она не исполнилась, хотя и не всегда так, как того хотят люди, но еще лучше. Неисполненную просьбу человеческую Господь заменяет своими дарами, которые – самое главное и самое нужное благо для человека. Ибо лишь Господь один знает, что важно и что нужно каждому. Человек же в своих прошениях иногда уподобляется ребенку, просящему пламя свечи».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Слово «паракало» в переводе с греческого означает «пожалуйста». Писатель Александр Громов считает его не просто вежливым обращением, но необычным, наполненным глубоким смыслом призывом. С этого доброго слова, а не с более привычного для нас и немного тревожного внимания, в Греции начинаются объявления на вокзалах и в аэропортах. И не случайно именно так «Паракало» или «8 дней на Афоне» Александр Громов назвал свою повесть, рассказывающую о поездке на Святую Гору. Впрочем, свою ли? Писатель создает невероятную интригу, заявляя, что рукопись книги принесла ему, как редактору, незнакомая и немногословная пожилая женщина. Оставила, ушла и больше не приходила. И как ни пытался он вычислить автора, ничего не получалось. Правда это или хорошо продуманный литературный ход, кто знает. С уверенностью можно сказать одно. Кем бы ни была на самом деле написана книга, она захватывает читателя с первых же страниц. Ее простой и, по мнению самого Александра Громова, даже несколько вольный язык, несомненно, стилистическая изюминка повести. «Паракало» или «8 дней на Афоне» написано от первого лица и рассказывает о том, как два приятеля, Александр и Алексей Иванович, отправились однажды на Святую Гору. Люди отнюдь не святые, вполне обычные, погрузились в незнакомую им невероятную атмосферу Афона и почувствовали себя в другом мире. Каждый из 8 дней пребывания героев на Святой Горе описывается в отдельной главе, и все они наполнены событиями. Это и приезд в Пантелеимонов монастырь, и знакомство с пожилым и улыбчивым монахом-экскурсоводом с античным именем Олимпий, который оказался бывшим известным советским физиком-ядерщиком. Это и описание первой афонской ночной литургии, во время которой героям казалось, что все кругом наполнялось светом, хотя солнце еще не показывалось из-за горизонта. Удивительное описание пеших походов по крутым афонским тропам к монастырям Кутлумуш, Ватопед, скиту к Силургу с его удивительными обитателями, старцем Николаем и отцом Мартинианом. И всюду явственные знаки Божьего промысла. Когда хочешь пойти в одном направлении, а получается совсем по-другому. Досадуешь на неудачу, а она вдруг оборачивается благом. Возвратившись из поездки, герои делают вывод, сформулированный одним из них так. «Я увидел, как надо жить. У меня будет то, к чему я буду тянуться. Сам без Бога я ничего не могу. И вот от того, что я это понял, счастлив». Ощущение счастья от понимания, что Бог есть и Он рядом, невольно передается и читателю. И мысленно хочется попросить о том, чтобы 8 дней на Афоне, о которых рассказал писатель Александр Громов, подольше не заканчивались, и вежливо прибавить по-гречески «паракало». С вами была программа «Литературный

0: Навигатор. Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Светлые люди.
2: Программа о святых отцах и мирянах, отдавших жизни силы во имя веры.
4: Добрый день, дорогие друзья! В студии Анастасия Ильина. Актер театра и кино Александр Цуркан побывал в Ставрополе. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, российский артист провел в краевой столице несколько творческих встреч. Наш корреспондент Дмитрий Каштанов побеседовал с популярным актером и узнал о впечатлениях Александра Цуркана о Ставрополе и ставропольцах.
5: Расскажите о цели вашего визита. Почему вы захотели посетить Ставрополь, да, с вашей концертной программой? Пожалуйста, расскажите.
6: Ну, Ставрополь – это вообще удивительный город, потому что это город, ну, само название для православного человека, город Креста, это неважно, какие там мифы, легенды, не в этом дело. Но то, что это все-таки долгое время, этот город был крепостью значимой, и Суворов принимал участие в его создании. Для меня это очень важно. Главное еще, что здесь очень много молодежи. Я знаю, что один из лучших университетов здесь, и огромное количество молодежи, студентов. Когда мы встречались с митрополитом, я говорю, давайте, вот у меня есть программа такая православно-патриотическая, тем более сейчас идет СВО, давайте вот с моей программой такой стаганской, отчасти с таким уклоном, энергичным, патриотичным, театральным, поэтичным. Прошу вас, давайте попробуем, чтобы я встретился с молодежью, чтобы я поговорил с ними. Я был в Сирии, я был на Донбассе, я езжу вот 4 года, встречаюсь с нашими ранеными ребятами. Везде, везде, везде, где мы были, только и с Максимом Замшевым, вот с литературной газетой, мы везде посещали наших раненых. И я говорю, давайте, вот он говорит, и у нас, говорит, есть. Я говорю, я знаю, 247-й полк, а я являюсь членом попечительского совета 6-й роты. И тут все как бы завязано. Для меня, вот я уже лет 10 сюда езжу. А тут, тем более, когда СВО началось, я увидел глаза необыкновенного человека. Ну, давайте попробуем, давайте, так здорово. И сразу отозвался. Я понял, что я вижу единомышленника духовного в лице митрополита, владыки Кирилла. Он, хорошо, давайте когда. И мы стали думать. Суть моего визита – это донести. Ну, я человек верующий, через мою веру, через мою поэзию, через мое актерское мастерство. Я член Союза писателей России, я член Союза кинематографистов России, член Императорского православного общества палестинского. И вот это все в совокупности, тем более пишу на эту тему, на православную тему, на патриотическую тему. И я решил вот это все соединить и попросить человека, который обладает возможностью вот организовать все это. И самое главное, что он духовно понимает смысл этого, когда человек словом, умеющий доносить слово, воздействует на молодую душу, трансформируя его, преображая, раскрывая. И красоту слова, и смысл его, и смысл происходящего через слово нашей великой победы, к которой мы сейчас идем. Ну, конечно, я молился, чтобы это получилось.
5: Про творчество вы уже упомянули. Расскажите про вашу православную патриотическую программу, где вы побывали в Ставрополе.
6: Очень напряженный такой жесткий график, но это хорошо. Я был выступал перед семинаристами духовной семинарии. Был замечательный концерт. 350 человек, это было кадетское училище. Потрясающий был концерт, просто потрясающий. Ребята, я такое получил удовольствие, такое получил вдохновение. Я видел эти глаза молодые, как они слушают слово. Они слушают слово, надо донести только его. И главное, чтобы за этим словом стояла душа человека. Ты должен отдать. Меня этому учила моя школа таганская. Не выходи на сцену, если тебе нечего отдать. Поэтому я вот все, что мог, как бы свою школу таганскую вот сюда привлек, чтобы зацепить людей, поднять дух людей. То, что я делаю и в больницах, и в госпиталях, и у штурмовиков, и кадетское училище. Потом вот 247-й полк, где-то тоже 300 человек было. 5 концертов у меня было за 3 дня.
5: Ваши впечатления, пожелания ставропольцам, тем людям, с которыми вы встретились, их родным и близким?
6: Конечно, самое главное, что пожелать? Не быть равнодушными к тому, что сейчас происходит. Пожелать укрепления веры, терпения, мужества, молитвы действенной, обращенной к нашим ребятам, нашим воинам. И, конечно, самое главное – верить в победу, молиться и верить. И все, что ты можешь. Можешь копейкой – дай копейку. Можешь какими-то делами. Можешь дать концерт – дай концерт. Можешь отправить гуманитарку – отправь гуманитарку. И молиться, безусловно. Молиться за наших ребят, за нашего президента, за нашего патриарха, за нашего владыку, за нашего митрополита. Молиться, молиться и еще раз молиться.
3: Светлые люди. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: FM.
8: Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет кандидат искусствоведения Евгения Суворова. Поговорим об истории ризницы Троицы Сергиевой Лавры, об удивительных церковных реликвиях, которые там хранятся и представляют собой свидетельство многовековой истории обители. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет о судьбе святого благоверного князя Дмитрия Донского, о его княжении и роли в Куликовской битве.
3: Ларец слов.
9: Ветхозаветный царь Израиля Давид был не только великим правителем, но и пророком. В написанных им поэтических произведениях, псалмах, имеются указания на события, которые произошли спустя века и относятся к эпохе Христа. Но не только о Спасителе оставил пророчество царь Давид. Писал он и о Пресвятой Богородице. Например, в Псалме 44 читаем: «Вся слава чели цареви внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспощренна». Для более точного понимания этой фразы нам необходимо узнать, что означает слово «рясны». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «рясно». Церковнославянское слово «рясно» имеет несколько значений. Например, «украшение» или «ожерелье». «Рясно» приходится родственникам понятию «ряса», но не в смысле облачения священника. В церковнославянском языке слово «ряса» имеет два значения. Первое – верхняя одежда священнослужителя. Второе – шнур бахрома. Вот это значение «рясы» и дало жизнь понятию «рясно». Кроме украшения, «рясно» может обозначать еще и богато украшенную одежду. Образованное от «рясно» прилагательное «рясный» переводится как «крупный», «частый», «обильный». Имеющиеся знания позволят нам перевести цитату из Псалтири: «Вся слава чели царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспощренна». «Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом». «Рясно» в несколько видоизмененном виде осталось в некоторых славянских языках. В болгарском «реса» – это бахрома серьга, в сербском «реса» – это тоже бахрома или кисточка. Итак, запомним, что церковнославянское слово «рясно» переводится на русский язык как «украшение», «ожерелье».
3: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Когда приезжаешь в Великий Новгород, кажется, что в самом воздухе этого древнего города витает имя Александра Невского, народного героя, мудрого князя Новгородской республики, бесстрашного полководца и святого Русской Православной Церкви. Уже на железнодорожном вокзале, точнее на привокзальной площади, вас встретит бюст Александра Ярославича. А если отправитесь гулять по городу, то наверняка не пройдете мимо одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода – памятника князю Александру Невскому. Установлен он в туристической зоне на правом берегу реки Волхов, прямо на набережной, которая, кстати, тоже носит имя Александра Невского. Перед вами засеребрятся купола белокаменной церкви Бориса и Глеба, и тут же, буквально в нескольких метрах от нее, вырастет величественная фигура в развивающемся плаще. Князь одет в кольчугу, но стоит с непокрытой головою. Свой воинский шлем он держит в правой руке. Меч висит у него на поясе, а щит он словно прислонил к основанию монумента. Необычное ощущение. Скульптура, посвященная одному из величайших русских военачальников, совсем не выражает воинственность. Скорее, спокойствие, уверенность и одухотворенность. Левая рука Александра Невского опущена и открытой ладонью обращена к смотрящим. Успокаивающим жестом князь как будто говорит: «Не в силе Бог, а в правде. Никакие враги не смогут одолеть». Четырехметровый памятник князю Александру Невскому появился на набережной Волхова еще в советские времена, в 1985 году. Его открытие состоялось 20 января в день 41-й годовщины освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Событие стало глубоко символичным, ведь князь, разгромивший в 13-м столетии шведов и ливонских рыцарей, олицетворял борьбу русского народа против иностранной агрессии. Конечно, и в Великую Отечественную войну, и позже, в 1985-м, когда открывался памятник, немногие помнили о том, что князь не только мужественный защитник Отечества, но и святой. А вот скульптор явно знал об этом. Плащ, развивающийся за спиной у князя, очень напоминает крылья. Фигура и лицо Александра Невского, святого защитника Руси, излучают внутренний свет. И хочется долго стоять и всматриваться в каждую деталь этого удивительного памятника.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. В течение каждой минуты, когда вы сердиты, теряется 60 секунд счастья. Бернард Шоу.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Я была выслана в Казахстан. Из Москвы ко мне приехала Татьяна Знаменская, инокиня нашей обители, чтобы разделить со мной изгнание. Храма не было. Мы с ней были первые ласточки, на нас смотрели с удивлением, недоверием, так как сюда ссылались одни уголовники. Прибыл какой-то батюшка с этапа к нам на поселение. Остановился у одной сердобольной старушки на другом конце поселка. Он-то и предложил нам поговеть. Решили поздно ночью совершить всенощную, а на утро — литургию, за которой причастились бы святых христовых тайн. Быстро и незаметно надвинулись сумерки короткого осеннего дня. Одевшись и накинув платок поплотнее, я вышла. Долго шла, ветер мешал дыханию, приходилось останавливаться. Наконец я у цели. Тихо постучала в маленькое окно лачуги. Нескоро открылась дверь. Стряхнув снег в маленьких сенях, я вошла в комнату, где уже были наши ссыльные. Молча поклонились друг другу, молча сели на скамейку, ожидая начала богослужения. Тихо пели. От всего сердца лилась наша молитва. Кончилась всенощная, началась литургия, за которой мы все были причастники. Необычайная обстановка конспирации, жизнь на чужбине, чувство изгнания сильно действовали на душу. В молитве изливали свое горе. Отец Василий был чудный старец, святость сияла в самом его взоре, так что одно воззрение на него было весьма поучительно. По окончании батюшка обратился к нам со словом: «Сестры, мы изгнаны с вами в эти печальные места, оторванные от близких и родных, мы изгнанники, блаженны изгнанные ради правды, ибо их Царство Небесное. Это промысел Божий, вы призваны идти путем очищающим, за зло воздавайте добром. Труден путь ваш и далек, но милосердие Божие велико. Он укрепит, утешит и доведет через Голгофу к вратам рая. Чем приобретете свет и покой души? Уединенная молитва, воздержание, всякое делание по Богу и по любви к ближнему, борение с собой, молитва Иисусова, и докрепится сердце ваше. Было еще темно, когда мы расходились по своим хижинам. Вскоре отец Василий был снова взят в тюрьму, где окончил свои дни».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Когда мы слышим выражение «Святая Земля», мы должны понимать, что речь идет о территории, разделенной сегодня между несколькими государствами – Израилем, Иорданией, Египтом. Тем не менее, наиболее важные с точки зрения библейской истории места сконцентрированы по большей части на израильских землях. В первую очередь, это Иерусалим с его главной христианской святыней – храмом гроба Господня, иначе храмом Воскресения Христова. Храм гроба Господня под своей крышей объединяет места распятия, посмертного помазания и воскресения Спасителя. Один из пределов храма посвящен не евангельскому, но тоже значимому событию – обретению креста Христова. Деревянный крест Спасителя был найден в IV веке по инициативе святой императрицы Елены. Данное событие стало основой для церковного праздника Крестовоздвижения. Этот праздник торжественно отмечают во всех православных церквях, но совершенно особенно в Иерусалимской церкви. Как же иначе, ведь именно здесь данное событие состоялось. Во времена Византийской империи, в день Крестовоздвижения, по Иерусалиму проходил многолюдный торжественный крестный ход, во главе которого несли крест Христов. Сегодня вся эта торжественность осталась в прошлом, но крестный ход по-прежнему в Иерусалиме проходит. Руководит им Иерусалимский патриарх. Несмотря на то, что в Иерусалимской церкви хранится самая большая частица креста Спасителя, на крестный ход ее не выносят из-за опасений перед мусульманами и иудеями. Частица в особом ковчеге постоянно находится в храме при здании патриархии. Во главе крестного хода несут средних размеров распятие, прикрепленное снизу к длинному древку. Крестный ход идет от патриархии до храма гроба Господня. Участники крестного хода несут в руках ветки базилика. Это иерусалимская традиция. Появление ее связано с событием обретения Святого Креста. На месте раскопок, которые начала святая Елена, рос куст некоего растения. Когда стало понятным, что крест найден, про этот куст вспомнили и назвали его базиликом, по-гречески «василикос», что значит «царский». Царем царей в православии традиционно именуют Спасителя. Так базилик стал неотъемлемой частью празднования Крестовоздвижения в Иерусалиме. Крестный ход во главе с Иерусалимским патриархом, придя в храм гроба Господня, заходит в предел обретения. Там совершается богослужение, в ходе которого происходит так называемый чин воздвижения. Иерусалимский патриарх, стоя на возвышении посреди храма, поднимает вместе с двумя священниками большой крест, украшенный цветами. По древней традиции он благословляет им четыре стороны света в знак освящения благодатью креста всей Вселенной. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях праздника Воздвижения Креста Христова в Иерусалиме.

0: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Образы святых разных веков можно найти на страницах многих книг, древних и современных. С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии и романе «Хазарский словарь» Милорада Павича. Время действия – 9 век. Роман сербского писателя Милорада Павича «Хазарский словарь» принес автору всемирную известность. Роман, но в виде некого словаря, который будто бы был составлен в конце 17 века, так называемый роман-лексикон. И в этом словаре энциклопедии или сборнике биографии собраны всевозможные сведения по хазарскому вопросу для того, чтобы ответить на главный – кто такие хазары и почему они исчезли с карты мира? Сквозь густой туман легенд о хазарских принцессах и ловцах снов в романе Павича проступают портреты и реально живших в IX веке людей – святых Кирилла и Мефодия. Кирилл в романе носит имя Константин Философ. Это его имя до принятия монашества.
3: Константин любил языки, считая, что они вечны, как ветер. Кроме греческого, он изучал славянский, еврейский, хазарский, арабский, самаритянский. Константин вырос и всю жизнь провел в ненасытной жажде странствий. Он всегда носил с собой накидку и говорил: «Где моя накидка, там и мой дом». А век его прошел главным образом среди диких племен, где после того, как пожмешь кому-нибудь руку, следует на своей пересчитать пальцы.
2: По поводу знания языков и странствий Константина-философа по миру – чистая правда. Вообще-то, в самом начале романа автор предупреждает, что все его сведения основаны на легендах и, цитирую, «представляют собой нечто вроде обеда во сне и опутаны сетями заблуждений различной давности». Писатель Милорад Павич, ко всему прочему, был профессором филологии, специалистом по поэзии символизма. Вот он и изобрел особый жанр, где легенды, мифы, притчи переплетаются с реальными историческими сведениями. И трудно разобрать сразу, где старинная легенда, а где литературная мистификация. В «Хазарском словаре» автор последовательно рассказывает обо всех миссиях Константина-философа. Сначала он был послан к арабам и убеждал их в истинности христианской веры, затем к хазарам.
3: Прибыв ко двору хазарского кагана, он встретил там миссионеров исламской и еврейской веры, которых тоже призвал каган. Константин вступил с ними в полемику, излагая свои хазарские проповеди, которые Мефодий позже перевел на славянский язык. Опровергнув все аргументы раввина и дервиша, которые представляли иудаизм и ислам, Константин-философ убедил хазарского хана принять христианство и заметил на своем лице вторую хазарскую морщину.
2: Первая морщина была сарацинской, вторая – хазарской, третья будет – славянской. По замыслу писателя, они словно отображение на лице Константина Философа пройденных дорог и многих испытаний. В хазарском словаре часто встречается имя Мефодия Солунского, старшего брата Константина, его главного спутника и помощника.
3: И он, и его брат Константин с детства знали, что птицы в Солуне и птицы в Африке говорят на разных языках, что ласточка Струмицы не поймет, что говорит бабочка Снила, и что только альбатросы повсюду в мире говорят на одном языке. С такими мыслями отправились они в Моравию, Словакию и Нижнюю Австрию, собирая вокруг себя молодых людей.
2: Братья родом из греческого города Фессалоники, или по-славянски Солунь, солунские братья, показаны в романе очень разными по характеру. Константин – вдохновенный изобретатель славянской азбуки, мечтатель и странник. Мефодий – мудрец и учитель от Бога. Изобретение славянской азбуки многие современники Кирилла и Мефодия воспринимали как настоящее чудо. Существует средневековая солунская легенда. В ней говорится, как однажды говорящий голубь принес Константину-философу пучок искривленных веточек смоковницы. Якобы они-то и подсказали ему начертание славянских букв. Милорад Павич в хазарском словаре дает свою, не менее удивительную версию о происхождении кириллицы.
3: Как-то быстрой трехнедельной осенью братья сидели в келье и тщетно пытались писать письмена, которые позже получат название кириллицы. Работа не клеилась. Из кельи была прекрасно видна середина октября, и в ней тишина, длиной в час ходьбы и шириной в два. Тут Мефодий обратил внимание на 4 глиняных кувшина, которые стояли на окне их кельи, но не внутри, а снаружи, по ту сторону решетки. «Если бы дверь была на засове, как бы ты добрался до этих кувшинов?» – спросил он. Константин разбил один кувшин, черепок за черепком перенес сквозь решетку в келью и собрал по кусочкам, склеив его собственной слюной и глиной с пола под своими ногами. То же самое они сделали и со славянским языком. Разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной под своими ногами.
2: Действительно, за основу азбуки славян Константин Философ взял греческий алфавит и создал на его основе нечто новое и уникальное. Современные лингвисты открыли, что в основе начертаний отдельных букв славянской азбуки лежат 3 главных христианских символа – крест, треугольник, символ Святой Троицы, и круг – знак бесконечного божественного начала. И загадок еще очень-очень много. Сербский писатель Милорад Павич в романе «Хазарский словарь» сделал попытку что-то из них разгадать своим способом, призвав на помощь равноапостольных Кирилла и Мефодия. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Чем понапрасну проклинать темноту, лучше зажги одну свечу.
1: Это строчка из дневниковых записей писателя Федора Александровича Абрамова. Творчество Федора Абрамова можно назвать моральным зеркалом русской деревни 20 века. Его самые известные произведения – романы «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути перепутья», «Дом». Не жаловаться на обстоятельства, не быть пассивным наблюдателем неправды, а самому стать свечой, разгоняющей окружающую тьму. К этому писатель стремился в собственной жизни и к этому же побуждал читателя.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У английского писателя 20 века Грэма Грина есть роман «Сила и слава», описывающий жестокие гонения на церковь в Мексике. Главный герой этого романа, католический священник, схвачен революционерами и приговорен к смертной казни. Проходит полная страшного напряжения ночь, и вот остается совсем немного времени до рассвета. Священник подводит итог всей своей жизни. Итог последний, окончательный, бесповоротный, и вот каким он оказывается. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно — быть святым. Простые и огненные слова. В день страшного суда они прозвучат в сердце каждого из нас. Важно только одно — быть святым. Но разве это просто? Ответит преподобный Серафим Саровский, подвижник 19 столетия, однажды сказавший: «От святых нас отличает только одно – недостаток решимости». Или, как формулирует герой романа «Сила и слава», нам нужно лишь немного воли и мужества. Иначе ведь можем и опоздать на целую вечность.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы, после чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
5: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где

0: как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
1: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. День.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня игумен Назарий Рыпин, сооснователь движения «40-40», чемпион России по боксу Владимир Носов и журналист Клим Полеха будут размышлять о том, как правильно относиться к ошибкам в жизни, стараться исправить или оставлять в прошлом.

0: Первоисточник.
1: Ой, как я устала. Он все время плачет. То ему поесть, то подгузник поменять, то на ручки хочет. Я больше не могу.
2: Ты мать, ты должна нести свой крест.
1: Да при чем здесь это?
3: Нести свой крест. Так мы говорим о неизбежных тяготах, доставшихся нам в жизни. Например, о хронической болезни или о непослушном ребенке, тяжелой работе и сварливых родственниках. Естественно, мы хотели бы избавиться от этих неприятностей, но понимаем, что это невозможно. Тогда мы со вздохом произносим: «Это мой крест», и попадаем в самую точку. Образ креста пришел к нам из Нового Завета. Однажды Христос обратился к людям и сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Эти слова не слишком понятны нашим современникам. Но в Римской империи, частью которой была Иудея, каждый подданный знал о страшной казни через распятие на кресте. Осужденный сам нес орудие своей смерти, тяжелый деревянный крест на место казни. Этот хорошо знакомый современникам образ Иисус использовал, чтобы показать основной принцип своего учения. Настоящим последователем Христа может называться только тот, кто готов отказаться от собственных целей, желаний и удовольствий. Тот, кто может покорно переносить все трудности и испытания, вплоть до самой смерти. Тот, кто будет готов принять страдания во имя своей веры. Христос не только проповедовал это, Он подтвердил свои слова примером собственной жизни. После ареста смиренно переносил издевательства, плевки и удары римских солдат, а потом, в буквальном смысле, нес свой крест на Голгофу, где был предан мучительной казни. Все это Иисус перенес, не имея никакой вины. Более того, в Его власти было избежать этих страданий. Но Он не отказался от своего креста, дав тем самым пример для всех нас.
0: Первоисточник.

Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Спас на Угре. Так именуют в народе Преображенский Воротынский женский монастырь в 20 километрах от Калуги на живописном берегу реки Угра. В этом месте в далеком 1480 году сошлись русское и ордынское войска. И случилось чудо. Спустя 5 дней ожидания битвы ордынцы без боя отступили. Не оружие, не мудрость человеческая, а сам Господь спас ныне Россию, свидетельствовали летописцы, современники этой удивительной победы. Событие, положившее конец ордынскому игу на Руси, вошло в историю как стояние на реке Угре. В память о нем в начале XVI века и был построен здесь монастырь. Возводился он на пожертвования князей воротынских, и это нашло отражение в его названии – Спасо-Преображенский Воротынский. Основал обитель по преданию преподобный Тихон Медынский. Изначально монастырь был мужской. Вокруг него образовалось село, которое получило название Спас. Носит оно его и сегодня. Такова вкратце история основания обители, великолепный вид на которую открывается путешественникам на подъездах к селу. Издалека белеют на фоне лугов и лесов конусообразные шатровые башенки купола ее церквей Преображенской и Введенской и высокий шпиль колокольни. Единственный в окрестности Калуги храмовый ансамбль до Петровской эпохи. Так описывают монастырь Спас на Угре путеводители. А те, кто там побывал, называют обитель тихим молитвенным уголком, где все дышит теплом, почти домашним уютом. Ухоженная территория с беседками, оградками из природного камня и садовыми скульптурами, миниатюрными храмами, домиками, птицами и даже Ноевым ковчегом, на носу которого примостился маленький слон. Здесь можно сверить время по мраморным солнечным часам. На них выгравированы слова апостола Павла из послания к Галатам. «Итак, доколе есть время, будем делать добро». На небольшой территории Спасо-Преображенского Воротынского монастыря уместились храмы, келейные и служебные корпуса, гостиница для паломников, церковная лавка и трапезная, где можно отведать мороженое, приготовленное руками монахинь из ягод и фруктов монастырского сада. Белоснежные храмы, скромные снаружи и великолепно украшенные внутри. Сегодня в их стенах не смолкает молитва, и трудно представить, что еще не так давно монастырь стоял фактически в руинах. В советские годы обитель была закрыта. И хотя имела статус исторического памятника, о ее сохранности не заботились. Разрушились своды и кровли храмов, в стенах образовались глубокие разломы. Возрождение и восстановление монастыря началось в 2007 году. И сегодня Спасо-Преображенский Воротынский монастырь вновь стал местом молитвы. Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души, невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире на Радио «Вера». Воскресенье вечера традиционно мы в этой студии собираемся, чтобы поговорить о вещах, которые важны для нас, о которых мы размышляем и, надеюсь, интересны вам. Мы — это наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А также Владимир Носов, координатор движения 40-40, тренер по боксу, чемпион России и Европы. Добрый вечер, Владимир.
3: Добрый вечер.
1: И автор темы, которую мы сейчас озвучим, Клим Полеха, журналист. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А тему Клим предложил такую. Ошибки прошлого отпускать или исправлять, если говорить коротко. Но чтобы было понятнее, мы для начала послушаем программу Клима «Частное мнение» и поймем, собственно, куда он нас ведет.
5: Нужно ли восстанавливать отношения с людьми, которые давно в прошлом? Друзья юности, бывшие коллеги и соседи, те, с кем не получилось сохранить теплых отношений или расстаться на правильной ноте. Стоит ли ворошить прошлое? Мое мнение – забыть таких людей значит упустить возможность лучше узнать себя. С началом воцерковления у меня появилась решимость измениться. Ошибки прошлого тяготили. Верил, что Бог поможет, но для искреннего раскаяния чего-то не хватало. Какой-то последовательности, системности, более глубокого понимания грехов. Например, я осознавал, что многие проблемы от гордости. Но какой толк от того, что во время исповеди ты просто произносишь эту фразу «грешен в гордости». Нужны факты, конкретные ситуации с биографией. И в этом помогли именно те люди, с которыми я больше не общался. Но не воспоминания о них, а реальные попытки исправить отношения. Я буквально составил список, и получилось более 30 имен. Те, с кем я перестал общаться после окончания университета, переезда, смены работы и так далее, не просто знакомые, а люди, с которыми я сблизился в определенный период жизни. Я стал писать им письма. Каждый текст превратился в изнурительную работу над собой. Но слова исходили от сердца. Искренность буквально сжигала все страхи и сомнения. Я чувствовал, что теперь видел больше и не боялся заглядывать в прошлое, признавать ошибки. В результате открылись вещи, которых я о себе не знал. Например, понял, что часто относился к коллегам как к функциям. Был равнодушен к чужой боли. Тогда оправдывал себя тем, что стараюсь не нарушать личные границы. А на самом деле просто не выстроил доверительных отношений. Примерно так же я осознал, что часто ранил людей словами и не замечал этого. Повышал голос или был слишком холоден. Таких ошибок оказалось предостаточно. И все это я нес священнику. Он, кстати, поддержал мой метод, сказал, что это похоже на генеральную исповедь. Произошло еще нечто удивительное. Я не особо рассчитывал на обратную реакцию, но ответили почти все. Мои мысли, сожаления и переживания оказались близки и понятны всем, кому я написал. Я ощутил, как тяжесть уходит, плохие воспоминания испаряются. В итоге с некоторыми людьми из списка мы восстановили и поддерживаем хорошие отношения. С кем-то даже получилось поработать вместе на новых проектах. Особенно удивил один бывший коллега, который признался, что в компании, где я работал, до сих пор используют мои методики. Это вдохновило меня применить забытые навыки на новом месте, причем успешно. То есть открылись не только мои слабые стороны, но и скрытые ресурсы. В Евангелии говорится: «Озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия». История с письмами помогла мне глубже понять слова Спасителя. Они обращены к тем, кто, как говорит святитель Филарет Дроздов, желает идти во след Христа. Но для этого нужно оставить грехи, а не людей. Друзья, коллеги, соседи – это люди, которых Бог послал мне для чего-то. И по моему мнению, если воспоминания о них вызывают чувство какой-то незавершенности, сожаления, грусти, то это со мной говорит совесть. Не зря святитель Лука Крымский называл ее «тихим Божиим голосом». Так Господь показывает мне, что я где-то ошибся, что-то упустил. Но Он это делает не для того, чтобы терзать мою душу прошлым, а для того, чтобы я избавился от тяжести, исправил ошибки, которые мешают идти за Христом.
0: Частное мнение.
1: Вот такая вот программа. Когда мы ее еще делали с Климом, я задумалась о том, что это такое, ну, в общем-то, подвиг небольшой, да, так уйти в прошлое, навести там порядок. Не каждый на это решится. С другой стороны, бывают ситуации, наверное, когда, может быть, не стоит тревожить людей оттуда, когда две женщины конкурировали за одного мужчину. Я знаю, была такая ситуация, и девушка хотела попросить прощения за то, что в чужую семью влезла. И ей сказали, не трогай эту семью, и не трогай эту жену, и не надо мне просить прощения, никому от этого добра не будет. То есть ситуации бывают разные, да? Клим, ну вот как вы решились на это?
2: Ой, Наталья, я, честно говоря, не знаю, как я на это сам решился. На самом деле, ключевое слово как раз и есть здесь – решимость, потому что, когда это все происходило, я про это уже сказал, это было, наверное, самое начало моего церковления, то есть то самое призывающее благодать. То есть если бы сейчас что-то подобное там, в мою голову пришло, я бы, наверное, не взялся, ну, по крайней мере, в таких масштабах. Вот. Но при этом я точно знаю, что эта история меня чему-то научила. Она научила меня именно не отпускать прошлое, не избавляться от него. Она научила меня как бы с ним самим работать, да. Вот. Я, ну, если честно, думаю, что здесь это полностью просто такая как бы подсказка, помощь, рука Бога в данном случае. Мне просто повезло. Я не могу там сказать, что посоветовать там всем своим близким, всем своим знакомым, друзьям, вот делайте так же. Наверное, здесь просто умение, как бы желание должно какое-то появиться, а оно появляется только, когда ты начинаешь идти именно к Богу или как скажем, проявлять какое-то произволение к Богу.
1: А вот те люди, с которыми вы общались, для них это было благом?
2: Не знаю. Я могу сказать только за себя, как бы за свою часть. Возможно, ну, вообще не все же ответили. Я про это тоже сказал. Большинство, да, то есть процентов 90 из 30 человек, да. Но я могу по отношению к тем, кто не ответил, возможно, я... Ну, и отрицательный ответ, и отсутствие ответа, оно тоже является ответом. Мне показалось, что я на самом деле изменил все равно к ним свое отношение. То есть даже те люди, кто в данном случае, кого я когда-то, может быть, обидел, или они там меня, обо мне, может быть, вспоминают плохо, тем не менее, я сейчас с этой точки начинаю как бы по-другому к ним относиться, по-другому думать о них, вспоминать о них. Я могу за них помолиться, я могу сделать какой-то шаг, сделать все, что от меня зависит. Было ли для них благом? Наверное, это лучше у них спросить.
1: Но вы писали именно «Прости меня», да? То есть это было просьба прощения.
2: Каждый раз, вот я про это и сказал, что, наверное, за такой, вот именно так масштабный, я бы, наверное, уже не взялся за такое, что тогда двигало, какая действительно была энергия. Но к каждому человеку я подходил. Ну, это была какая-то отдельная история.
1: Индивидуально,
2: отдельная,
1: конечно.
2: Маленькая какая-то такая жизнь, с которым я пыталась... Я действительно старался искренне. То есть, но я не хотел вымолить прощение. Я честно писал каждому человеку о том, что я не жду ответа, что я действительно действую. Но я делаю это для себя. Что тут скрывать? Я это делаю для себя, чтобы... Потому что мне тяжело. Мне тяжело, что я плохо расстался с этим человеком, что я не сохранил эти отношения, что... Ну, что я был неправ, но что же теперь поделать? Я так и писал, что не нужно отвечать, не обязательно. Тем не менее, почему-то все ответили, почти все ответили. Но...
1: Я, когда тоже была неофитом, я что-то похожее делала, но я еще где-то начиталась в каких-то книгах до православия, каких-то много всяких книг у нас, как жить. И я прочитала, что нужно попросить прощения даже у тех людей, которые тебе причинили зло, потому что твое поведение спровоцировало их причинить тебе зло, я пыталась еще и так просить прощения. Ну, знаете, в неофитстве полет-то такой масштабный. Вот. Да. Ну, и как бы хорошо это было или нехорошо, что скажете, отец Назарий?
3: Ну, тут иногда бывают такие перегибы на местах, как говорится. Потому что иногда, действительно, когда совесть наша неспокойна по отношению к кому-то, и мы осознаем, что мы согрешили против человека, конечно же, мы должны постараться примириться, попросить прощения. Но иногда достаточно все-таки осознать, что такой образ действий для меня неправильный, в принципе, в моей жизни, как в жизни христианина. И, учитывая этот опыт, больше так не поступать с теми, кто уже тебя ныне окружает. А вот тут и надо смотреть, насколько сильно это было прегрешение, если прямо вот действительно это досадило человеку и оставило такой глубокий след какого-то негатива в ее жизни. А когда это какая-то бытовая ситуация и достаточно нашего какого-то личного покаяния, и, может быть, иногда вступая в соприкосновение с кем-то, это даже вообще больше элемент искушения для нас, особенно там, может быть, противоположный пол или какие-то сложные бывают разные абсолютно ситуации. И промысел Божий, может быть, отвел тебя от этого общения, от этого человека. У меня в моем церковлении такой опыт тоже был. Я там очень испытывал какие-то ложные угрызения совести, пытался встретиться, а мне очень мудрый священник сказал: «И не надо тебе встречаться. Господь там тебя отвел.
1: Можно наворотить,
3: Господь,
1: да?
3: Тебя отвел от этой встречи, да, это все правильно, не нужно было этого делать». И так тоже бывает. И я ему благодарен за это, потому что, конечно, это было искушение, мое желание на тот момент. Поэтому нельзя какой-то один рецепт давать. И повторюсь, Клим, и сам это теперь понял уже, что, наверное, да, в таком объеме не надо было всем писать. Но, опять-таки, в одностороннем порядке иногда, и даже я сейчас как священник понимаю, иногда кто-то, отвернувшись от тебя, там, не хочет общаться, ну, попросил прощения. Ну, потому что всегда есть за что. Но это не попытка что-то исправить, да, вернуть назад. Нельзя в одну воду войти дважды, это однозначно. И какой-то был промысел Божий, очевидно. Тем более у человека там тоже свои какие-то ошибки, свои представления о тебе. Ты же не обязан пытаться быть тем, кем хочется видеть тебя другим людям. Важно, каким тебя видит Бог, и как тебе об этом свидетельствует твоя совесть христианская. У нас нет такой цели всем понравиться.
1: А так хочется иногда, особенно когда ты неофит, хочется перед всеми очиститься и ко всем с добром.
3: Ну, да, и в этом тоже откроется какое-то скрытое самолюбие, тщеславие чаще всего, и ты этого просто пока не понимаешь. И тоже те же самые страсти, они просто как-то конвертируются в какие-то другие вещи, проявления, и, собственно, тоже так себя выражают, и ты являешься заложником уже этой же самой страсти, только
1: с другой стороны,
3: другим способом. Да. Да.
1: Очень важно вот то, что я услышала от Клима, что он хотел попросить прощения вот у этих конкретно людей, потому что, вспоминая себя, скажу, что я готова была просить прощения, потому что так правильно. Я пришла в церковь, так правильно. А если бы мне человек сказал: «Ну да, ты повела себя пакостно, я считаю тебя гадкой», я не знаю, как бы я отреагировала на это. Вот, поэтому тут важно, что Клим вот действительно хотел попросить прощения, вот именно с этим сердцем шел туда, мне так кажется.
3: Но мы еще из молитвы ко причастию: «Первым примирись и тебя опечалившим». Мы это все. Но если дословно, то есть сперва примири себя с тем, кто тебя опечалил. Но это означает, то есть ты будь сам мирен по отношению к ним внутри себя прежде всего. То есть перестань испытывать какие-то обиды на них или какое-то злопамятство. Но это не значит, что это твое примирение в себе обязательно должно выражаться вовне, тем более, если он тебя опечалил.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, нужно ли возвращаться в прошлое, чтобы исправлять ошибки или отпускать их. И в гостях у нас наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин, а также Владимир Носов, координатор движения 40-40, тренер по боксу, чемпион России и Европы, и Клим Полеха, журналист, который нам, собственно, предложил эту тему. Вы знаете, очень важный момент, что надо примириться с тем, кто тебя опечалил, потому что часто мы идем, я, по крайней мере, за себя буду говорить, иду туда, где я опечалила человека, и я начинаю там просить у него прощения, чтобы не быть виноватой, да, а внутри вот простила ли я, это, кстати, вопрос следующий. Вот как это было у вас? Было у вас вообще такое, Владимир? Почему-то я так говорю, как будто это должно было быть.
4: Ну, мне кажется, это у всех было, и вот начало разговора меня заставило уже сейчас сидеть и вспоминать людей, которых я мог опечалить, которые, перед которыми я мог быть и был виноватым, но вроде бы так навскидку ничего не вспомнилось. Но думаю, надеюсь, помню, да, что со всеми, вот, да, начиная ходить в храм, те, кто прям как-то яркий какой-то отпечаток оставил в моей жизни, или я в чьей-то старался примиряться тоже. Но очень хороший, мне кажется, просто отличный такой вот поступок Клима, который можно брать, мне кажется, в хорошем смысле на вооружение, потому что меня всегда потрясает состояние в прощённое воскресенье. Угу. Я думаю, почему, вот, ну, я конкретно к себе, почему ты только один день в году так у всех просишь прощения? Причем даже у самых близких, у тех, там, с кем работаешь годами, десятилетиями, ведь накопилось что-то. Ведь часто даже необдуманно или как-то грубость какая-то, там, какие-то мелочах, а вот у человека может вот такие серьезные осадки оставить. Я вспоминаю, знаете, о чем часто, что всплывают люди там по спорту, по деятельности, по молодости особенно, дают интересную их судьба, поскольку какой-то период жизни с ним был очень ярок рядом, и что греха таить, не всегда он был благочестивым, может быть, в таком смысле, да, вот, и вот вот это часто заставляет вернуться, надо узнать, как у человека, потому что, ну, вот, занимаясь спортом, ну, вот я был в сборной команде страны, и по всей территории нашей необъятной родины есть люди очень близкие, потому что, переживая такие эмоции, там, где-то будучи на соревнованиях, за пределами страны, тем более, как становится такое братство, да, у нас есть эти чаты, такое боксерское братство, которое, ну, действительно, люди как будто и становятся, кстати, тоже родственниками, там, крестят друг друга детей, становятся крестными родителями друг у друга. И вот, вот этот факт заставляет поинтересоваться, а как вот у него сложилось. И вот, знаете, такая просто такие высоты, такие размеры вот этих жизненных судеб, которые и пугают, потому что один скончался от передоза, второй помощник министра, там, грубо говоря, да, там, третий на пожизненном заключении сидит. Да, это ярчайшие звезды своего времени. Четвертый отец восьмерых детей. Вот, вот это заставляет как-то...
1: Ну, в тоже... разные стороны, но
4: да, да, да.
1: Маятник хорошо,
4: да,
1: раскачался.
4: Да, да, да. И, ну и, конечно, вот это еще раз и для тебя лишний такой урок серьезнейший, да, то, что кто нашел Христа, стремится к нему, у него жизнь, ну, человеческая. Кто все-таки не справился со своими страстями, не справляется еще, там все что угодно, и даже такие страшные вещи. Вот, поэтому вот это заставляет поинтересоваться. Ну и, конечно же, там, участвуя, например, в каких-то там общих, каких-то совместных, неправильных, там, может быть, каких-то таких времяпрепровождениях, да, конечно, где-то хочется подсказать, вот сказать, ну, братик, ну, помнишь, ну, мы с тобой такие дураки были, слушай, ну, вот, вот сейчас-то, вот сейчас мы понимаем, как надо жить, тем более сейчас, ну, что, опять же, вот статистика вот эта семейная, там, каждую неделю слышишь от близких людей, я ушел, развелись, бросили, вот такие страшные вещи. От отца Олега, помню, Стеняева, вот мы ехали как-то с ним по городу, вот я вспомнил, как-то у нас разговор зашел, и он сказал мне, что даже нужно опасаться тех мест, где ты мог делать какое-то зло. Ну, как? А когда едешь по городу, ты же, если в этом городе ты вырос, провел всю свою жизнь, ты помнишь. Да, такие, даже какие-то детальки, которые ты забыл, но ты, посещая какое-то место, там, перекресток или какой-то район, ты вспоминаешь сразу. И вот он говорит, даже вот надо опасаться, чтобы не окунуться вот в этот, как бы не нахлынули, что ли, тебя вот эти какие-то греховные воспоминания, чтобы, ну, или наоборот, перекреститься, сказать, Господи, помилуй.
1: Интересно, что получается, когда мы возвращаемся назад, вот отец Назарий, вы сказали, в одну реку не войти дважды, но все-таки эта река есть, да, потому что там был ураган эмоций, ну, вот такая вот деятельность, как у Владимира, да, спорт и бокс, сильные такие люди, и на таком пике эмоциональном там всякое было, да, ну, у каждого из нас что-то было, может быть, не так масштабно, вот, и в эти эмоции иногда страшно возвращаться и опасно. Вот когда не надо...
3: когда не надо возвращаться, когда есть какое-то пристрастное отношение к человеку, безусловно. То есть, проанализировав, а почему меня тянет вновь возобновить какие-то отношения, что вообще в этой дружбе меня там объединяло. То есть, что-то святое, чистое, доброе, или, наоборот, какие-то страсти. Я вспоминаю, уйдя в монастырь, мы с одним послушником разговаривали как раз на предмет контактов с миром. И он говорит, мне кажется, что нельзя бросать людей, надо как-то сказать им о Христе обязательно. Угу. И я пытался это делать с теми, кто был как-то более-менее близок, с кем дружил. Тогда еще не было телефонов, все это писались письма какие-то. Иногда при личных встречах было немного, ну, потому что я 3 года вообще никуда не выезжал из обители. Но, тем не менее, попытки были, но с кем-то потом мы на эту тему общались. Многие пришли на тебя посмотреть, как на диковину зверушку. Вот, посмотрели, увидели, да, человек другой. Попытались какие-то струнки задеть твои, какие-то страсти даже пару. Видишь, что как-то это не откликается. Но и неинтересно, потому что ты не хочешь жить их жизнью, а они не хотят жить твоей жизнью. И пути разошлись. Я с теми, с кем общался, может быть, с единственным человеком. Один уже почил. Иногда поддерживаю контакт. Вот, пожалуй, а с кем-то очень редко, потому что Христос же проповедовал и никому не навязывал себя, и апостолы поступали так же, они приходили в город, предлагали учение, как сказано, кто хотел, то был от истины, следовал за ними, кто не хотел, те, собственно, шли там своим путем, мы никому ничего не можем, кого-то заставить, вот навязать что-то, мы можем только предлагать, и даже большинство старцев, если брать, они очень деликатны были всегда. И говорят, я бы на твоем месте, там, или я бы вам советовал вот так не поступать или поступать так. Крайне редко старцы возвышали свой голос, когда говорят, не надо, не делай.
1: А еще очень странно от нас это слышать. Я вот не знаю, Клим, как у вас было? Вы с этими людьми о Боге говорили? Когда спрашивали они вас что-то? Почему вдруг вы приняли решение извиниться или как-то наладить ту ситуацию, которая была сломана?
2: Ну, потом так или иначе, с кем ты продолжаешь общаться, да, они... Ну, это как какое зеркало, потом человек просто на тебя смотрит, и в какой-то такой момент, там, когда доверительная беседа какая-то, он просто... Слушай, ты изменился, да, я не могу понять, что с тобой произошло. Ну, то есть я не говорил, не выпячивал, не говорил, что я вот теперь вот воцерковился, стараюсь жить, так скажем, церковной жизнью и прочее. Вот, и когда спрашивали, я говорил, но к тому моменту я уже прошел, наверное, какой-то вот этот тоже путь, когда ты набиваешь шишки, когда ты пытаешься всем доказать, что ну что же вы, когда тот самый неофитский пыл, как же, и поэтому, нет, я тогда не навязывался. Когда спрашивают, да, говоришь там когда-то, ну, чаще всего ты просто переключаешь на батюшку, то есть скорее ты должен все-таки священник делать, не я.
1: Интересный момент, что когда мы возвращаемся в прошлое из состояния, вот я хочу попросить прощения как христианин, да, став христианином, мы действительно, отец Назарий, вы сказали, становимся диковинными зверушками для тех, к кому мы возвращаемся. Кстати, кто-то оказывается тоже воцерковленным человеком. И это такое, о, надо же, свой в этом океане, нашелся свой. Вот, а для многих вызывает отторжение. И ты тут ни при чем, ты просто ответственный за всю церковь, потому что ты сказал, что к ней принадлежишь.
3: В твоем лице мы сейчас тебя спросим с церкви.
1: Да, за все, приходится отвечать. Я знаю, что у Клима тоже так бывали моменты, когда приходится за всю церковь отвечать.
2: Да, такое бывает, когда, как вы православные, живете в этом мире, в котором все нельзя, все запрещено и прочее. И когда пытаешься объяснить, ну, опять же, мне кажется, здесь стоит, наверное, даже не доказывать как-то, да, а просто какие-то примеры из своей жизни приводить. Там, у меня это было вот так и вот так. То есть, когда объясняешь человеку, что, ну, вот пост и какая-то вообще любая аскеза, отказ от телефона, от всего прочего, он высвобождает энергию и показываешь, как это у тебя сработало. Это гораздо более эффективно действует. Человек действительно задумывается, и потом некоторые действительно какие-то шаги делают в сторону Бога. Но, знаете, как же все равно игумен Воробьев Гурьев говорил, что мы, каждого человека ведет к себе очень сложным путем.
1: Да.
2: И мы в этом смысле там мы можем какую-то, наверное, роль сыграть, но опять же, там не, наверное, очень смиренно как-то стараться, очень аккуратно.
1: Да,
2: здесь
1: быть перчаткой на руке Бога. Да. Это так дерзновенно, конечно, но кто-то сказал, мне очень понравилось это выражение.
4: Антоний Сурожский.
1: Антоний Сурожский, да. Удивительное, конечно, вот такое сравнение. Ну, я про себя так, конечно, не дерзну сказать, но то, что потом люди из прошлого, которые сначала сказали, фи, ты что вообще, в монашку превратилась, там вот это все тоже прилетало. А потом, когда у них проблемы случались, они знают, кому позвонить. То есть они уже как бы понимают, что ага, в моем кругу есть вот это вот странненькое, но, может быть, она чего-то действительно приведет и подскажет. Да. Ну, хотя бы доведет до церкви, хотя бы, чтобы помочь туда войти.
3: Иногда это как раз и есть наша функция, довести до ограды церковной. Но мне было проще, потому что когда у тебя обратный адрес монастыря Оптина пустынь, то ты говоришь, что ты там, я как к церкви не отношусь, или как бы это лень, как бы не религиозен, это бессмысленно, понятно, что ты уже себя...
1: То есть письма приходили с обратным адресом?
3: Естественно. Или когда ты приехал уже в Подрясники, будучи послушником, твоя одежда уже сама за себя говорит. То есть как бы маскироваться не надо. И тут либо ты соответствуешь этому образу, либо нет. Это другой вопрос.
1: А вот у вас, Владимир, с людьми, с которыми приходилось противостоять в этом прошлом, да, и были острые такие конфликты, как они потом восприняли, что вы уже с такой позиции кротости подходите? Удивились?
4: Ну, до позиции кротости, может быть, я еще не дошел пока в направлении, но с другой стороны, вот хотел сказать сразу, что крутили, конечно же, пальцем, а с другой стороны, а у кого из верующих после прихода к вере, вот такой, может быть, резко, да, вот какой-то такой, не с детства в смысле, да, вот у кого не крутили пальцем у виска, когда видели, как ты вдруг раз и все, перестал вот делать все то, что ты делал раньше, как все многие сейчас делают, а ты вдруг перестал. Конечно, как-то объяснить, ну, с ума сошел, в секту попал, обычно такие же вещи. Вот. Такие ярые, может быть, такие критики. С ними пауза, да, по слову апостола, как еретика, вразумив дважды, отвращайся, да, то есть какие-то, конечно, ну, старался, по крайней мере. Конечно, это не распространяется на случаи, когда, ну, разговоры же разные бывают, и мужчины, это мужские коллективы тоже разные, угу. Когда при тебе оскорбляют, там, например, церковь или патриарха, или попов на мерседесах, то, конечно же, молчать, мне кажется, здесь преступно, вот, и надо, конечно же, слово защищать, и, как говорил преподобный Гавриил Ургибац, если при тебе хулят веру, а ты молчишь, то ты хуже хулителя. Вот такая трезвящая фраза, на самом деле. Не хочется быть хуже хулителя, поэтому хоть что-то сказать, там, встать, стоп, молча даже как-то руки защитить святую церковь, священство, как бы, и себя, потому что ты часть церкви. Ну, не себя, в смысле, а в своем лице. Вот. Но со временем, как вы правильно сказали, мы же все, жизнь-то меняется, жизнь же не стоячая вода. Мутная. А жизнь бьет ключом. Кого-то по голове, кого-то там по органу, по сердцу и так далее. И что греха таить, люди-то умирают ежедневно, ежеминутно по всей стране, по всему миру. И когда в эти минуты, конечно, всплывают, а с ним что-то произошло, он же в храме, он же церковный, у него же не просто борода, он туда ходит, значит. И вот эти вещи, особенно вот когда пелена с глаз спадает, когда мы на похоронах наших близких становимся, так это же вообще просто другой уровень, другое измерение. Вот, и как важны слова священников на отпевании, когда, да, вот ближайшие родственники все стоят, ну, горем убитые. Вот в этом случае это тоже, как сказано, что вот эта скорлупа сердца разбивается скорбями, да. Вот как важно слова священника, как такое лекарство ложится на, запоминаются, меняет людей, да, что это расставание, что на время мы расстаемся, что нету смерти, да, что Христос воскрес.
1: И вот тогда православных слышат.
4: Слышат, и единственное, вот тоже вспомнил случай, перед которым мне надо будет, да, конечно же, покаяться, вот в таком своем рвении, в любви, вот всеобщем понимании, что происходит. Вот у близкого друга заболел ребенок онкологией, раком. И это начал ему говорить. Так это же грехи родителей.
1: Ух, жестко.
4: И вот я говорю, брат, ну как бы вот с такой, я не из осуждения старался, я не знаю, как это показалось. То есть, да, вот как сказано, что человека, которого содрали кожу, его обнимать даже больно.
1: Да.
4: С ним надо поплакать, наверное, рядышком. А я вот начал ему давать там, надо в храм,
1: покаяться.
4: Надо исповедь, надо каяться, надо все молиться. И вот он, а он перестал со мной общаться. Я сначала не понял, почему, он просто перестал со мной общаться.
1: У него не было тогда на это никаких сил, конечно.
4: Конечно. И вот я его обжег вот этой всей, вот этим еще больнее ему сделал, наверное, хотя просто надо было посидеть с ним, там, я не знаю, обнять, поплакать и что-то предложить. Но вот у меня такой вот опыт вспомнился.
1: Да, мы по-разному выступаем, мы еще продолжим эту тему, естественно, во второй половине программы. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также наши дорогие гости, наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин, Владимир Носов, координатор движения «40-40», тренер по боксу, чемпион России и Европы, и Клим Полеха, журналист. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: «Клуб частных мнений» на радио «Вера».
6: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
7: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
6: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
7: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
6: Помогите светлому радио продолжать звучать.
7: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: И мы снова в эфире «Радио Вера». Клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной вместе в студии наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин, а также Владимир Носов, координатор движения 40-40, тренер по боксу, чемпион России и Европы, и Клим Полеха, журналист, который предложил сегодняшнюю тему «Ошибки прошлого отпускать или исправлять». Вы знаете, я хочу посмотреть на эту ситуацию еще с одной стороны. Допустим, какие-то ошибки не требуют вступления в контакт с людьми из прошлого. Ну, оставим их. Но ходить ли нам туда, чтобы переоценивать то, как ты сделал, бесконечно, может быть? У меня конкретно была ситуация, в которой я до сих пор, наверное, не могу до конца разобраться с духовной точки зрения. Мне необходимо разобраться, чтобы понимать, а как же дальше? Потому что, знаете, на каждом уровне мы встречаемся, как, по-моему, говорил отец Василий Росляков, на каждом уровне мы встречаемся с демоном все более сильным, пока на верхнем витке не встретимся лично с дьяволом. Я боюсь точность цитаты.
3: Это в Евагрии Понтийске, по-моему, тоже об этом говорил.
1: Вот.
3: Еще древний святой.
1: И на каждом уровне тебе подбрасывают задачку, которую ты решить не можешь. И потом анализируешь ее и думаешь, а как же было правильно? А что же я не так сделал? И вот я копаюсь в этом до сих пор. И мне это необходимо понять. Один священник со мной туда как бы пошел, мы стали это обсуждать, и нашли решения какие-то, и мне это очень помогло. А другой священник, в общем-то, близкий мне человек, я давно с ним знакома, он мне просто сказал, зачем ты меня тянешь в свою химеру? Просто перелистни это и забудь. Это химера, этого нет, живи сегодня. Как правильно, как вы думаете?
3: Ну, вопрос, опять-таки, насколько меня это еще не отпускает, и, возможно, лучше перелистнуть и к этому не возвращаться. Но лишь с тем выводом, что как мне теперь в моей жизни не надо поступать.
1: А вот если этот ответ еще не найден?
3: Тогда, может быть, просто отпустить и молиться. молиться о сегодняшнем дне, попросить у Бога прощения о том, что было сделано в прошлом, и просить о вразумлении, как применить этот опыт в своей жизни, как не повторять этих ошибок.
1: А почему, отец Назарий, почему не пытаться копаться и разбираться, что же произошло? Опасно это?
3: А потому что мы себя тормозим в развитии внутреннем, потому что это мы, как бы, даже когда говорят многие отцы, правда, о плотских грехах, что не надо их вспоминать по виду, когда мы каемся, потому что очень опасно сочувствие в них вызвать. И даже Авва, забыл, кто из древних, говорил, что воспоминание плотских грехов приносит прежнюю скверну греха в твою душу. Поэтому очень опасно. Поэтому и здесь также опасно какое-то вызвать сочувствие.
1: У себя или у...
3: У себя прежде всего, да. И то, что наш ум не отпускает нас, это же признак того, что наш ум не свободен для молитвы. То есть там не остается места для Бога. Если он постоянно в этом копошится, то есть мы тем самым, занимая место Богу, вот какими-то ковыряниями,

0: добрые дела. Но вот он, не прилепившись к этому, он свободен от этого. И вы не свободны. Поэтому, а Господь нас призвал к свободе. Поэтому, именно поэтому это опасно. Что мы лишаем себя этой внутренней свободы, постоянно возвращаясь к этому и не имея возможности это отпустить.
1: Мне кажется, здесь важно сделать, ну, понять вообще, для чего мы возвращаемся к нашему прошлому, к нашим прошлым ошибкам. Если действительно мы возвращаемся, чтобы опять заново это пережить, то мы начинаем действительно, ну, как бы топтаться на месте. И вот это вот прошлое не отпускает, оно само, вот эта фраза, что это как будто бы не мы, а как будто кто-то нас удерживает. А если мы туда возвращаемся для того, чтобы понять, для того, чтобы разобраться, и вот как в вашем случае, один сказал, не надо разбираться, а второй помог. Угу. Именно помог, поговорил, разобрался. Там, я не думаю, что вы там как бы услаждались и возвращались там, к этому для того, чтобы как-то себя как-то потешить. Естественно, была какая-то боль, какая-то проблема, и вам помог человек ее решить, а вернее, Господь помог с помощью человека. Да? Вот, и вот, это вот этот момент, мы же сейчас действительно живем в такое время, когда вот это вот проработать наше прошлое, проработать наши травмы, вот эти вот ошибки, забыть прошлое, отпустить, мне кажется, не надо отпускать. Иногда именно вот нужно возвращаться в прошлое для того, чтобы именно покаяться. То есть вот иногда действительно, как вот, ну, я об этом как раз и говорил, что я, наверное, туда не глядя нырнул, то есть, так скажем, я, наверное, туда как-то Господь вот окунул. Но я извлек из этого колоссальную пользу. Я действительно увидел свои собственные ошибки, которые сейчас я при тех же там схожих обстоятельствах, при похожих историях я уже не повторяю или стараюсь не повторять. И понятно, что прошлое изменить мы не можем, но мы можем изменить свое отношение к нему. Мы можем изменить его значимость на нас сегодня. То есть то, что из прошлого на нас влияет сегодня, то есть вот это как раз мы и можем изменить, и мне кажется, как раз через покаяние. Именно потому что ты... Если ты топчешься на месте, если ты возвращаешься, переживаешь снова и снова какую-то боль, да, действительно, в этом есть какая-то и доля гордыни, тщеславия и прочее, как будто... А вот если ты... покаяние – это же движение вперед, это же действительно какая-то дверь, которую ты должен открыть и вот сделать этот шаг. И когда ты через себя вот это вот пропускаешь, Господь, он как будто бы это открываешь, эту дверь, а как будто он стоял все это время и ждал тебя там.
2: Видите, я не случайно сказала про следующий уровень, потому что если бы было все просто... Ну, это, к примеру, одна из ситуаций, да, я взяла, не то, что у меня там какая-то проблема. Если бы было все просто и надо покаяться, это понятно. А когда ты не понимаешь, а был это грех, а не был это грех, а что это было, а в чем я не права, а может быть, я права. И вот, вот такие ситуации тоже бывают.
0: Я об этом и хотел сказать, что если понимания нет... в чем каяться и как относиться, просто надо поставить это на паузу. И просто молиться, через молитву это решать. Может быть, ответ придет, а может быть, и не придет. Может быть, это просто останется в прошлом. Как
3: наверное, нету таких готовых решений, как поступать. Конечно. Это же все очень персонально. И у нас, может быть, кто-то услышит, что захочет какой-то готовый рецепт. Наверное, все ситуации настолько персональны, и действительно надо в каждой ситуации отдельно, о чем мы говорим, отдельно, конечно, постараться, если сами мы не готовы решить, а часто так происходит, поделиться с духом, потому что, вот помните, покаяние Захея, которое сказал: Господи,
2: воздам.
3: Половину раздам, а кого обидел, тем вчетверо отдам.
2: Вчетверо воздам, да, вот это тоже важный
3: момент. Знаете, вот история одной женщины, знаю тоже, которая так мучил, сжег грех детоубийства, что она не могла успокоиться, поскольку даже после исповеди она не могла. Тогда ей батюшка говорит: ну, рожай теперь, сколько ты сделал абортов? Она говорит число: ну, рожай теперь ты. Говорит: как мне там, я уже на пенсии. И она занялась вот этой деятельностью, да, антиабортной, и благодаря которой с Божьей помощью родились десятки людей.
2: То есть деятельно исправить свой грех.
0: Покойный наш отец-наместник, отец Венедикт Архимандрит, говорил, что он даже не физически, а иногда духовное рождение, помощь кому-то обрести веру, это даже выше, чем вот какое-то, может быть, физическое, хотя тоже прекрасно спасти людей от детоубийства, спасти тех живых детей. Но важно еще, конечно же, помогать людям обретать веру и рождаться духовно. То есть каким-то образом потихонечку кого-то катехизировать, кого-то подводить как раз к порогу церкви, ко Христу, к знанию, пониманию о Христе.

0: очень важно, и это тоже будет тебе как некое искупление, как прощение твоего греха.
1: Мне кажется, если бы нам было полезно забыть о грехе полностью, Господь бы, мне кажется, это очень легко бы сделал, там, после исповеди, ну, грубо говоря, ну, что-то мы сразу и забываем. Но если такой грех остался, он вспоминается постоянно, ну, наверное, мы можем, вспоминая его, первое – это возненавидеть грех. Второе – возблагодарить Бога за то, что он тебе прощен.
2: Это такое большое искушение. Я тоже знаю, что эта ситуация у многих бывает, когда ты на исповеди покаялся, но не отпустила. И как бы уже многие священники, отвечая на этот вопрос, мы часто в него упираемся, сказали, что ну все уже, Господь удалил опухоль, ты можешь этого не чувствовать, но греха уже нету. А почему же нас тогда это мучает? Только ли из гордыни?
0: Нет, прекрасно говорил старец Макарий Оптинский. Ну, во-первых, покойный мой духовник Фёдор Оптин и Пустынь говорил, что в соответствии с тяжестью греха должна быть принесена глубина покаяния. Вот этой глубины нам порой не хватает. И в силу того, что мы вроде бы на исповеди сказали, а собственного личного покаяния, сердечной боли, от этого оплакивания греха в должной мере не принесли Богу. Вот поэтому это тревожит. А второе, то, что тяжелый грех, он оставляет шрамы, как говорил преподобный Макарий Оптинский. И вроде бы уже и рана заросла, а шрам болит. Поэтому это неизбежно бывает. Остается след какой-то на душе.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». И мы сегодня говорим про ошибки прошлого. Отпускать их или исправлять. А мы – это я, Наталья Лангамер, а также наши дорогие гости. Наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин. Владимир Носов, координатор движения 40-40, тренер по боксу, чемпион России и Европы. И Клим Полеха, журналист, который нам эту тему сегодня предложил. Вы знаете, еще один важный момент. У меня был знакомый один, который развелся с женой, и выросла дочь, как бы он был воскресным папой. Потом он женился, и вот на свадьбе у этой дочери, когда, естественно, возникли какие-то трения между женщинами, да, бывшей женой, новой женой, и ему как бы они принесли эту проблему обе, он очень разозлился и сказал, да что такое, я же уже в этом покаялся, почему я должен копаться в этих проблемах? Вот бывают, наверное, такие ситуации, которые оставляют след. То есть мы покаялись, мы сделали, что смогли, но вот это наследие результата греха, оно с нами может оставаться. Или это уже все, нас не касается?
0: Нет, безусловно. Последствия греха, они иногда очень долгие. И очень сложно этого врачевать. И как раз нужно очень много такта, во-первых, во-вторых, очень глубокое покаяние. То, что, повторюсь, он сказал, я покаялся, он исповедовал это. А насколько он действительно деятельно в этом покаялся перед Богом, это другой вопрос. Потому что когда человек приносит действительное покаяние, глубокое, то меняются обстоятельства жизни, меняются отношения людей даже. То есть реально происходит чудо. И часто мы вот эти два понятия, мы когда говорили об этом раньше, они подменены. То есть мы исповедь путаем с покаянием. Да, исповедь – таинство покаяния, но покаяние, оно рождает исповедь. То есть то покаяние, которое происходит в моем уме, в моем сердце, в моем сознании, душе, и как боль сердечная перед Богом о том, что я совершил, и я хочу исправиться. И тогда уже как плод моего покаяния я иду и говорю об этом, исповедую это духовнику. А когда исповедь без покаяния, то, собственно, и остается так, что какие-то проблемы, они не разрешаются. В силу того, что ты вот эту глубину ее не осознал и не принес Богу.
2: То есть, если у тебя возвращается проблема, связанная вот с совершенным грехом на каком-то витке снова и снова, значит, просто надо задуматься о том, насколько ты в этом покаялся.
0: Да, и имеет смысл, конечно.
2: И даже какие-то вещи, которые, может быть, не связаны с другими людьми, я вот как бы всех призываю в студии рассказывать про свои истории, поэтому как пример рассказываю сама, что я в какой-то момент снова исповедовала то, что казалось мне совершенно ерундой, что я там, не знаю, гадала. Ну, ерунда же. Или что я там с астрологом какие-то решала свои вопросы. Ну, тоже кажется, ну, такая мелочь. Нет, не мелочь. преступление против первой заповеди, против Бога. То есть не будет у тебя других богов, кроме меня. И я в какой-то момент пришла с этим как бы на вторую генеральную исповедь, может быть, уже что-то осознав на новом витке. Вот как у вас?
1: А еще ведь как важно, на каком уровне человек находится, согрешая. Ведь одна мера там, ошибки, греха, ошибки там, адвоката, да, это свобода подзащитного, другая ошибка или грех какой-то, там, да, самонадеянность какой-то у хирурга. Это может быть, как говорят, у хирургов, у каждого хирурга свое кладбище, там, ошибка дворника, который там чуть-чуть, может быть, не домел. Ну, то есть, вот мне кажется, очень важно еще и по последствиях помнить, да, потому что грех же, это мы просто грешили, покаялись и забыли. А он дает этот свой плод такой вот отвратительный, да. И если мы еще для кого-то являемся каким-то, ну, может быть, в центре коллектива какой-то, мы это пример, который может до бесконечности распространяться. И вот, конечно, в этом смысле, мне кажется, расслабляться нельзя вообще. Вот так вот легкомысленно относиться к своему греху, к своему греховному поведению, потому что это может так повлечь серьезные такие страсти, вернее,
0: у духовников проблемы. По этому поводу тоже есть свое кладбище. Угу. Когда ты где-то был, там, случайное слово неправильно сказал. Иногда, конечно, бывает это действительно просто чья-то надуманность, а иногда просто твоя невнимательность, какая-то несобранность в какой-то момент по разным причинам. А вот где-то что-то ты ошибся, и тоже это приводит.
2: И человек ушел из церкви. Я знаю,
0: ну, как минимум от тебя он ушел, ну, слава Богу, не от Христа, иногда из церкви такое бывает, да.
2: Я знаю, что владыка Антоний Сурожский был очень строг в смысле исправления своих, ну так, грехов, это даже где-то может звучать романтично, я покаялась, и все прошло. Да нет, поступков, которые повлияли на жизнь других людей. И он однажды, я знаю, свое чадо отправил исправлять вот прям вот все, вот у кого-то чего взял, по-моему, это связано было, не берусь сказать, но что-то, например, с воровством, да, иди и верни. Вот не случайно мы Закхея вспомнили, да, что воздам вчетверо. То есть последствия наших поступков греховных, это тоже зона нашей ответственности.
0: Безусловно, безусловно. И мне мой тоже, помню, покойный духовник, отец Федор Игумен, на свое время, ну, в начале моего монашества тоже говорил, что бывает, человек с другого континента готов приехать, чтобы встретиться и попросить прощения за то, что не дает ему покоя, не дает ему дерзновения к молитве. В Евангелии же говорит, что если ты имеешь нечто на кого-то, оставь и пойди примирись, чтобы потом принести свой дар к алтарю Божию, ну, дар молитвы нашего, собственно, предстояние пред Богом, пока та скорбь человека, которому мы ее нанесли, пред Богом предстоит, она порой затворяет этот вход в молитве в уши Божии. И надо действительно сперва примириться, чтобы иметь уже дерзновенный вход к Богу и свободную совесть. То есть ты можешь каяться внутри, но живой человек, он говорит, что да. Или Господь скажет, ты передо мной покаялся, но он-то держит на тебя что-то, и есть за что. И когда есть за что, действительно, и надо найти себе мужество, силы и способ это прощение попросить. Но, опять-таки, то, с чего мы начинали. А просто вопрос, когда это действительно есть, это состав преступлений, назовем его так, а другое дело, там, может быть, какие-то мелочи, когда, возможно, и не стоит там к этому обращаться.
2: Может
0: так
2: быть, не стоит напоминать человеку об этом.
0: Совершенно верно. Ведём
2: в искушение, да?
0: Совершенно верно, да.
2: Но есть еще один момент, который в прошлом важно, наверное, как бы отслеживать. Я услышала притчу про двух монахов, которые поссорились, и один пошел, другого попросил прощения по рекомендации духовника. И примирение не состоялось. Он пришел к духовнику, говорит, а в чем дело? Он говорит, а ты сам-то его простил? И тут вот самое интересное началось, что у других-то мы можем попросить прощения, а вот как-то простил ли я, это, ну, уходит на второй план. А вот мне кажется, это тоже бывает сложно отследить, а простили ли мы всех, с кем в прошлом были конфликты. Вот у вас такое обнаруживалось, нет, Владимир?
1: Обнаружилось. И в семейной жизни часто обнаруживается. Ты как бы просишь прощения, но по самому тону даже слышно, что там...
2: Но прости меня.
1: Да, да.
2: Спаси тебя, Господь. Да,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Это.
1: Вот здесь вот, знаете, вот Феофан, святитель Феофан Затворник, говоря о двух сторонах именно покаяния, прощения, он говорит, что первое совершается, ну, как бы, совесть совести, в духе, да, то есть мы в таинственное, да, такое сторона, таинственная сторона, и вторая сторона бытовая, то есть такая телесная, физическая, в таинственной в исповеди мы получаем прощение именно внутреннее и чувствуем это хорошо, прекрасно, да, вот я, например, вспомню свою первую исповедь, у меня ручьем лились слезы. Да, это нельзя забыть, и дай бог, чтобы никогда этого не забывал. Вот. Но все равно, да, вот это облегчение, я думаю, многие чувствуют. Может быть, и не всегда, конечно, оно происходит, но вот такие яркие моменты бывают у многих. И вторая сторона бытовая, где мы должны такое самое... такое некое самоумерщвление, что ли, приложить труды, покаяние, молитвы, да, вот как, ну, такая некая эпитимия, может быть, да, вот, и вот в такой вот в полноте, мне кажется, вот надо вот на такие вещи смотреть вот как бы
2: объемно.
1: В двух составляющих таких.
2: Клим, а у вас были в этом прошлом моменты, где вам надо было простить?
4: Конечно, да. У меня была история, когда нас на работе поймали одну сотрудницу на воровстве, и мне нужно было на совещании, на закрытом среди руководства, нужно было высказать свою позицию по этому поводу. И я, конечно, сожалею, что я тогда поступил по инструкции. То есть я тогда повел себя именно, ну, так скажем, холодно, правильно, так, как требовал от меня там, генеральный директор. Сейчас бы, конечно, поступил бы по-другому. Вот. И я... Можно ли... Я долго себя корил за это, да, это было таким. И вот как раз это такой момент, который, ну, он тебя изводит, и к этому возвращаешься снова и снова, и снова, и думаешь, как вот почему, ну, зачем ты так... И ты не находишь выхода, это как будто бы в тупике. Но вот когда ты уже имеешь какой-то такой опыт общения с Богом, я не знаю, это, наверное, чуть не звучит нескромно с моей стороны, но вообще, когда ты живешь, стараешься пожить хотя бы немножко церковной жизнью, у тебя получается так, что ты перестаешь свое прошлое воспринимать как свое обвинение. Знаете, у меня был опыт такой, что я раньше работал, начинал свою журналистскую деятельность именно с криминальной журналистской деятельности, именно ознакомился с юридической, так скажем, терминологией, а главный документ, по которому ты работаешь, это обвинительное заключение. То есть там, где сводится все абсолютно, вся документация, вся история человека. И вот это вот обвинительное заключение, которое ты сам себе пишешь постоянно, от него нужно отказываться, потому что оно действительно... Ну, не мы себе должны выносить приговор в конечном счете.
2: Ну, какой важный момент.
4: Это ты, да. Ты должен довести это, да, ты должен, конечно же, безусловно, покаяться, но ты не должен видеть в этом тупик. И отказываться, в том числе, от того себя тоже нельзя. От этих ошибок. То есть я не могу сказать, что... Ну, то есть я как раз это вижу в христианстве. Мне вот это как раз и нравится, что мы верим в воскресение. Мы понимаем, что нас... Ну, вот что нас Господь ждет, не отказавшись от нас, от нашего прошлого, да, мы не стираем себя. Он не переделывает нас. Там, да, приходим к некие какие-то симулякры, которые Он очистил, и вот. Он принимает нас вместе с нашим прошлым. И мне интереснее думать не о том, как бы я там поступил, а интереснее увидеть свои собственные грехи и свою историю в Божьем свете.
2: Ой, как это важно, потому что, уходя в прошлое, да, в частности, вот это то, что вы упомянули, Клим, модное, да, такой самоанализ, психоанализ, да, мы можем там увязнуть, потому что именно Господь нам все-таки дает отпущение этих грехов, и именно с Богом только можно, наверное, туда ходить, да, отец Назарий?
0: Ну, однозначно, потому что человек, он весь и вся его жизнь, просто надо принять, что да, были какие-то ошибки в этом, и, безусловно, когда покаяние мы приносим, это же не самоедство какое-то, в котором нет перспективы, это как раз вот та тайна примирения человека с Богом, где он по-настоящему хочет найти для себя прощение в Боге, потому что без чаяния этого прощения, без веры в это, какой смысл? Это приведет только к отчаянию и признак как раз неверия, недоверия Богу. И зачастую как раз доверие рождается, когда мы, еще не зная Бога, приносим покаяние, видим, что насколько Бог благороден, насколько Он обходителен, и Он прощает там, где, может быть, я себя еще не готов был простить.
2: Да.
0: А Он дарует нам это прощение, и нас это просто переворачивает наше сознание. Это величие Бога и Его такое вот величайшее благородство и милость по отношению к нам.
2: Как важно это понять и усвоить, потому что вот этот обвинительный приговор себе – это как раз путь вниз.
0: Однозначно.
2: А вот как
0: раз отчаяние – это радость демонам просто.
2: Да, а когда ты понимаешь, что Господь простил, но вот это то сокровище, которое есть у нас, христиан, спасибо вам огромное за этот разговор, мне кажется, полезно, да, многие услышат для себя ответы, я, по крайней мере, их сегодня услышала. Напомню, что тема нашего разговора была «Ошибки прошлого. Отпускать или исправлять?» И когда, как к этому подходить. А в студии у нас сегодня были наместник Свято-Введенского Макаревского Жабынского монастыря игумен Назарий Рыпин, а также Владимир Носов, координатор движения 40-40, тренер по боксу, чемпион России и Европы. И Клим Полеха, журналист, который нам, собственно, эту тему предложил. Клим приехал из Оптиной пустыни, где сейчас трудничает. Это вот к слову о том, как мы идем в направлении Бога, да, и как нас Господь потом любит, обнимает и зовет к себе. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно ее смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Клуб частных мнений снова выйдет в эфир через неделю, в воскресенье, 18:00. А на сегодня я, Наталья Лангамер, с вами прощаюсь, и все наши гости прощаются. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
4: До свидания.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Здравствуйте, отец Симеон.
2: Добрый день.
1: Как всегда, напоминаю, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Добавлю, что этот цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И, как всегда, отец Симеон начинает эту программу с цитаты. Отец Симеон, кого вы сегодня будете цитировать?
2: Сегодня нашего любимого отца Павла Флоренского.
1: Нашего любимого.
2: Вот почему мы несли и несем сюда, в Лавру, не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности. Мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесем их с сердцем русской культуры, пишет отец Павел.
1: Ну и пришло, наверное, самое время представить нашу сегодняшнюю гостью в студии Светлого радио Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором ризницы Троицы Сергиевой Лавры, жена священника. Евгения Юрьевна, добро пожаловать, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть.
3: Взаимно.
2: Так, да, вы знаете, вот да. Есть в Лавре, рядом со входом в Троицкий собор, кстати, в самом сердце Лавры, дверца такая рядом, и никто о ней не знает. Да, вот кого я не спрашиваю, мало кто может сказать, что там находится. А там вообще удивительные сокровища, потому что там находится ризница. Ризница – это одно из отделений нашего замечательного Сергиево-Посадского музея-заповедника. У нас о нем был разговор и с Натальей Васильевной, с директором, и в других контекстах. И, кстати, в одной из прошлых передач мы когда говорили
1: об игрушке, об отце Краниде,
2: когда вспоминали Каревию, который тоже много лет посвятил работе в ризнице. Что же там за сокровища, Евгения Юрьевна? Что такое там находится? Какое богатство? Расскажите нам.
3: Ну, я как носитель культуры лаврской могу сказать, что наши сокровища самые роскошные. Дело в том, что собрание сокровищ ризницы Лавры, оно не было разграблено. И сокровищам Лавры повезло в этом смысле, так же, как сокровищам Московского Кремля. Потому что мы знаем, что музейные коллекции других музеев формировались абсолютно по-другому. И действительно, за этой потаённой дверцей, если нажать на кнопочку и зайти туда, вы увидите то, что вообще не представляешь, что может там находиться. И я даже не знаю, с чего начать рассказывать. То ли с древности, как это возникло, и эту потаённую эту дверцу видели еще в 17 веке, заходили через нее, то ли мы начнем с 90-х годов. Каким путем мы с вами идем?
1: Давайте мы вообще все-таки историю ризницы сейчас как-то поднимем, чтобы слушатель понимал, как она образовывалась, зачем она была создана, и, собственно, да, что она сейчас нам дает.
3: Ну, ризница, в принципе, есть в любом храме, и традиционно в древнерусских храмах ризница находилась всегда в диаконике. Да, то есть южная часть алтаря, шкафы, какие-то приспособления, ниши, где находилась утварь, где находились облачения. И когда мы читаем документы Троицы Сергиевой Лавры, а корпус документов сохранился, то мы как раз находим подтверждение, что в диаконике находилась ризница. А вот уже чуть-чуть попозже, в 17 веке, мы обнаруживаем следующее, что непосредственно к Троицкому собору через потаённую дверь примыкало помещение из трех палаток, как написано. И в этих трех палатках и находилась ризница. И у нас существует самая ранняя опись монастыря и, соответственно, ризница очень подробная. Это опись 1641 года, где очень подробно по разрядам описывается, что там хранилось. Если можно, то я бы просто вот привела некие цифры. Напоминаю, 1641 1991 год описание Троицкого собора. И в Троицком соборе было 700 икон, и там было огромное количество привесов. Дело в том, что в традиции русского народа, и не только русского народа, очень много жертвовали. И вот эти привесы приносили и вешали их на икону. Это могли быть монеты, это могли быть пелены, это могли быть украшения, это могли быть кресты, панагии и так далее. И когда вышел указ Святейшего Синода 20-х годов XVIII века, то эти все привесы были сняты и переданы непосредственно в резницу. Первое упоминание резницы от посетителей мы встречаем уже в 1655-56 году. Это всем известный архидиакон Павел Алепский, который приехал, сопровождая патриарха антиохийского Макария, и в том числе они посетили Троицкий монастырь. И он говорит, что мы зашли в Троицкий собор, стены Троицкого собора производили впечатление, как будто мы находились внутри шатра. Все было увешано драгоценными тканями с вышивкой. Но самое интересное, что в передней стене есть потаенная дверь. Нас провели через нее туда, где находилась ризница с церковной утварью монастыря. И вот краткое впечатление человека – в 1655 году. Здесь мы видели священнические облачения и утварь из золота и серебра с драгоценными камнями, вещи, поражающие ум изумлением и удивляющие умного больше, чем глупца. Как может быть иначе, когда царские дары с древних времен доселе все увеличиваются? Ризы, пелены, кадильницы, чаши, дискосы из золота и прочего, а также покровы на гробнице царей и цариц, погребенных в этом монастыре. Большая часть покровов с письменами из крупного жемчуга, с узорами и золотыми звездами, размещенные в виде больших крестов. Этих покровов множество, так как их меняют на гробницах каждое воскресенье. И на каждый большой праздник есть особый покров, как обычно, для царских гробниц. Если это 17 век, и мы видим, что огромное хранилище, где хранятся вся церковная утварь, которая требуется на нужды огромного монастыря, то уже в 18 веке митрополит Платон в 1782 году на этом же месте, буквально стенка общая с Троицким собором, возводит двухэтажное здание. И это двухэтажное здание, оно сообщается с Троицким собором дверью. Дверь была уже закрыта только после революции, она была заложена. Сообщение разделения церкви от государства произошло, и сейчас этой двери нет. И он делает четыре зала, в которых размещают особо ценные предметы. Будь то личные вещи преподобного Сергия или преподобного Никона, будь то вклады великих государей, великих князей, русских императриц. И эти четыре зала до сих пор существуют. И вот начиная со времен митрополита Платона, то есть это последние десятилетия XVIII века, резница уже, музеем, да, правильно? Это протомузей. Угу. Это протомузей. И угу. Когда в XIX веке начинает разрабатываться система посещения, то в этом уставе посещения резницы обычно пишется, что туда пускают людей достойных, в сопровождении, и там вводят и показывают все по этим залам. И сейчас это тоже музей, и тоже можно прийти все это посмотреть.
2: Ну да, потому что резница обычно это какое-то закрытое все-таки помещение, да, в храмах и монастырях, куда людей не пускают. А вот здесь, в лавре, получается, что это изначально предназначено для
1: посещения.
2: Для посещения, да, для, может быть, не для всех прямо, хотя сейчас, насколько для я понимаю, всех. Это всем доступно, да?
3: Да, это абсолютно да. доступно. Вы заходите в лавру, доходите до Троицкого собора, перед вами та самая дверь, и напротив Троицкого собора касса. Покупаете билеты, заходите, смотрите эти сокровища. Рассказать это невозможно. Это нужно один раз увидеть.
1: Ну, давайте, наверное, название еще разберем, потому что резница для церковного человека вроде как понятно, что это такое. А для светского, ну, резница и резница, слово риза, ну и что дальше? То есть что там мне смотреть? То есть совершенно не сведущий, да, человек?
3: Ну, вы знаете, для людей не церковных, да, которые ко мне приходили, даже вот некоторые родственники, они говорят, мы не представляли. То есть мы думали, что мы идем в какой-то церковный музей вот. И будем смотреть что-то
1: именно
3: церковное.
1: Такое восприятие сразу
3: ощущение
1: возникает.
3: Абсолютно другое. Это сокровищница, где все самое ценное собрано за последние даже не 700 лет. У нас самые древние вещи – это XI век. Потому что все эти предметы – это те предметы, которые дарили представители православных родов России, Сербии, представители разных стран, к гробу преподобного Сергия, в дом живоначальной Святой Троицы. Совершенно роскошнейшие сокровища – это шитые ризы, плащаницы, пелены, покровцы.
2: Вопрос на засыпку. Какой самый ценный экспонат там? Сразу скажите нам.
3: Ну, наверное, филонь преподобного Сергия. Филонь преподобного Сергия, почему самый ценный? Ну, потому что это та самая филонь, в которой мощи преподобного Сергия обрели. То есть та вещь, которая очень четко датирована, атрибутирована, которая известна была в монастыре на протяжении всех веков.
2: То есть он не служил, да, и был погребен?
3: Я думаю, что, скорее всего, не служил, а именно для погребения была. И эта филонь, она еще до реформенного кроя, она колоколообразная, когда филонь спереди не вырезана, и стороны и сзади, и спереди этой филони абсолютно одинаковые.
2: И она хорошо сохранилась?
3: Да. Очень хорошо сохранилось. Что еще самое ценное? Ну, оклад Ивана Грозного на Троицу. Или оклад Бориса Годунова на Троицу. Мне кажется, такой роскоши, красоты и вот этого русского характера ты нигде не увидишь. Когда ты смотришь, там изумруд на окладе Бориса Годунова, 72 карата, граненный, и на нем просто изображение Троицы. Колумбийский изумруд.
2: А они были одновременно на Троице?
3: Нет, нет. Ну, Иван Грозный, мы все помним, Стоглавый собор, да, и указание как раз, что нужно писать, как Андрей Рублев. И действительно, Троицу Андрея Рублева почитали как чудотворный образ. И Иван Грозный заказывает, но в его окладе преобладают сапфиры. А Борис Годунов уже, когда восходит на престол, он заказывает еще одну икону Троицы. И вы обращали внимание, что в иконостасе Троицкого собора в местном ряду две Троицы. Он перекладывает оклад Ивана Грозного на икону Троицы новописанную, а свой как раз размещает на иконе Святой Троицы. И во вкладной книге как раз и указано, что на чудотворный образ Святой Троицы.
2: Вам какой больше нравится?
3: Мне Борис Годунов нравится. Ну, Борис Годунов был потрясающий эстет. Все его вклады – это не просто какое-то отдельное что-то, да, вот как, ну, пожертвую потиры. Он всегда комплектами, очень стилистически всегда красиво, выверено. И когда ты смотришь, например, на Лжицу вклады Бориса Годунова из комплекта, ты понимаешь, на что ориентировался стиль модерн. Очень скромно, очень дорого. Просто персидская жемчужина, там, единственное, что это украшает, и все. Просто скромно и дорого. И ты понимаешь, что вот этого вот такого, знаете, яркого, народного...
1: Золото, бриллианты.
3: Да, этого вот, оно отсутствует, да, очень изысканно.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра на радио Вера». В студии у нас сегодня Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором резницы Троицы Сергиевой Лавры. И да, Евгения Юрьевна явно талант, конечно, потому что мы с отцом Семеном моментально у резницы оказались. Все себе сразу представили. Я думаю, наши слушатели понимают, о чем я говорю. И да, конечно, очень интересно послушать, как она дальше-то собирала свои сокровища, как ее история развивалась, резницы в течение веков.
3: Но нужно сказать, что Лавр – это была потрясающая организация, удивительнейший учет. Было учтено все. Вот сейчас у нас в музеях из учета выведен жемчуг. Потому что, ну, ты смотришь, например, на набедренника, на набедреннике 92 тысячи жемчужин. И мы понимаем, что пересчитывать это, ну, просто невозможно. И у нас остались драгоценные, полудрагоценные камни. А там было учтено все. То есть смотришь опись, там написано, что в мешке находится белых персидских жемчужин там, определенного диаметра 7223. И вот это все собиралось, и когда вдруг у нас случилась Великая Октябрьская революция, церковь и государство разошлись в разные стороны, то возникла совершенно ужасающая ситуация, которая предполагала, что лавра может быть ограблена. И я говорю не просто так. Вот, например, сохранились воспоминания патриарха Тихона. Он две недели перед интронизацией живет в лавре в митрополитических покоях. И во время его там пребывания как-то одним там вечером приходят представители местной власти, с требованием открыть резницу, и они будут, значит, рассматривать, что там оставить, чего там не оставить. И, естественно, общественность, а мы понимаем, что общество в один день не становится нецерковным, как будто ни было, даже вот, несмотря на какие-то вот эти спекуляции и все произошедшее, выдающиеся люди нашей страны, они начинают беспокоиться об этих сокровищах, не только лавры. И к нам в Сергиевский Посад, в монастырь, приезжает такой Илья Евграфович Бондаренко. Он был членом Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников. И он, осматривая все это, будучи, опять же, верующим человеком, он сам был архитектором, он делает доклад на этой комиссии всероссийской и просит организовать комиссию внутри лавры, которая бы отобрала все сокровища для того, чтобы их музеифицировать, собственно говоря. Ему идут навстречу, и, забегая вперед, я скажу, что благодаря его трудам Владимир Ильич Ленин даже дал декрет о переводе лаврских архитектурных и культурных ценностей в Сергиевский музей. То есть у нас есть декрет от 20 апреля 2020 года об организации Сергиевского музея. Но перед всему этому предшествовала достаточно долгая работа. И, батюшка, вы сегодня упоминали отца Павла Флоренского. И отец Павел Флоренский, как один из выдающихся людей того времени, он входит в состав комиссии, входит граф Юрий Алсуфьев, входит Алексей Николаевич Свирин, Владимир Дмитриевич Дервис, и они начинают отбирать. По законодательству того времени нужно было все предметы, которые были созданы позже 1725 года, сдать. Сначала их изымают в качестве церковных ценностей, на следующий год их изымают уже для помощи голодающим по Волжье, и было вывезено серебряных и золотых изделий 18-го, 19-го, начало 20 века. То есть мы понимаем, все красивые и большие стили. Анинская барокко, Елизаветинская, Екатерининская, классицизм, ампир, не знаю, там, модерн, русский стиль. Все это вывезли 2,5 тонны.
1: Но при этом мы понимаем, что до голодающих по Волжье они не доехали.
3: Это уже другой вопрос. Но нам известен тот факт, что как раз из церковного серебра печатали первые советские рубли, на которых изображен рабочий, который стучит по наковальне. Ну, здравствуй, церковное серебро, вот это все. И сохранились описания как раз членов этой комиссии, как они снимают, например, оклады с икон Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры, оклады с иконостаса Троицкого собора. Но все прекрасно понимали, либо они жертвуют 18-м, 19-м, начало 20 века, либо
2: все заберут.
3: Ну, может быть, просто будет разграблено, будет сожжено, потому что впечатление современников, да, тогда они пишут, там, например, врывается толпа, забрасывают зажигательной смесью Троицкий собор. В Троицком соборе Троица Рублёва, в Троицком соборе иконостас, созданный Рублёвым Даниилом Чёрным, в Троицком соборе святыня. То есть никого вот, и вот это именно переживание, что не сохранится вот это все культурное наследие, которое собиралось, ну, на тот момент, ну, почти 600 лет. Конечно, все переживают. И они просто в нечеловеческих условиях работают. Читаешь воспоминания, там, Свирин работает, а вы понимаете, да, церковную утварь описывает, серебро, золото, металл. В резнице температура 5 градусов, 10 градусов, дров нет, денег на дрова нет, еды нет. Они, эта комиссия выпрашивает в 22-м году, дайте нам какой-нибудь огородик маленький, мы будем вот этой комиссии сажать себе хоть что-то. И там есть такое воспоминание, они сажают картошку, и, простите, смешно, но это ужасно. Они сажают картошку и дежурят по ночам, чтобы свежепосаженную картошку никто не выкопал и не съел. Ну, потому что им нужны силы для того, чтобы это все поставить на учет. Конечно, им помогает последний резничий Троицы Сергиевой Лавры, отец Диамид Егоров. Он помощник хранителя. Охраны нет, сторожей нет. И они берут в штат Ну, штат – это условное название, потому что штата как такового нет. Это бывшие монахи Троицы Сергиевы Лавры, которые просто каждый день приходят и в качестве охраны, в качестве смотрителей, в качестве какой-то там физической силы они работают для того, чтобы спасти все вот эти ценности. На тот момент, на начало вот прям уже открытия музея, для посетителей уже прям полного функционирования. На момент появления печати музейной они сумели поставить на учет 11 тысяч экспонатов. То есть мы музеифицировали 11 тысяч экспонатов. Они параллельно создают каталоги. И мы, например, сейчас обращаемся к каталогам 20-го года, 23-го, и мы понимаем, какое чутье, какой уровень культуры и воспитания. Да? Мы сейчас, имея очень много наработок и много инструментария для того, чтобы датировать, атрибутировать, мы не понимаем, как им удавалось просто вот этим чутьем все это определять и делать. И эти каталожки небольшие сохранились, и они считали важным обязательно публикацию. Но были на самом деле и вредители. Я, например, знаете, такой факт интересный прочитала, не знала о нем. Ну, мы все помним, да, что есть люди, которые любят теплые места, и когда теплые места там заканчиваются, они становятся, например, попом Растригой. И был такой Михаил Галкин. И вот этому Михаилу Галкину очень не нравилось. Что-то они там это копошатся, не разоряется ничего, еще все в кучку складывается. И он выступает жалобами как раз на отца Павла Флоренского за то, что тот предложил издать «Путеводитель по Лавре». А еще был потрясающий такой отец Михаил Шик. Он говорил, что путеводитель, он должен быть таким. И вот знаете, когда читаешь его записки, думаешь, господи, люди мыслят абсолютно так же, как мы. Чтобы человек ехал в поезде, сидел на лавочке, пролистал, на полноги успел это прочитать, чтобы это было легко, доступно, несложно. И отец Павел Флоренский говорит, ну как мы без преподобного Сергия, собственно говоря, издадим «Путеводитель». И вот этот, простите, гад Галкин, с жалобами, что вот они там запретили издавать «Путеводитель». Отца Павла Флоренского, в общем-то, из этой комиссии удалили, как и графа Юрия Алсуфьева. Но благодаря вот этому Галкину сохранился такой эпизод. Он еще обвинил и вот этого члена комиссии, который инициировал создание музея, который выбил у Владимира Ильича декрет об организации музея, Илью Евграфовича Бондаренко, в том, что тот, оказывается, перед началом работы комиссии по сохранению ценностей Троицы Сергиевой Лавры и спросил благословения у патриарха Тихона на эту комиссию и на работу членов комиссии. То есть это все делалось на самом деле по благословению священного начала, потому что все как бы и все все и понимали. И кого-то отстранили, кого-то посадили, жизнь шла дальше, и музей развивался. Потом уже в 30-е годы Сергиевский посад становится Загорском, а музей становится безбожным музеем, да, вот как бы антирелигиозным и так далее. Ну и он переживает эти 30-е и 40-е годы.
2: Экспонаты так и хранятся в нем, да? То есть не было ничего уничтожено?
3: Была попытка вторичного изъятия церковных ценностей в 60-е годы, и вот здесь уже замдиректор музея.
1: Когда Хрущевская уже...
3: Да, буквально мы, ну, расскажу красочным образом, да, там вышла с декретом, потрясла перед министерской комиссией о том, что Ильич, уходя, благословил. Комиссия развернулась и уехала в Москву, и ценности сохранились. Это, конечно, напоминает нам в определенной степени охранные грамоты каких-нибудь султанов для отдельных греческих монастырей, да, но это сработало. И коллекция сохранена, более того, коллекция приумножена. Если там, в 20-е годы это было 11 тысяч, то сейчас Сергиев-Посадский музей-заповедник – это 200 тысяч экспонатов.
2: А за счет чего приумножено?
3: За счет чего... Ну, всегда существовало выморочное имущество, я имею в виду церковное выморочное имущество, передачи из не знаю, приз КГБ, с таможни, и наши сотрудники ездили, отбирали. Огромная коллекция вошла русского народного искусства и русских промыслов. Был такой музей народного искусства в Москве, и в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, в июле было принято решение, 40 тысяч экспонатов этого музея, они вошли в наш Загорский музей. И, собственно говоря, у музея Сергея Посадского два крыла. Одно крыло вот это церковное, традиционная лавра. И второе – это русское народное, 17 век, 18, 19, начало 20-го. И даже 20 век, потому что, начиная с 50-х годов, наши музейщики ездили в экспедиции этнографические и очень много собирали, очень много привозили. И русские промыслы. От Якутии и заканчивая там западными пределами Советского Союза.
2: А вот помимо Филони преподобного Сергия, еще какие-то есть вещи с ним непосредственно, с Саввой Сергием связанные?
3: Да, есть иконы, которые в описи Ризницы всегда обозначались как моление преподобного Сергия. То есть те келейные иконы, которыми его родители благословили его монастырь. Это икона святителя Николая XIV века, ростовского происхождения. И икона Богоматери, она под записями XVI века, Богоматери Адигитрия. Ну, вот они обе находятся у нас в музее. Остальные вещи, связанные с именем преподобного Сергия, были в 46-49 год. Музей передал Московской патриархии около 3500 экспонатов. То есть были возвращены многие вещи, и они, например, часть вошла в состав церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, часть ушла в Москву, в патриархию, часть находится в помещениях лавры. Ну, мы эти вещи знаем, есть списки.
2: Ну, в Успенском соборе, например, да.
3: Да, да.
2: Сандалии там, да.
3: Да, те же сандалии преподобного Сергия. Ураки преподобного, его схема, посох, допустим. Да, это все сохранилось. Из интересного, что еще есть? Ну, например, две иконы, которые написали на крышке деревянной ракки преподобного Сергия. Это икона явления Богоматери преподобного Сергия. Традиционно в лавре не изображали самого преподобного Сергия, а такой евлогии благословения монастыря всегда было изображение явления Богоматери, потому что Богоматерь почитали как игуменью, и по той же описи 1641 года, например, известно, что было для раздачи подарков в монастыре, с которого всего лишь там лет 20 назад сняли осаду, было 1400 с лишним икон явления Богоматери для раздачи. То есть это был настолько популярный образ, и вот как раз один из образов пишут на крышке деревянной раки преподобного Сергия.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором Ризницы Троицы Сергиевой Лавры, жена священника, у микрофонов, архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Младшим школьникам,
5: мальчикам и девочкам,
6: а также их родителям,
7: дядям и тетям,
8: бабушкам и дедушкам,
9: всем-всем-всем!
4: Мы предлагаем вместе с нами,
10: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
11: его верным псом Алтаем
4: и нашими друзьями Верой и Фомой
10: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
4: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
10: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
13: Давайте учиться вместе!
14: Возрастное ограничение 6+.
15: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио Вера.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. И в студии сегодня Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором ризницы Троицы Сергиевой Лавры, жена священслужителя, у микрофонов архимандрит Семён Томочинский и Кира Вавриентьева. Мы продолжаем эту прекрасную беседу, в которой мы с отцом Семёном просто почиваем на лаврах, если можно так сказать, наслаждаясь каким совершенно уникальным рассказом про ризницу Троицы Сергиевой Лавры. И на самом-то деле ризница, может, кто и не знает, но славится на весь мир. Ее знают даже классики, как нам уже успела рассказать Евгения Юрьевна перед программой. Ну и не секрет, что сама Лавра – это, конечно, такой центр России духовный, и ризница как бы продолжение этого самого центра, и такой неотъемлемая его часть.
3: Ну, если речь зашла о классиках, то мы все помним впечатление таких путешественников про развесистую клюкву, как Александр Дюма отец. И, собственно говоря, в 1858 году он приехал в Лавру, пожил в нашей гостинице. И, естественно, он посетил ризницу, потому что туда ходили все. Что он пишет Александру Дюма? Чтобы представить себе, какие богатства может заключить русский монастырь, нужно видеть его сокровища. 10 больших залов заполнены драгоценными предметами, ризы, облачения митрополитов, надгробные покровы, евангелия, требники, чаши, кресты, дароносицы, глаза слепит сверкание алмазов и всевозможных драгоценных камней, как бы струящихся тканей и священных украшений. Это я маленький кусочек, чтобы слушателей не перегружать. Ну, вот, понимаете, такой серьезный человек, ну, Дюма-то, все понятно с ним, Достоевский. Что пишет Достоевский о ризнице? Но зато Сергиев монастырь вознаградил нас вполне. 23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви. Ризница привела нас в изумление. В ризнице жемчуг великолепнейший. Меряют четвериками, изумруды в треть вершка, алмазы по полмиллиону штука. Одежды нескольких веков, работы собственноручные русских цариц, царевин, императриц, домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости не вышел бы оттуда. Льюис Кэрролл, 67-й год, приезжает на один день в Лавру и идет, естественно, куда? В ризницу. Пишет кратко. Ризница представляла собой настоящую сокровищницу. Драгоценности, вышивка, кресты, потиры и прочее. Но самые такие смешные, наверное, ну, для меня, это впечатление еще одного классика французского Теофиля Готье.
2: Ну, хорошо, они хоть такие слова знают. Потиры, дарохранительницы.
1: Да, молодцы. Кстати, я тоже удивилась.
3: Ну, подождите, все-таки они были христианами.
2: Нет, ну как, понятно, как бы то ни было, да, он вообще был.
1: Да. Ну да, ну и в католической церкви, собственно, да, те же слова, та же церковная атрибутика.
3: Как это все функционировало, да? Вот как раз Теофиль Готье, который там был в 1858 году, я его записки приведу, чтобы понимать, да, как происходило. Если в Москве, как он пишет, у вас окажется несколько свободных дней, когда основные достопримечательности города вами уже осмотрены, есть экскурсию, которую вам непременно предложат. Напоминаю, 1858 год, почти 170 лет прошло. На нее нужно тотчас же соглашаться. Это посещение Троицы Сергиева монастыря. Путешествие стоит труда, и никто не раскаивался в том, что его совершил. Я его совершил, когда внешний градусник показывал 31 градус мороза. У меня было письмо от влиятельной особы из Москвы, адресованное архимандриту, красивому человеку с длинной бородой и длинными волосами, с очень величественным лицом. Архимандрит не говорил по-французски. Он призвал знавшую французский монахиню и сказал, сказал, чтобы она меня сопровождала в посещении сокровищ и других достопримечательностей. Монахиня пришла, поцеловала руку архимандрита и молча встала в ожидании, когда придет сторож с ключами. Во всем ее облике. Я не могла удержаться, чтобы вот это не зачитать. Хотя она и утопала, как бы исчезала в широком мешке из черной кисеи, сквозила редчайшая изысканность. По длинным коридорам монастыря она шуршит по полу своими одеждами с таким видом, как будто она нанесет на себе платье с шлейфом во время дворцовой церемонии. Это изящество бывших светских дам, которое она старалась скрыть под видом христианского смирения. Проявлялось помимо ее воли. Монахиня говорила на чистейшем французском языке, без всякого акцента, как бы, если бы этот язык был ее родной. И у него, понимаете, столько вот этих впечатлений, он пересчитывает жемчужины, он описывает подробно все драгоценности, что, где, как, сколько, ну, конечно, неизменно восхищается все этим. Ну, и вы слышите о том, что, да, если вам в Москве предложили, отказываться нельзя, даже в 31-градусный мороз.
2: Сейчас, видимо, не очень предлагают в Москве, поэтому не все знают о такой возможности.
1: Нет, ну удивительно, конечно. Удивительно. И вот эта монахиня, это такое обрамление этого рассказа, которое царственно идет и шуршит подрясником, как
3: платье. Ну, можно тогда я еще... Да.

0: Вазы и подсвечники из серебра, далматские парчи с вышитыми на них цветами из драгоценных камней и надписи на старославянском языке с буквами, сделанными из жемчуга, курительницы, украшенные перегородчатой эмалью, триптихи с бесчисленными фигурами, образы Богоматери и святых, золотые и серебряные пластины, усеянные кабошонами, христианизированные сокровища Гаруна аль-Рашида. Это действительно сокровищница.
1: А кажется, в Ризнице есть и храм даже свой, да?
0: Да, у нас есть свой храм. Дело в том, что изначально Ризница, которую замыслил митрополит Платон, которая имеет общую стену с Троицким собором, она состояла из 4 залов, в которых и были расположены все эти реликвии, сокровища. А потом, уже позже, благодаря работе как раз вот этой комиссии и пониманию, что все сокровища же с территории Лавры были снесены в Ризницу ради ее спасения, на верхнем этаже западной стены Троицы Сергиевой Лавры, это самая высокая точка монастыря, это 19 метров, если смотреть по стенам, над пивной башней и на месте бывших архимандричьих покоев были размещены еще 8 залов экспозиции. И там как раз, если в этих 4 залах находятся предметы с 11 по 17 век, ну, в том числе византийские, балканские, то в тех 8 залах, начиная с 17 века и по началу 20 века. И вот в этих залах есть еще Покровская церковь. Покровская церковь, она была устроена в 1870 году для преподобного Антония Медведева. Он был духовником митрополита Платона, он был наместником очень долго в Лавре, и он в конце жизни обезножил. И чтобы ему из своих покоев не выходить, а лестница эта роскошная, чугунная, 19 века до сих пор у нас сохранилась, сейчас это наш запасной выход на случай чего-либо, для него была устроена маленькая Покровская церковь. И в 2014 году у нас началась мощная такая реконструкция как раз в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия. И нам в этом смысле вот прям такое благословение случилось, начался капитальный ремонт. И когда были вскрыты полы, то обнаружили закладной камень под престол. И несмотря на то, что уже были согласованы все проекты, удалось выделить вот во всех согласованных проектах это маленькое помещение. И действительно, у нас сейчас там есть маленький храм. К сожалению, не смогли установить высокий иконостас, ну, потому что не рассчитывали, что будет обнаружен храм. Царские врата этого иконостаса сохранились, они там же в экспозиции находятся. И этот небольшой храмик, в нем приезжает и сугубо молится наш директор, митрополит Феогност. И совершая литургию, мы, собственно говоря, те прихожане, которые присутствуют на службе, мы находимся в экспозиции этого 7-го зала, зал большой, посвященный 19 веку, Гефсиманскому скиту, Черниговскому скиту. И когда приезжает владыка, то ему подают всегда для молитвы и на проскомедии, и на литургии список тех людей, чья память приходится на этот день. Дело в том, что в Лавре сохранились, ну, они у нас в музее, синодики, вкладные книги. И так как по ним, в принципе, написаны научные работы, диссертации защищены, готовится список выемка этих имен, преподающих на этот день. И владыка всегда озвучивает всему вот нашему музейному сообществу такую основную мысль, что люди, которые сюда все это вкладывали, они вкладывали прежде всего для молитвы, а не для того, чтобы мы ходили, любовались и этими сокровищами. Но, и он молится, но мы понимаем, что вот это любование, оно возникло не в советский период. Я почему специально привожу цитаты, например, и воспоминания архидиакона Павла Алепского, да, 1656 год. Вот он ходит, вот он смотрит, показывает. Более того, я скажу, что когда работала эта комиссия, и эти ценности собирались, то есть все те сокровища, которые сейчас у нас в Ризнице Троицы Сергиевой Лавры, которые пришли из самой Лавры, они не тронуты. Вот музей их хранит на протяжении, сейчас 26-й год, 106 лет. И это все

0: охраняется, и вы можете приехать и увидеть все это собственными глазами. Вы просто даже не представляете, я не могу это описать. А какой роскошный парадный зал этих архимандричьих покоев. У нас интерьеров начала XVIII века, наверное, два в стране. Меньшиков дворец на Васильевском и, собственно говоря, у нас. Это вот такое раннее явление Петровской эпохи. А как Петр I любил резницу и как он любил монастырь. Ну, я думаю, что это отдельная тема, да, о которой там можно встречаться и говорить.
1: Насколько я знаю, у вас же бывают и какие-то разовые такие экспозиции, выставки. Вот не так давно была очень интересная выставка, посвященная святителю Николаю Японскому. Угу. Вот немножко об этом можно рассказать? То есть какая-то постоянная экспозиция, есть какие-то сменные, да?
0: Ну, вот эти 12 залов – это постоянные экспозиции. У нас есть небольшой выставочный зал, где мы проводим выставки. И да, у нас была выставка, посвященная Николаю Японскому. Был юбилей, там несколько юбилеев совпало с Николаем Японским. И вот эта тема инородцев в православной церкви. Как бы то ни было, мы, конечно, не греки, но мы, русские, тоже имеем вот некое такое вот. И эту тему нам удалось раскрыть на выставке. Там были представлены очень много японской графики. Все это было сделано на основе легенды о ронинах. То есть часть графики – это была театральная графика, потому что легенда была очень популярна не только в Японии, а потом благодаря Голливуду во всем мире. А вторая часть, она была реалистичная графика. И внутри этой выставки находился остров. Это был остров, остров православия, когда будущий святитель Николай Японский приезжает в Японию, то он захватывает конец эпохи Эда, самураи, вот это все красивое. И он входит в эпоху Мэйдзи. С одной стороны, это на руку было русской культуре и православию, потому что границы были открыты. С другой стороны, японцы переживали такой переломный момент. И приезд Николая Японского, он, знаете, был таким елеем просто на вот этот бедный народ. Дело в том, что происходил сильнейший слом культуры японской в этот момент, а Николай Японский своей любовью, своим отношением, он, собственно говоря, не делал ничего особенного, да, просто любя японскую культуру, любя японский язык, любя японцев, он их приводит ко Христу. И показательно как раз вот там была показана история некого такого Павла, который был бывшим самураем, который был синтоистским жрецом и который был ронином. Ронин – это самурай без хозяина. Самураев распустили, часть самураев ушло в армию, часть ушло в полицейские. А он приходил и учил детей русского консула фехтованию. И он задумал на самом деле убить Николая Японского, потому что он воспринимал его как европейца, как чужестранца, который разрушает традиционную японскую культуру. Но это на самом деле выглядело несколько странно, потому что святитель Николай Японский высокий, мощный, красивый, светлорусый, голубоглазый, и Павел Савабы, небольшой японец. И святитель Николай у него просто спросил, а, собственно говоря, за что? Почему? И между ними завязывается разговор, и он становится первым японцем, который принимает крещение, который не только принимает крещение, который становится православным священником. И вот это наша выставка, когда на фоне истории о ронинах, о вот этом сыпуку, о вот этом всем, о долге, о чести, вдруг вот это все медленно преображается просто благодаря любви Николая Японского. И там же на выставке был, ну, для меня очень важный, знаете, такой момент. Мы выбрали всего 4 цитаты из Николая Японского. И вот одна, я ее свободно, да, в парафразе скажу, она была такая. Он всего лишь 2 раза приезжал в Россию за всю историю своей жизни. Он приходит к преподобному Сергию и молится ему, дерзновенно молится преподобный Сергий. Да доколе же? Ну, когда ты пошлешь миссионеров? Ну, невозможно. Я один там, ну, вот сколько, да, как смогу? И, вы знаете, это было настолько важно. Для меня Япония далекая страна. Я знала несколько слов, да, и несколько явлений в японской культуре, больше ничего. И пришлось погрузиться очень глубоко, и раскрылся целый мир удивительный. И самое главное, что пришли люди, которые себя считают, оказывается, самураями Христа. Есть целое движение такое у нас в нашей церкви. Вот это некое служение. Есть люди, которые очень любили Японию, но никогда не знали о Николае Японском. И когда ты делаешь те или иные выставки, ты вообще не всегда понимаешь, сам ли ты это делаешь, глядя на результат. То есть уже в конце результата ты понимаешь, что, видимо, и не сам ты это все делал. Потому что ты делал для каких-то определенных людей, чье сердце коснулась твоя выставка.
2: Лавра. Духовное сердце России.
3: Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующая сектором Ризницы Троицы Сергиевой Лавры. Сегодня проводит с нами этот час программа «Лавра» на Радио Вера. И у микрофонов архимандрит Семён Томочинский и Кира Лаврентьева. Евгения Юрьевна, вот, конечно, не очень хочется высоту нашего разговора сейчас как-то снижать, но обывательский вопрос, он так или иначе просится быть озвученным по поводу богатства. Да, и красоты Ризницы Троицы Сергиевой Лавры, ведь до сих пор можно услышать некую критику в сторону церкви, что посмотрите, как жил Христос, и посмотрите, какое идет завоевание храмов, что вот, значит, церковь, она же должна помогать бедным, она должна, значит, раздавать свои богатства. У нас церковь все всем должна, просто так вот с советского времени повелось, и иногда эти разговоры до сих пор всплывают, и я их слышу, к сожалению, не без скорби. И на это приходится отвечать, что вы просто не были в Ватикане, вам нужно посмотреть, как католическая церковь бережет свои
0: сокровища.
3: Да. Как она собирала, причем собирала не всегда прямо вот так вот красиво и благочестиво, как это собирала Ризницу Троицы Сергиевой Лавры. Но все же, наверное, этот вопрос вы тоже слышите, Евгения Юрьевна, поэтому хочется узнать, как отвечаете на него вы.
0: Ну, я вижу, что на самом деле это не церковь делала. Преподобный Сергий, святой...
3: Скромнейший, да.
0: Да, монах. Скромнейший. Угу. Человек просто какого-то удивительно духовного уровня. Это было невероятное духовное явление того времени. Абсолютно разорванная в клочья страна. Страшный голод, межусобица, скорби. Ну, вы знаете, даже не буду ни с чем сравнивать. И он переселенец, он сын переселенцев, да, семья переселилась из Ростова в Радонеж. То есть, казалось бы, вас вообще выселили с родины, сюда переселили. Разорены полностью, потому что постоянно ездили в Орду, платили дань. И то, что он сумел... Простите, что далеко захожу,
3: прекрасно,
0: но это очень важно.
3: Прекрасно, это самое важное, наверное, в этом вопросе.
0: И он, понимая, что... А где опора? Московский князь, ростовский князь, тверской князь? Опоры нет. Опора только Господь Бог. И, собственно говоря, он уходит, потому что он понимает, что мой друг – это Господь Бог. И то, что он уходит и молится там, и люди чувствуют вот эту его... Ну, пусть это будет кредо некое, да, его ощущение Бога, его ощущение этого общества. И к нему уже притекают все, от крестьян до князей. И именно они приносят эти дары. Кто-то привозит хлеб. Мы когда вкладную книгу открываем, она там на несколько веков, и ты такой искусствовед прекрасный, открываешь и начинаешь, сейчас я найду, кто там вложил этот изумруд. Да ничего подобного. Кони вкладывали лошадей в огромном количестве. Почему? Транспорт, да, рабочие силы и так далее. Люди любили церковь настолько, они настолько любили преподобного Сергия. Это не был тот святой, поедем перед экзаменом помолимся. Нет. Мы читаем в 18 веке, например, там пишут, преподобный Сергий – кормитель русских государей. Он кормит, он создавал это государство. Не знаю, может быть, Господь в виде сердца его, да, благословил его на создание. Он же собирал, действительно, как мы уже оглядываясь через 700 лет, мы видим, что он собирал наше государство вокруг Москвы. Ходил к князьям, мирил, беседовал. Все же двоюродные, троюродные, это как большая семья. И оно действительно собралось. И мы смотрим государь наш в Санкт-Петербурге, коронация в Успенском соборе Московского Кремля, но ближайшую неделю или две после коронации они едут в Троице-Сергиев монастырь, в Троице-Сергиев лавру, везут дары роскошнейшие. К сожалению, дары Романовых, ну, понимаете, все, что после 1725 года, оно ушло, не сохранились. Но у нас же есть вкладные свидетельства, все записи, что они вкладывали, какого уровня вкладывали. Они любили его. И как можно осуждать, не знаю, мужа, который любимой жене что-то дарит? Как любой христианин любимой церкви что-то дарит? Не сказать, чтобы церковь это не тратила. Я не упомянула, мы говорим «ризница», «ризница», «ризница», но было еще такое понятие «ризная казна». То есть ризница – это непосредственно реликвии, сокровища и редкости, а ризная казна – ну, огромное количество драгоценной посуды. Монахи этим не пользовались. Драгоценную посуду доставали, например, только во время приезда великих князей и государей, когда в трапезной накрывали для государя стол. Больше никак. Но эту посуду, например, могли использовать, допустим, большие пивные кружки, они же тяжелые, очень много серебра, золота в них. А у нас серебряные рудники открыли только в конце 17 века в Восточной Сибири. Их использовали для изготовления церковной утвари. Пожалуйста. То есть это шло в переплавку, этим пользовались. Но это люди любили монастырь. Это люди жертвовали в монастырь. Имеет ли право монастырь это куда-то раздавать и как-то уничтожать или продавать? Наверное, да. У нас очень показательный есть такой вклад, который не был изъят, никуда не отправлен. Это вклад келлери Троице-Сергиевой лавры Булатникова. Огромная водосвятная чаша. Две мощные такие львиные морды с зубами. Внутри изображен небесный Иерусалим в лучах солнца. И одна из надписей, такие надписи называются летописями, звучит следующим образом. Если эту чашу кто-то из монастыря вынесет или продаст, или на что-либо поменяет, будет со мной судиться на страшном суде. Понимаете, вот и ответ на то, да, должна ли церковь это куда-то пускать под нож. Я считаю, что не должна. Церковь вообще является носителем культуры. Церковь, она определяет уровень нашей культуры. И то, что именно церковные люди сохранили это все в 20-е годы, вопреки вот таким попам-растригам, и ведь очень многие из них погибли в лагерях. Их жизнь закончилась так. То есть они совершили свой подвиг, потом гонение, и все.
1: Вот здесь встает еще интересный такой вопрос о сосуществовании, да, музея и лавры. Получается, вы представляете и ту, и другую, да, как бы организацию, да, потому что вы сотрудник музея, с одной стороны, заведующий вот этой ризницей, а с другой стороны, матушка, да, жена священника и преподаватель в Московской духовной академии. Вот как бы вы сейчас оценили уровень взаимодействия? Потому что не везде, что тут греха таить, не везде это гладко проходит, хотя сейчас есть замечательные примеры, там и Кирилл Белозерский монастырь, и Соловецкий, Ламский, но вот именно вот
0: внутри Семён, лавры. Мне кажется, все только дело в людях. Хотят взаимодействовать или не хотят взаимодействовать. Говорить какие-то другие вот сложности, вещи. Можно приведу очень глупый, смешной пример. Мы были на выставке в Ростове, Ростове-Великом, да, и Ростов-Великий – это обычно финифть. И вдруг, ну, юбилей у меня в этом году, я решила сделать себе подарок, и сделала. И этот подарок, он теперь является некой лакмусовой бумажкой на псевдонаучность и религиозность людей. И вы знаете, с чем я сталкиваюсь? Подходит духовенство, смотрит, значит, на Сергия и говорит: «О, надо же, большая медведица, полярная звезда». А мы же знаем, ну, для меня очень важно, что полярная звезда, это морская звезда, это образ Богоматери. Подходят люди якобы науки. Ну, для меня теперь якобы науки говорят: «А вам гороскопы что, можно, что ли?» Я понимаю, что... Причем это было, понимаете, уже... Ну, так вот, вот сейчас у меня идет счет. Здесь уже трое подходили, здесь уже четверо.
3: Давайте поясним. У Евгении Юрьевны очень красивые сережки в ушах, кольцо, такой вот набор. Действительно привлекает внимание. И на нем изображена полярная звезда и какие-то...
0: Да, общем, ну, большая да, медведица,
3: вокруг,
0: созвездие.
3: Вокруг,
0: да.
3: Этой звезды созвездие изображены.
1: Ну, надо же соответствовать. Но блесо ближе.
3: И светские люди принимают эти сережки за как бы некий символ
0: гороскопа. А люди церковные определяют. И я говорю, вы умеете определить, что это большая медведица и полярная звезда? И понимаете, для меня теперь показатель, что люди в церкви более образованные, нежели люди вне церкви. Поэтому о вот этом нахождении на одной и той же должности, мне кажется, вера в Бога, она не исключает наличие образования и высокой культуры. И точно так же безбожие, оно не является гарантом научности сообщества.
1: Ну да, тем более, что у вас директор митрополит. Это тоже как бы о многом говорит.
3: Или к счастью, да.
1: Директор музея, да?
0: Да, директор музея, да, федерального музея, да.
1: Митрополит, как оно...
3: Спасибо огромное, Евгения Юрьевна, спасибо. И как-то, с одной стороны, очень легко, а с другой стороны, всеобъемлюще, так вы нам показали, жизнь Ризницы в течение ее развития. От какого века это получается у нас? От
0: 17-го.
3: От 17-го до сегодняшнего дня. Поэтому вы можете ее посетить. Дорогие слушатели, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как мы знаем. Поэтому, пожалуйста, приезжайте.
0: Да, у нас понедельник, вторник,
3: ну,
0: выходной.
3: Как во многих музеях.
0: Да, как во многих музеях. Я надеюсь, что наступит тот момент, когда мы распахнем свои двери и в другие дни. Найти нас просто. Ярославский вокзал, Сергиев Посад. Вошли в Лавру, идете прямо до преподобного Сергия. И вот это маленькая потайная дверь.
3: Маленькая потайная дверь. Если не найдете, спросите. Я думаю, каждый знает в Лавре, где находится
0: Ризница. Ну, дежурные монахи Троицкого собора знают и всегда направляют к нам.
3: Да. И замечательная Евгения Юрьевна в завершении программы сказала о том, что все эти драгоценности невозможны совершенно. Изумруды, эти жемчуга потрясающие, золочение. Это все проявление огромной любви к преподобному Сергию, огромной любви наших князей, наших царей, наших знатных людей прекрасных.
0: Не так только.
3: Что, и не
0: Вы
3: только.
0: Знаете, во вкладной книге последняя графа – крестьяне. Ну, вот раздел. Крестьяне. Очень много вкладывали крестьяне.
3: Все мы помним историю о вдове, которая последнюю лепту принесла в храм. Так что спасибо огромное,
0: пожалуйста.
3: Евгения Юрьевна. Огромное спасибо. И завершаю эту программу, как всегда, цитатой священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателе, признанном святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Дорогие друзья, напоминаю, что у микрофонов архимандрит Семен Томашинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева, а в студии у нас сегодня была Евгения Юрьевна Суворова, доцент Московской духовной академии, кандидат искусствоведения, заведующий сектором Ризницы Троицы Сергиевой Лавры, жена священнослужителя. Еще раз большое спасибо.
0: Пожалуйста.
3: Дорогие ждем гости. До свидания.
1: До свидания.
2: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на Радио Вера. Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поговорим мы сегодня об одном из величайших героев русского средневековья, память которого совершенно недавно обновилась. Я имею в виду великого князя Дмитрия Ивановича, который вошел в русскую историю с почетным прозвищем «Донской». И сегодня мы обсудим его судьбу, его подвиги и память о нем, которая хранилась в нашем народе. Первый вопрос, собственно, относится к началу его судьбы, к тому, в какой обстановке он появился на свет. Достаточно неблагополучное время ведь для Великого княжества Московского.
2: Ну, сложно сказать, но насколько неблагополучное. Политическое положение Москвы в этот момент было довольно прочным, поскольку закрепленный Иваном Калитой дедом Дмитрия Донского и внуком Александра Невского за Москвой положение великокняжеского города.
1: Вместо Владимира.
2: Ну, фактически, да, вместо Владимира, и это было закреплено пребыванием в Москве митрополитов, а к моменту, когда Дмитрий Донской малолетним вступит на великокняжеский престол, уже и митрополит был москвич из московского боярского рода, митрополит Алексей.
1: А это те, что переехали из Черниговского княжества,
2: да, Бяконты. Да.
1: Но вот здесь другая проблема. Политически, может быть, это момент определенной стабильности. Я имею в виду Черную смерть, которая проходила, да, через русские земли и изрядно проредила род Рюриковичей московских.
2: Да, действительно, оба сына Ивана Калиты, сначала Симеон, прозванный Гордым, а затем, проправив всего 6 лет, и его младший брат Иван, прозванный Красным, два сына Ивана Калиты умерли безвременно. И Дмитрий остался после смерти отца в 1359 году 9-летним.
1: Чудом пережил черную смерть, да, в возрасте 3, по-моему, лет, да?
2: Да. Ну, надо понимать, что, в общем, чума ходила по всей Европе, и она регулярно возвращалась в одни и те же земли и давала авторшоки, и ослабляла здоровье тех, кто ее перенес.
1: Ну, у нас она возвращалась, да. В Скандинавии вообще, по-моему, выкосила чуть не половину населения, если не больше.
2: А в рамках всей Европы, как считается, от трети до половины.
1: Страшный результат. Так или иначе, мальчик выжил, и всего-то осталось две веточки рода. Основная в виде Дмитрия Ивановича и Серпуховская.
2: В виде его двоюродного брата Владимира Андреевича, позднее, да, прозванного Храбрым. Ну, вот тут один из исторических парадоксов, когда беда оказывается неожиданным образом еще и даром.
1: Николай Сергеевич Борисов любил говорить, как им повезло с этой чумой.
2: Дело в том, что соперничавшие с Москвой княжества, и Тверское особенно, и Суздальско-Нижегородское, ими управляли довольно многочисленные княжеские дома. И если там Суздальско-Нижегородское княжество было большое, и князей было чуть поменьше, то Тверское княжество было небольшое по размеру своей основной территории. А тверских князей было много. И уже к середине XIV века последствия удельного дробления в Тверском княжестве давали себя знать и, собственно, выливались даже в междоусобицы, чего в Москве не было.
1: Ну, Москва всех догонит в XV веке.
2: Ну, это да, в XV веке.
1: Но к тому времени она расплодится.
2: К тому времени она расплодится, и к тому же, к тому времени ее положение среди русских княжеств станет уже неоспоримым.
1: Ну а в XIV веке, поскольку наследников осталось мало, драться-то особенно некому.
2: Соперники Дмитрия Донского неоднократно пытались перетянуть князя Владимира на свою сторону. И, собственно, в свою очередь окружение Дмитрия Донского в его юные годы работало в том направлении, чтобы удержать его в орбите великокняжеского влияния, в том числе за счет земельных уступок довольно серьезных.
1: Ну, так или иначе, два человека, два больших героя русской истории. Кто из них больше, кто меньше, наверное, лучше было бы судить современникам, они высоко ставили Владимира Андреевича.
2: Но эпическая поэма «Задонщина» ставит их вровень, они там всегда упоминаются в паре.
1: Давайте посмотрим на то, сколь непросто складывалась политическая картина в годы детства Дмитрия Ивановича. Его отец, дядя, дедушка, брат дедушки Юрий Московский старались утвердить за Москвой великое княжение. А вот в малолетство Дмитрия Ивановича право на великое княжение было впервые после очень длительного срока Москвы утрачено. Причем дважды.
2: Ну, собственно, основательно было утрачено, так, чтобы и сам Владимир был потерян на 3 года, и вернуть его там силовыми средствами, чисто силовыми, не было перспективы. Это именно, да, когда умер Иван Красный, и Дмитрий остался 9-летним сиротой на московском столе под опекой своей матери и митрополита Алексея. В принципе, такого прецедента, чтобы давать ярлык на великое княжение ребенку, в истории русско-ордынских отношений не было. Не произошло этого и в тот раз. В общем, ситуация была совершенно предсказуемая на самом деле.
1: Ну, дали тому взрослому, который вроде бы по происхождению и состоянию возвышается над остальными князьями Северо-Восточной Руси.
2: А вот это спорно. Действительно, дали Суздальско-Нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. Он, несомненно, по территории своего княжеского домена возвышался и над Москвой, и над Тверью. Основная территория Москвы, в общем, была сравнительно невелика. Не Владимирская территория, отошедшая к Москве.
1: А, собственно, московская. Трудами
2: Ивана Калита, а, собственно, московская. Она, в общем, там изначально вообще была даже меньше Тверской. А Суздальское, Нижегородское княжество, ну, действительно, обширная территория, древние города, что не в последнюю очередь определяло осторожную политику тамошних князей. Главный новый город, Нижний Новгород, очень доступен для Орды. Недалеко от границы.
1: Ссориться не стоит.
2: Ссориться не стоит. Вместе с тем, ну, нельзя сказать, чтобы этот род имел больше прав на великое княжение, чем московский или тверской.
1: А вот тут довольно сложно. Московский род шел от Александра Невского, Суздальско-Нижегородский, от его брата Андрея. Брат Андрей младше по отношению к Александру Невскому, но великокняжеский престол занял раньше, чем он.
2: Да, но после Андрея 2 поколения не было великих князей в этом роду, а в московском всего 1, после Александра Невского.
1: В общем, можно долго считать, кто знатнее. Дмитрий Константинович всяко выходит достойный человек.
2: Ну, нет, безусловно, достойный человек из главной ветви Владимира Суздальской династии от Ярослава Всеволодовича. Тут как раз сомнений особых не было. Он имел права, определенные на великокняжеский престол, хотя они были более зыбкими все-таки, чем у Москвы, и его предшественники, суздальские князья, претендовавшие на это, либо получали в Орде отказ, либо назначались соправителями к Ивану Калите и его преемникам.
1: Ни им это не надо было, ни ему.
2: Ну, там вот первый момент, когда Иван Калита только получил великокняжеский престол, он соправительствовал суздальским князем. Вот. Потом это соправительство было элиминировано, сыновья Ивана Калиты отстояли от суздальцев свои притязания, но когда Иван Красный умер, да, Дмитрий Константинович высказал свои претензии и получил в Орде ярлык. Тем более, что, строго говоря, в Орде уже было не время разбираться. Уже начиналась так называемая Великая Заметня, ну, собственно, резня в династии джучидов взаимная, которая уже к середине правления Дмитрия Донского выльется в первый распад Орды на три там или четыре части.
1: Поэтому, ну что, приехали русские. Кто больше дал, тем подписали бумаги.
2: Ну да. Кто больше дал, кто произвел лучшее впечатление.
1: Ну что ж, в детстве на 3 года Дмитрий Иванович остался без великокняжеского престола. Огорчило это, наверное, в большей степени московских бояр и митрополита московского Алексея. Но, в общем, Москва планировала отыграть ситуацию назад.
2: Да, и, в принципе, возможности для этого были, потому что... В том числе и потому, что Суздальский князь, в общем-то, не был кровным врагом московского дома, в отличие там от тверских князей, с которыми это действительно была вражда поколения за поколением и отмеченная многими мрачными историями. Собственно, именно так ситуация в итоге разрешилась в 1362-1364 годах, во многом полюбовно. Хотя, конечно, не без энергичных политических усилий, интриг в Орде, не без, в том числе и военно-политического давления, но все-таки в конечном счете полюбовно. Владимир вернулся Дмитрию Донскому, но юный князь женился на дочери Дмитрия Константиновича.
1: Ну, там будет еще небольшой перерывчик на несколько недель, когда Дмитрий Константинович получил ярлык на великое княжение, но даже не поехал в Владимир, понимая, что, в общем, ситуация не та, чтобы ему что-то опять получить.
2: Ну, это действительно был короткий эпизод.
1: Вот, а в остальном, ну что, прекрасная девица. Евдокия Суздальская, юная, которая сочеталась брачно с Дмитрием Ивановичем в Коломне. Московские князья еще раз показали, что это наша территория, хотя рязанцы точили зубы на Коломну.
2: Ну, рязанцы потеряли ее уже 60 лет как.
1: Но никогда не поздно вернуть, и у Олега Рязанского, очевидно, такие мысли были.
2: Ну, у Олега Рязанского были большие амбиции, и, в принципе, да, это очень... крупная фигура в Рязанском княжестве, мы даже с вами и обсуждали эту личность и его политику. Но все-таки для Москвы того времени он был не соперник сам по себе.
1: Так или иначе, брак сложился счастливый, хотя он дитя политического расчета, но вот получилось так, что Бог благословил этот брак многочисленным потомством. И в жизни Дмитрия Ивановича все... со второй половины 60-х годов XIV века складывалось, ну, если не идеально, то почти идеально. Юноша вступает на путь большой политической игры с удачным браком, поддерживающим его боярством, поддерживающим его церковью и единством его княжества.
2: Ну, ознаменованием всего этого можно считать, ну да, пожалуй, первое крупное дело, которым, ну, хотя бы символически руководил сам Дмитрий Донской, в 1066-67 годах возводится Белокаменный Кремль.
1: Но некоторые считают, что начали возводить, а потом долго еще достраивали.
2: Ну, понятно, конечно, он не одномомент. Москва не сразу строилась.
1: Москва не сразу строилась. Так или иначе, это был показатель мощи Москвы. Все равно, какой там старый или молодой князь, но Москва способна осуществлять столь значительное строительство. Между тем, другие города не были способны к этому. Не было каменных стен ни у Твери, ни у Суздаля, ни даже у Новгорода Великого.
2: У Новгорода Великого вообще не было внешних стен, а была просто линия укреплений.
1: Ну что ж, давайте постепенно переходить к первым испытаниям.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, знаменитый историк и председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем труды, дни и подвиги великого князя московского Дмитрия Ивановича, вошедшего в русскую историю с почетным прозвищем «Донской». Мне хотелось бы задать вот какой вопрос. Москва тогда, в 60-х годах, ладила с Ордой, причем ладила прежде всего на той основе, что Орда заколебалась, Орда начала терять силу. Этот раскол, я бы не назвал его гражданской войной, скорее внутренней войной Орды, он обессилил ордынцев. Но на Западе был противник, пожалуй, даже более опасный, чем Орда. Я имею в виду литвинов.
2: Это правда. Орда, ну, собственно, будучи в основе своей кочевой империи, не посягала на полное присоединение, на аннексию, мы бы сейчас сказали, основной территории Руси. Хотя в свое время захватила многие земли по границам на юге и юго-востоке. И еще больше опустошила там же. Орда сохраняла власть князей Рюриковичей. Ну и, в принципе, исторически, глядя с сегодняшнего дня, мы понимаем, что каким бы тяжелым ордынское иго не было, каким бы чудовищно тяжелыми не были его последствия, власть Орды над теми русскими землями, над которыми она господствовала, свергнуть оказалось в итоге легче.
1: Чем власть Литвы.
2: Чем власть Литвы и пришедших ей на смену поляков.
1: Ну, собственно, Литва брала русские города и области, соблазняя их совместной борьбой против Орды изначально.
2: Отчасти.
1: Но на самом деле работали другие факторы. Во-первых, Русь обессилила, и просто трудно было сдержать натиск Литвы. А во-вторых, после первого столетия успехов присоединенных земель, Литва просто устремилась к хищническим захватам, к атакам на восток, к атакам на Тверское княжество, на Москву, на Рязань, на Смоленск. И эти атаки были настойчивыми и масштабными. То есть просто-напросто речь уже не идет о каком-то мирном союзе против Орды, а речь идет уже об экспансии.
2: Ну, речь о мирном союзе против Орды никогда не шла. Литва именно что забирала себе русские земли, свергала князей Рюриковичей, часто изгоняя их, по крайней мере, из крупных уделов сколько-нибудь, замещая их уже разраставшимся многочисленным литовским семейством Гедиминовичей, а иногда и родственными им, или даже соперничающими с ними князьями из других литовских княжеских фамилий, которых Гедиминовичи хотели вывести с основной территории Литвы вот туда, на вновь завоеванные земли. К этому времени, ну, собственно, вот в 1356 году пал Брянск, и территория Черниговского княжества прежнего была почти вся, кроме верховья Яки, вот верховских земель, так называемых, Литвой завоевано. В 1362 году, как раз тогда, когда решался у нас тут вопрос с Владимирским Великим княжением, Литва закрепляется на юге Руси, в Киеве, вступает в соперничество с Польшей за Галицко-Волынские земли. Долгая была история, собственно, еще даже 40-х годов, и закончилась только в 70-е разделом.
1: Ну, поделили земель. Волынь Литве, Подолье Польше.
2: Смоленск и Тверь, и Новгород, кстати.
1: Вот, это, и, кстати, и Псков даже.
2: Ну, и Псков. Здесь ситуация была сложнее. Тверь избрала союз с Литвой.
1: Не сразу, в XIII веке еще.
2: В XIII веке, да, мы говорим о...
1: Литвины атаковали землю Тверского княжества, и, очевидно, тверские князья помнили, что с этой силой справиться сложно.
2: Мы говорим о конкретной ситуации середины XIV века, когда литовский великий князь Ольгерд женился на тверской княжне Ульяне, или Юлиане, и тверской князь Михаил Александрович, став его ближайшим свойственником, вступает с ним в союз. В Новгороде и Пскове, где не было собственных князей уже к этому времени, даже приглашенных, а признавалась формально власть великого князя Владимирского, как князя новгородского, который мог присылать наместников в Новгород, и в Псков, кстати, тоже мог.
1: Ну, Владимирского, то бишь, в основном московского.
2: В основном московского, да. Так вот, Новгород и Псков в качестве противовеса московскому влиянию приглашали псковичей в рамках, иногда как даже собственных князей, новгородцы как служилых князей, которых сажали в своих городах, отпрысков литовских княжеских родов, прежде всего на тот момент уже Гедиминовичей, включая сыновей и племянников Ольгерда. То есть, в общем, я к чему вот так подробно это все рисую? Да, Смоленск иногда соглашался на зависимость от Литвы, в частности, чтобы прикрыться от возможного ордынского давления. Так вот, к чему это все? На 60-е годы XIV века вполне реальной была перспектива завоевания всех земель Северной и Северо-Восточной Руси Литвой.
1: И была бы у нас сейчас не Российская Федерация, а Литвинская Федерация.
2: Ну, что бы называлось литвинами, это другой вопрос. Основное население Литвы на тот момент уже составляли русские люди. Но и государственный язык, собственно, официальный язык был именно древнерусский, тот, который мы древнерусским называем. Но, в принципе, да, у Гедиминовичей уже был шанс стать завоевателем всей Руси.
1: Забрать все.
2: И главным препятствием на этом пути была Москва. С 18-летним в 1368 году, в год начала так называемой Литовщины, князем Дмитрием Ивановичем.
1: Ну и Литва была достаточно упорна в своем намерении. Я хотел напомнить вам, дорогие радиослушатели, что экспансия Литвы доходила до Рязани, до Пронска. И, в общем, Литва готова была, если Москва не пойдет, обойти ее с фланга. Предпринимались в разное время усилия, но вот при Дмитрии Донском удар был нанесен напрямую по Москве.
2: Было три так называемых литовщины, то есть литовских похода на Москву. Первые два возглавлял сам Ольгерд, третий его брат Кейстут. Поводом для вмешательства литовцев стало противостояние Москвы и Твери. Вполне традиционная история. И Михаил Александрович, собственно, выступал как союзник литовских князей.
1: Тверской князь.
2: Да, Тверской князь выступал как союзник литовских князей во всей этой ситуации. Более того, ситуация приняла и церковные изменения, поскольку митрополит Алексей провозгласил отлучение тем русским князьям, которые сражаются за язычников против православных. Ольгерд, который, видимо, ну, это не очень понятная ситуация, но, видимо, формально либо принял православное крещение, женившись на Ульяне, либо объявил себя, по крайней мере, православным, обратился с жалобой в Константинополь.
1: Как же так?
2: Но эта жалоба была только по форме. На самом деле это был грубый шантаж. Он грозил не только сам принять католицизм, но и все население княжества обратить в католицизм, если власть Алексея сохранится над западно-русскими землями церковная. В Константинополе, естественно, этой перспективой весьма обеспокоились патриархии и приняли решение, которое, с одной стороны, ну да, может быть сочтено таким Соломоновым решением, с другой стороны, все-таки повело затем к серьезным проблемам в русской церкви, которые закончились только в 90-х годах.
1: Ну, я бы сказал, не хватало грекам денег, им помогли.
2: В Киев был назначен митрополитом, как бы младшим по отношению к Алексию, болгарин Киприан, который после смерти Алексея должен был стать митрополитом Единой Русской Церкви. То есть, в принципе, не была поставлена задача расколоть русскую митрополию, была поставлена задача вот, сохранить западно-русские земли по домофорам Константинополя и Русской Церкви. Но это решение было принято без каких-либо консультаций с Москвой, вопреки, собственно, позиции и самого митрополита Алексия, и тем более князя его окружения. Поэтому отношения между двумя частями русской церкви в последние годы, когда митрополитический престол занимал Алексей, были тяжелые. Ну и, собственно, из этого одна из самых драматических, наверное, страниц в судьбе Дмитрия Донского и в истории русской церкви происходит, когда два человека, реально пекшиеся о благе и церкви и единстве русских земель.
1: Не нашли взаимопонимания.
2: Великий князь Дмитрий, да, и митрополит Киприан не нашли действительно взаимопонимания в течение всей жизни Дмитрия Ивановича.
1: То мирились, то ссорились, то опять мирились, то опять ссорились, к сожалению.
2: Что касается, собственно, Литовщины. Продолжалось это 4 года. На последнем этапе, уже после 1370 года, Ольгерд понял, что завоевать Москву он не сможет. Собственно, этим объяснялось то, что последним походом руководил Кейстут.
1: Ну, в первом случае нанесли поражение полку московскому, дошли до Кремля. Во втором никакого поражения уже не было, а в третьем литвины сами понесли поражение.
2: Да, но еще до третьего, собственно, Ольгерд вступил в переговоры с Дмитрием и отдельно с Владимиром Андреевичем. Понятно, что тут были какие-то политические ходы, но они ни к чему не привели. А после 1472 года Литва официально отказалась поддерживать претензии Твери на Великое княжение и, ну, скажем так, настоятельно рекомендовал Михаилу Александровичу признать старшинство московского князя.
1: Но другие задачи встали перед великими князьями литовскими. У них хватало проблем на Западе?
2: На Западе проблем хватало. У них шла постоянная война с крестоносцами. Не закончилась еще борьба с Польшей. Ну и, собственно, южные границы надо было так или иначе восстанавливать и оберегать от Орды, поскольку, в принципе, фактический правитель западной части Орды Мамай, ставка его располагалась недалеко от литовских границ.
1: Ну вот что касается Литовщины. Так или иначе, Дмитрий Иванович руководил обороной города, а позднее вообще всеми действиями московских войск, которые выходили навстречу войскам литвинов, принимал активное участие в боевых действиях, учился воинскому искусству, и, в общем, оказалось, что он как защитник московских земель достаточно эффективен.
2: Ну да, а вскоре, собственно, и крупный дипломатический успех последовал, новый после примирения с Литвой, когда Михаил Александрович действительно признал старшинство московского великого князя, признал себя младшим братом Дмитрия Ивановича.
1: Поражение Твери, победа Москвы. Хотя и, скажем так, по баллам, но тем не менее, именно что победа Москвы, а значит, ее молодого правителя Дмитрия Ивановича. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы очень скоро продолжить наш диалог в эфире.
0: Исторический час на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. «Персона» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, профессор, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы переходим к тому, что стало главным делом жизни – Дмитрия Донского, борьба с Ордой. Хотя, наверное, в начале своего правления он не догадывался и не думал, что ему предстоит сыграть столь важную роль. в начале управления с Ордой очень старались ладить.
2: Ну, естественно, потому что Орда не раз показывала свою силу на русских землях, и карательные экспедиции, в общем, Орды происходили с известной регулярностью, и подставлять под них в тот момент политически ослабленное Московское княжество было, мягко говоря, неразумно.
1: Да, в принципе, невозможно, на мой взгляд.
2: Ну, собственно, даже после Куликовской битвы Орда оказалась в состоянии разорить Москву.
1: Ну да, однако у Орды были свои проблемы. Если бы против Москвы выступала вся Орда единым фронтом, единым строем, справиться с ней было бы, мягко говоря, затруднительно.
2: Да,
1: Орда раскололась.
2: Да, в Орде действительно, как мы уже сказали, была междоусобица, была великая замятня, как ее называют русские источники. Когда ханы менялись с крайней быстротой, многие правили по нескольку месяцев, ханы в сарае в центре Орды. При этом отдельные улусы откалывались, в частности, в Зауралье, где утвердился к концу 70-х годов хан Тахтамыш, фактически не признавалась власть тех ханов, которые сидели в сарае. Ну, а вот, собственно, в Северном Причерноморье, а со временем и в Поволжье, включая сарай, хозяйничал изначально верховный главнокомандующий последних сколько-нибудь стабильных ханов, уже к 1377 году эмир и фактически правитель Орды Мамай из рода Кият.
1: Кажется, у кого-то из специалистов я читал, что его считали Беклербеком.
2: Ну, Беклербек это есть. Я просто не стал титул верховного главнокомандующего называть. Да, Беклербек этот титул изначально. Собственно, он был не первый Беклербек, добившийся такого положения. До него в конце 13 века это был темник Ногай. Но Ногай все-таки был чингизид по крови, хотя и незаконного происхождения. А вот Мамай был по мужской линии сродни чингизидам, но весьма отдаленно. И на то, чтобы править Ордой, у него не было, строго говоря, никаких прав. Идея платить дань такому правителю, видимо, не пользовалась популярностью вообще у русских князей. И в итоге, собственно, в 1376 году Дмитрий Иванович и целый ряд других князей, в том числе его тесть Дмитрий Константинович, принимают решение дани Мамаю не платить.
1: Ну, Мамай правил именем слабовольных и подчиненных ему чингизидов, так что формально с Москвой воевал не Мамай, а разного рода ханы, теперь уже фактически забытые. Но за ними возвышалась могучая фигура Мамая.
2: Ну, в Москве, Суздале, в Пронске, даже Твери, хотя Тверской князь здесь занимал позицию более двусмысленную, и даже на короткое время получил от Мамая ярлык на великое княжение. В общем, решили, что все-таки узурпатор сидит в Орде. Вот, каких он там ханов ставит, видимо, решили не задумываться. Вот Тахтамыш царь законный, но он далеко.
1: Ну что ж, посмотрим на то, как развивался этот конфликт. Русь решает налоги не платить, да, не платить. Русь решает уступать сама единым фронтом. И вот здесь важная тема – объединение политических и военных сил Руси при Дмитрии Ивановиче вокруг Москвы.
2: Мы, в общем, можем проследить некий политический идеал, который, собственно, уже у Александра Невского был, который был у Дмитрия Ивановича, он его сумел отчасти воплотить. Идеал утопический на самом деле, идеал вряд ли им самим вполне осмысленно и артикулированный, потому что известно, что он книгам особо был не обучен. Но идеал, что, не посягая на основы удельной системы, князья, тем не менее, могут быть едины вокруг великого князя Владимирского для противостояния внешним угрозам. Так виделись золотые времена Древней Руси до ее удельного распада.
1: Ну, времена Владимира Мономаха и походов на половцев.
2: Да, так виделось еще незабытое, в общем, несколько всего поколений прошло, 11-летнее правление Александра Невского во Владимире. То есть, в общем, Дмитрию Донскому, как ни удивительно, удалось этот идеал хотя бы отчасти воплотить, по крайней мере, добиться бесспорности статуса Москвы

0: участие в церковной жизни, вот именно этих объединительных и оборонительных усилий великого князя всегда была однозначной.
1: Ну, давайте посмотрим на то, что происходило. Орда говорит, дайте нам дань. Москва говорит, не дадим. Потом соблазняет не платежами дани всех остальных. И вот какой вопрос. Не платит дань Волжской Орде или все-таки платит? Не платит дань Орде Мамаевой, которая находится западнее и южнее, или все-таки иногда платит? Это была политика с исключениями или тотальный отказ от любых выплат?
0: Мамаю не платили с 1976 года определенно, конфликт с ним не прекращался у Москвы, во всяком случае. В Волжской Орде, когда Мамай ставил ее под контроль, ей точно не платили. Но, честно говоря, неизвестно, чтобы выход платили вообще. Идея... Выход же не платили даже Тахтамышу после того, как он захватил и сараи северные по Черномой уже после Куликовской битвы. То есть, в принципе, выход не платили в это время.
1: Ну что же, Москве и всей Руси вышло облегчение. Но Мамай старается вооруженной рукой переиграть ситуацию и сначала, в общем, наносит поражение союзнику Москвы Дмитрию Константиновичу, а потом на саму Москву отправляет войско Мурзабегича.
0: 1377 год. Объединенные силы Суздаля и Москвы на реке Пьяни терпят поражение от, собственно, хана Арабши, Арабшаха. 1378 год. Через Рязанскую землю на Москву идут полки Мурзабегича. Московская рать его встречает на землях, ну, собственно, не самого Рязанского княжества, а Рязанских уделов. Местные князья, в отличие от Олега Рязанского, Москву поддерживают. И в битве на реке Воже Бегич терпит сокрушительное поражение. Это, собственно, ну вот в крупном сражении больших войск Руси и Орды это первая достаточно подтвержденная источниками победа такого уровня.
1: Ну, говорили о том, что князь Дмитрий Переославский еще в XIII веке достиг победы, но там достаточно уклончиво, говорит летопись.
0: Ну, да, и была битва Ольгерда с тремя царевичами ордынскими на Синих водах, где, конечно, русские участвовали на стороне Ольгерда.
1: Да, и Даниил Московский пошел на Рязань и избил то ли тамошних бояр, то ли тамошних татар.
0: Ну, во всяком случае, повторяю, я недаром говорю, крупное сражение, где были задействованы существенные силы.
1: Через два года возникает угроза войны более масштабной. И вот вопрос, можно сказать, на засыпку. Дмитрий Иванович планирует не пускать ордынское войско на Русь, планирует ударить по нему за пределами Руси. И с традиционной точки зрения, что в этот момент перед походом он обращается за благословением к Сергию Радонежскому. Давайте обозначим позицию. Дмитрий Донской получал перед битвой на поле Куликовом благословение преподобного Сергия или нет? Там сколько дискуссий на этот счет?
0: Первое. Те, кто отвергает этот факт, ссылаются на как раз церковные разногласия между Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Дескать, у них якобы были плохие отношения. Это просто неправда. За год до этого, в 1379 году, собственно, Дмитрий присутствует на освящении церкви в Троицком монастыре, строится Страмынский монастырь совместно князем и игуменом Сергием. То есть никаких плохих отношений не было. Это миф. Или даже, вернее сказать, выдумка. Что касается самого благословения, есть два основных источника. Оба относятся уже к началу XV века. Согласно житию преподобного Сергия, Дмитрий Донской посетил монастырь лично и получил благословение от игумена. Согласно летописной повести о Куликовской битве, пространной повести, благословение ему привезли, собственно, посланцы преподобного Сергия, которыми, ну, как мы знаем из других источников, были Александр Пересвет и Ослябе.
1: А что было, с вашей точки зрения, на самом деле, и не могло ли произойти и то, и другое в связке?

0: принципе, могло. Понимаете, ну тут действительно два равных по достоверности источника рассказывают нам, в принципе, по сути, одну и ту же историю, но по-разному. Возможно, оба варианта.
1: Ну что ж, теперь мы понимаем, что благословение от Светоча монашеского русского для Дмитрия Донского было получено. Специалист-историк говорит нам об этом с уверенностью. Я хочу напомнить, что статья, которая еще в советское время, статья историка Кучкина, которая еще в советское время подожгла фитиль этой дискуссии, когда было сказано «нет-нет-нет, никакого благословения не было», она ведь вышла не в научном журнале. Она вышла в журнале, задача которого была антирелигиозная пропаганда. И, ну, что возьмешь с пропаганды? Такого качества аргументы там и были приведены. Ну что ж, давайте теперь перейдем к самому сражению на поле Куликовом. Но прежде один маленький вопрос. Собственно, какого размера армия пошла вместе с Дмитрием Донским? Он объединил огромное количество городов, областей.
0: Ну, огромное количество все-таки сказано громко. На самом деле, да, к Москве присоединились белозерские князья, ростовские, ярославские. Но прямо скажем, что Дмитрий собрал не все силы, на которые рассчитывал.
1: Но много.
0: Тверь пойти отказалась. Кроме, может быть, отдельных удельных князей, наиболее тесно связанных с Москвой. Из Суздаля подмоги фактически не было. Из Новгорода...
1: Ну, Суздальская армия легла несколько лет назад.
0: Из Новгорода подмога была чисто символическая. Да еще и запоздала. Ну, по крайней мере, нагнали по дороге. Правда, к Дмитрию присоединились и в той же уже упомянутой нами Задонщине, это подчеркивается с большой благодарностью, переселившиеся на Русь во время пошедших в Литве усобиц православные литовские князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи.
1: Но Андрей Ольгердович – это огромная фигура, его иногда называли «король полоцкий». Вот человек пришел, вероятно, с большой силой.
0: Но он пришел с той силой, с которой он ушел из Полоцка на Русь.
1: Собственно, вопрос, который беспокоит многих исследователей, меня, кстати, он тоже беспокоил, примерно какой цифры вы обозначите эту объединенную армию? Это, может быть, не вся Русь, но это очень значительная часть Руси.
0: Это значительная часть Руси, хотя это не 300 тысяч, конечно, о которых говорит Задонщина.
1: Но тут и речи быть не может.
0: Вот, но дело в том, что других сведений о численности у нас нет.
1: Ну, что вам сказать? Вот...
0: А Задонщина – эпическая поэма, автор которой, ну, оперирует эпическими цифрами.
1: Ну, что вам сказать? Все-таки исследования последних лет о мобилизационных возможностях говорят, что лучше, в лучшем случае 1010. Притом не народное ополчение, а только дружины. И я присоединяюсь к этому мнению. 7, 8, 10, ну, не знаю, 11 тысяч. Хорошо, если. Для Средневековья это громадная армия. Но... И такими армиями решались судьбы сражений на полях Столетней войны.
0: На полях Столетней войны, да. Но Мамай пришел явно не с одним туменом. Значит, и русская армия, скорее всего, была все-таки побольше, просто с точки зрения рациональности. Но взвесив все за и против, обычно от, ну, самые такие трезвые оценки, на мой взгляд, это отрезающие от цифры Задонщины лишний ноль.
1: Я, честно говоря, слышал тех, которые отрезают два нуля.
0: Но 3000 – это чересчур.
1: Но вот 10000 – это возможно.
0: Ну и 30000 – возможно.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы разговариваем о Дмитрии Донском. Битва, которая состоялась на поле Куликовом. Ее масштаб, насколько я понимаю, летописи и духовные авторы того времени показали, что Донское побоище – нечто нерядовое, нечто из ряда вон выходящее, очень значительное для средневековой Руси по масштабу.
0: «Русь великая победила Орду» – слова автора Задонщины. И он считал, что эта весть достойна того, чтобы пролететь по всему ведомому ему миру от Хорезма до Западной Европы. Ну и, кстати, действительно пролетело. Сведения о Куликовской битве находятся в немецких хрониках.
1: Ну, есть также позднее свидетельство о том, насколько потомки ценили память о победе на поле Куликовом в XVI веке. Была трехдневная, чрезвычайно тяжелая битва на реке Свияги, на которой победили казанского хана, его силы. И вот летописец в восхищении говорит: о, этот бой был подобен Донскому побоищу.
0: Сказание Мамаевым побоище, созданное в конце 15 века, самый объемный эпический памятник древнерусской литературы. Оно воспроизводилось в сотнях списков, в составе самых разных памятников, вплоть до первого печатного труда по российской истории «Синопсиса Иннокентия Гизеля», где, собственно, составило едва ли не основное его содержание. Там примерно половина синопсиса – это сказание о Мамаевом побоище. Собственно, наряду с крещением Руси – это событие, которому уделено наибольшее внимание. Это не только в этом, но и в целом ряде других исторических памятников. Такое отношение к нему. Ну, конечно, это было огромное событие. После более чем столетия ордынского ига правитель Орды с довольно серьезными силами, ну, собственно, вся западная часть Орды, сам идет на Русь, его останавливают в степи. Автор Задонщины противопоставляет это сражение битве на Каяле, в котором был разгромлен когда-то Игорь Святославич, слово полку Игореве, и битве на Калке, в котором были разгромлены впервые монголами русские князья. Так вот, в степи встретились войска во главе с великим князем Владимирским, и враг был разбит. Да, поэтому битва была страшной. И Задонщина, и древнейшая летописная повесть, краткая, они акцентируют внимание на то, что не только ордынцы понесли тяжелейшие потери и рассеялись в панике, но и большая часть русского войска полегла.
1: Ну, похоже на то, что списки знатных людей, бояр московских и князей, в частности, белозерских, павших в этой битве, сами по себе документ говорящий. Если погибло столько знати, значит, простых воинов погибло в десятки, в сотни раз больше.
0: Ну вот автор Задонщины, о ненадежности цифр которого мы уже сказали, тем не менее, вот он считал, что погибло примерно 5/6 войска.
1: Тем не менее, оно добилось победы. Ну что ж, вот возвращение в Москву с триумфом и память о Донском побоище, передаваемая из поколения в поколение, на мой взгляд, нашим современникам кажется недостаточным для того, чтобы благодарить Бога за эту победу. Ну, как же говорят, вот через 2 года явился Тохтамыш, разорил Москву и восстановил зависимость от Орды. Так в чем же значение того подвига, который совершил Дмитрий Донской на поле Куликовом?
0: Задонщина писалась явно уже после нашествия Тохтамыша. Там по хронологическим маркерам это очевидно. Но нашествие Тохтамыша для автора как будто не существует. Прецедент победы. Понимание того, что враг может быть разбит.
1: Сегодня мы не побили, но вчера побили, и значит, завтра сможем побить.
0: Совершенно верно. Вот очень точно. Переменчивость военного счастья людям той эпохи была прекрасно известна. И, конечно, да, разорение Москвы после победы на Куликовом поле было трагедией для всех. Но смогли победить, и победить действительно в большом, мы бы сейчас сказали, в генеральном сражении, выигранная битва, которая может стать залогом выигранной войны. А самое-то главное, что она дальше еще дезорганизовала же Орду.
1: Да и более того, под Москвой, собственно, Владимир Андреевич, тот самый серпуховский князь, который в сражении на поле Куликовом активно участвовал, также нанес контрудар по Тохтамышу, уничтожил один из его отрядов, и видно было, что Москва способна сопротивляться им новому нашествию. Сдача Москвы – трагическая ошибка, а не свидетельство военной немощи.
0: Да, конечно.
1: Ну что же, это важный момент. И до какой степени, исходя вот из этого, историческая память Дмитрия Донского, человека, который сплотил тогда Русь, была важна, драгоценна для потомков. Ну, для средневековых продолжателей дела Дмитрия Донского, для средневековых летописцев государя это очевидно. А вот позднее, в Российской империи, в наши дни, до какой степени память Дмитрия Донского хранилась бережно?
0: Ну да, в Средневековье, надо отметить, Дмитрия Донского в Москве почитали как святого сразу после его кончины. Мы это знаем, потому что, собственно, в похвальном условии ему, которое было включено в летописный свод начала XV века, он изображается, как святой и даже называется царем, что тоже немаловажно, конечно. Мы знаем, что официальная канонизация, согласно установленным для этого правилам нашей церкви, произошла только в 1688 году.
1: Но сложность отношений с церковью, та самая, о которой мы говорили, влияла на этот момент. Но важнейшее в жизни Дмитрия Донского – это все-таки не то, что он в какой-то момент не смог понять намерения митрополита Киприана, а то, что он нанес поражение Орде, отстояв святые храмы.
0: И вот это всегда признавалось величайшей заслугой. Собственно, в Российской империи он, конечно, чтился, и в любом труде по русской истории вы найдете немало благодарных страниц в его адрес. Собственно, то, что Куликовская победа стала прологом к падению Ордынского ига, что, в частности, явствовало из того, что Дмитрий Донской фактически без получения ярлыка в Орде передал по отчине свой великокняжеский престол сыну Василию, до этого, кстати, без разрешения хана, уехавшему из Орды, и уже там потом Тахтамыш прислал ярлык в Москву. Уже это фактически шаг политической независимости. Конечно, осознание и исторического значения Куликовской победы и того, что это был выход из унижения Руси времен ига и пролог к окончательному падению ига, но это всегда признавалось русской историей, и признавалось и историками Российской империи, и когда в советский период вспомнили о патриотизме с середины 30-х годов по необходимости, то, в общем, вспомнили о великом князе Дмитрия Ивановича. И, в общем, ну, мы знаем, что и в учебниках, и в научных трудах, и в исторических романах, которых ему, кстати, посвящено, ну, в общем, довольно серьезное количество. Я вот там, понятно, что в большом цикле Дмитрия Балашова ему посвящены достойные страницы, но помимо этого еще, по-моему, где-то 5-6 романов посвящены ему.
1: Бородин, да. Каргалов, Возовиков.
0: Да, Возовиков на поле Куликовом.
1: Там очень много всего было ему посвящено. Но давайте посмотрим на то, что происходит в недавнее время. Облетела всю страну весть об обретении мощей Дмитрия Донского. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, не думайте, что их кто-то искал, случайно нашел. Все знали, что мощи Дмитрия Ивановича лежат в Архангельском соборе Московского Кремля. И обретение этих мощей – это вскрытие гробницы в научных целях. Некоторые специалисты считают, что мощи обретены нетленными, но мы все-таки миряне, а не иереи или архиереи. О таких вещах лучше судить церкви. Важно то, что само появление мощей святого великого князя Дмитрия Ивановича есть ободрение, может быть, ободрение свыше.
0: Ну, да, совершенно верно. Это и часть научных исследований в Архангельском соборе, и охранных исследований, поскольку там были некоторые повреждения, которые могли угрожать сохранению захоронений. То есть, в общем, вы знаете, открытие мощей святых для обозрения, для поклонения, открытие их миру происходило по самым разным причинам в разные исторические времена. И, в общем, то, что это происходит именно сейчас, когда действительно православной Руси нужно ободрение, и образ святого князя Ратоборца для нас важен. Ну, в общем, да, это уместно и промыслительно, на мой взгляд.
1: Время нашей передачи стремительно подходит к концу. Что тут можно сказать в качестве резюме? Да самые простые слова. В XIV веке Руси требовалось сплочение, во главе этого сплочения встал Дмитрий Иванович. Сейчас Руси требуется сплочение, все-таки тяжелую войну ведем, и память о вожде нашей страны, который тогда обеспечил это самое сплочение, для нас сейчас именно в этом смысле важна. Дорогие радиослушатели, мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: Исторический час на радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское, и в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможно игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Верный дружок. По мотивам индийской сказки.
2: Жил один бедный парень, звали его Самир. Чтобы вырваться из нищеты, решил он стать корабейником. Занял у ростовщика денег, накупил мелкого товара и стал его по деревням продавать. Но однажды в пути напали на него разбойники, и он разом всего лишился. Пришел Самир к ростовщику и попросил еще немного денег, чтобы долги отработать. «Ну что ты можешь оставить мне в залог?» – спросил ростовщик. Подумал парень, ничего у него не было хорошего, кроме собаки по кличке Дружок, которая дом охраняла. Пес верно служил хозяину, довольствуясь лишь коркой хлеба, и не убегал к соседям, которые его порой подкармливали. Как ни странно, ростовщик согласился взять Дружка в залог. Его логика была проста. Если не дать корабейнику еще один шанс, тот никогда не сможет вернуть долг. Самир взял деньги, привел собаку ростовщику и снова отправился на заработки. Случилось так, что на дом ростовщика напала банда грабителей, которая украла все его деньги и драгоценности. Дружок не залаял, так как по недосмотру слуги оказался заперт в сарае, но он почувствовал опасность и, как только смог, побежал по их следу. Награбленное золото и драгоценности разбойники отнесли в джунгли. Там, около пруда, они вырыли яму, спрятали добро и ушли. Дружок все это видел. Он вернулся к ростовщику и стал тянуть его за одежду. Огорченный своей потерей, тот сначала не понял, чего от него хотят, но все же отправился за собакой в джунгли. Она привела ростовщика на то самое место вблизи пруда, где разбойники зарыли награбленное. Дружок начал рыть землю, и это навело ростовщика на мысль, что там что-то зарыто. Он тоже начал копать и, к своему крайнему удивлению, нашел все украденные деньги и драгоценности. Ростовщик был счастлив и в знак благодарности решил отпустить Дружка к хозяину, привязав письмо, адресованное Самиру, к шее собаки. Дружок сразу побежал в ту сторону, куда ушел корабейник. Как раз в это время грустный Самир возвращался в деревню. Ему опять не повезло. По дороге он потерял все заработанные деньги. Увидев собаку, бегущую к нему навстречу, он подумал, что та, должно быть, удрала от ростовщика. Парень очень рассердился и даже уже на Дружка замахнулся, но тут заметил привязанное к его шее письмо и вот что прочитал. «Я благодарен твоей собаке, которая сослужила мне добрую службу. Благодаря ей я получил назад все деньги, которые у меня похитили. Этот пес дал мне намного больше того, чем с тебя причитается. Поэтому я не могу больше держать его как залог. Отпускаю и прощаю тебе все долги». Позже ростовщик уговаривал продать ему собаку, но Самир не согласился. Преданный Дружок сопровождал его во всех походах, охранял и помог выбраться из нищеты. Такую верность ни за какие деньги не купишь.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Крылатое выражение «неисповедимы пути Господни» прекрасно характеризует жизненный путь уроженца Торопецкого уезда Псковской губернии, будущего первосвятителя Московского всея Руси. Задолго до избрания на патриарший престол владыка Тихон решением Священного Синода был направлен на служение на североамериканский континент. И вот в декабре 1898 года океанский теплоход «Шампань» прибыл в Нью-Йоркскую гавань. Среди прочих на его борту находился новоназначенный епископ Алеутский Аляскинский Тихон Белавин. «Я покинул любезную родину, свою престарелую мать, близких и знаемых мне, милых сердцу моему, и отправился в страну далекую, к вам, людям мне неведомым, для того, чтобы вы отныне стали моим народом и моими возлюбленными». Такими словами обратился владыка Тихон к своей новой пастве. Для нее он стал заботливым отцом и мудрым наставником, и для умножения ее немало потрудился. Спустя несколько недель после своего прибытия в Нью-Йорк новый алеутский епископ добрался до Сан-Франциско. Там его встретил предшественник по кафедре владыка Николай. Он вручил ему посох святителя Иннокентия, апостола Америки, и повторил ему слова ревностного свидетеля веры. «Только тот, кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость. Ей же не возмогут противиться сердца слушающих». Этому завету владыка Тихон всей душой старался следовать, совершая свое служение. Он, как пишет апостол Павел, стремился для всех сделаться всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Много времени епископ Тихон проводил в поездках, посещал отдаленные и малонаселенные места своей необъятной епархии, встречался с рассеянными по всему континенту православными христианами, большинство из которых проживало на Аляске. И они с радостью и любовью встречали архипастыря, учившего их вере и христианской жизни, не гнушавшегося заходить в бедные жилища туземцев и не боявшегося трудностей и опасностей. В одной из таких поездок епископу Тихону и его спутникам нужно было вернуться из селения Тайюн-Ак, что на Аляске, в Кенай, на пароходе, до которого было 4 мили по воде. Бывший с архипастырем протодиакон Петр вспоминал: «На берегу, хотя и было несколько лодок, но все они оказались испорченными, кроме одной, самой маленькой, устроенной только для двух пловцов. Положение наше было ужасное, но ехать нужно было. И вот владыка, осенив себя крестным знамением, первый отважился сесть в эту душегубку с одним хромым гребцом. С первым валом оттолкнуло их от берега, и они легко понеслись по высоким волнам. С глубоким замиранием сердца следили мы за движением лодки, которая то поднималась, то опускалась в пучине морской. Через несколько времени лодка эта благополучно возвратилась, оставив владыку на пароходе. Следовала очередь за нами. Страх и ужас овладели нами». Служение епископа Тихона на североамериканском континенте принесло обильные плоды. Развивалась церковная жизнь, были возведены собор в честь святителя Николая в Нью-Йорке и Троицкий собор в Чикаго. Открывались церковно-приходские школы и приюты. В Миннеаполисе основана духовная семинария. Но главное, многие люди обратили свои сердца ко Христу. Воистину, по слову святителя Иннокентия, апостола Америки, только тот, кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость, которые не возмогут противиться сердца слушающих.
0: Свидетели веры. радио для тех, кто хочет верить.

0: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
4: Вот все и узнаете.
3: У нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
5: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Для кого были те цветы? Утром я видела букет. Думала, для меня. Весь день ждала. Для кого они были? Ты ее любишь? Как ее зовут?
3: Маргарита. Цветы были для нее. Ей 95 лет, и да, я ее люблю.
1: Такое признание услышала невеста от парня по имени Жермен Шас, героя французской киноленты «Чистый лист». Только что прозвучал диалог из этого фильма. Режиссер Жан Беккер снял картину в 2010 году по одноименной книге писательницы Мари Сабин Роже. Как признавался Беккер, книга попала к нему в руки случайно. Он стал ее читать и с первых же строк буквально влюбился в трогательную, добрую историю, которую сразу же захотелось воплотить на экране. И в это киновоплощение тоже влюбляешься с первого взгляда. Фильм «Чистый лист» одновременно простой и утонченный, наивный и мудрый, грустный и радостный. Главному герою Жермену 50 лет, он простой рабочий. Так вышло, что он даже школу не окончил и за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. Все открыто посмеиваются над невежеством Жермена, но однажды он встречает Маргаритту, очень старую женщину, тонкую, интеллигентную, большую любительницу литературы. И именно она оказывается способной увидеть настоящего Жермена. Доброго, ранимого, большого ребенка. Такие разные Жермен и Маргаритта искренне привязываются друг к другу. Почти каждый день они встречаются в парке. Новая знакомая Жермена приносит с собой книги и читает ему вслух романы Камю и Ромена Гари. Герой погружается в новый, удивительный, неизведанный мир. В одном из эпизодов картины он с восхищением рассказывает о своей новой знакомой в привычной для него грубоватой манере, но с огромным уважением.
4: Надо видеть эту старушку. 40 килограммов. Сморщена, как старый чернослив. А в голове тысячи полок. На этих полках книги. И она все понимает.
1: Книги действительно занимают в картине важное место. Можно даже сказать, что «Чистый лист» — это фильм с литературной изюминкой. И все же главное в нем — любовь, которая необходима каждому человеку ничуть не меньше, чем хорошее образование или солидный интеллектуальный багаж. Любовь, которая не подсчитывает, сколько книг ты прочитал, а постарается помочь скромно, тихо и незаметно. И вдруг изменит всю твою жизнь. Не случайно режиссер Жан Беккер в одном из интервью назвал свой фильм историей самой большой любви, той, что крепче и счастливее самых ярких романтических чувств – любви к ближнему. Картина получилась камерной, по-домашнему уютной. Интересно, что при задумке режиссера большинство эпизодов снимались без специальных осветительных приборов, при естественном дневном освещении. Благодаря такому простому приему фильм кажется по-особенному теплым. В нем много света, воздуха, неба, зелени и цветов. Необыкновенно гармоничен актерский дуэт. Жерара Депардье он исполнил в картине роль Жермена, и Жизель Казадезюс, которая сыграла Маргариту. На момент съемок фильма актрисе было ровно столько же лет, сколько и ее героине – 95. А Жерар Депардье в одном из интервью, посвященном выходу фильма, признавался, что хотел бы стать похожим на своего героя, в котором так много любви и доброты. В картине Жана Беккера «Чистый лист» мы найдем все то, за что так любим французское кино. Легкость, юмор, неповторимый шарм. А еще возможность внимательно и глубже вглядываться друг в друга и в самих себя. Ведь человек как книга, увлекательная и чудесная, читать которую нужно бережно и с большой любовью. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино. домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Нередко людям очень хочется, чтобы Бог вмешался в историю и навел порядок в человеческих отношениях. Но почему этого не происходит? По крайней мере, каким-то явным для всех образом. Прикровенный ответ звучит в 9-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем его отрывок.
2: «Воскресни, Господи, да не крепится человек!»
3: «Восстань, Господи! Да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них. Да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.
2: Величайтесь, человек на земле.
1: Смотря на детей и подростков, которые делают первые жизненные шаги и совершают первые ошибки, мы, взрослые, надеемся, что получение опыта поможет им дальше поступать правильно. При этом мы внутренне гоним от себя мысль и просто боимся себе признаться в том, что на самом деле хорошо нам известно. Прохождение через трудности никак не гарантирует правильных выводов. Человек может всю жизнь наступать на одни и те же грабли и ничему не учиться. И ты будешь смотреть на него и понимать, что своего ума никому не дашь. Так устроен человек. С биологической точки зрения его можно изучить вдоль и поперек, а в душу заглянуть невозможно, и принудить его ни к чему не получится. В отрывке из 9-го псалма, который мы услышали сегодня, псалмопевец просит Бога навести на народы земли страх, чтобы они поняли, что они всего лишь люди. Вокруг Давида, имя которого стоит в начале псалма, всегда было неспокойно. Был Саул, который против него враждовал, был взбунтовавшийся сын Авессалом, настроенные враждебно филистимляне. Сегодня мы знаем, что люди не поняли своего статуса в мире не только во времена Давида, но и во все времена, вплоть до современных. Все так же они ведут себя на земле, властно выясняя друг с другом, кто сильнее и на самом деле хозяин. Обращаясь к Богу, псалмопевец указывает ему на множество несправедливостей и недоумевает. Почему Господь терпит тех, кто надмевается и не хочет верить в Него? Люди нечестивые живут в своем нечестии и даже не думают о Боге. Хуже того, они притесняют тех, кто старается жить благочестиво и надеется на Бога. Давид обращает к Господу все новые и новые вопросы, но не получает ответов. Он требует от Бога вмешательства, но неожиданно в конце псалма звучит мысль о том, что Господь слышит желания смиренных, не требующих от Него исполнения своей воли, но доверяющих Ему. И все же, почему Бог не поступает по слову Давида? Ведь с человеческой точки зрения очевидно, где добро, а где зло, кто хороший, а кто плохой. Но в том-то и дело, что Бог – это не вселенский жандарм, который наводит порядок силой. Ведь его цель не просто наказать одних и поощрить других, но всех привести к себе. Не только смиренных, которые живут по заповедям, но и тех, кто выражает непокорство. Порой нам хочется, чтобы итоги жизни были подведены поскорее. Но Бог не отвечает на наши просьбы, проявляя подлинную любовь и долготерпение. –

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 27 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Молитва». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Ну, правда, сегодня мы, можно сказать, в Москве, в Зеленограде. И едем с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И едем мы с Игорем смотреть монумент «Штыки». Для этого мы выходим на станции Крюково. И садимся на, ну вот, например, на 390-й автобус и едем по прямой до остановки «Первый микрорайон». Эта остановка практически на Ленинградском шоссе, тут совсем недалеко, и уже когда мы выходим с остановки, первое, что мы видим в сторону Ленинградки, это как раз тот самый монумент. На самом деле его видно много откуда в Зеленограде, особенно если там подняться повыше, на какой-нибудь 10-й этаж, его прямо он из-за деревьев виден, возвышается.
2: Да. И я хотел бы сказать, что вот это путешествие мы с Алексеем предприняли как раз в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, потому что есть много разных памятников, и многие из них сделаны очень искренне, с большой любовью к памяти павших воинов. Но этот монумент в Подмосковье на 40-м километре Ленинградского шоссе занимает, среди прочих, особое место, о чем мы сегодня, собственно, здесь вот и хотели поговорить. Ну, во-первых, надо, наверное, сказать, что когда в 41-м году, в ноябре, немецко-фашистские войска продвинулись к Москве на такую близкую дистанцию, стали здесь, еще не было Зеленограда.
1: Да, город этот, долго его не было.
2: Да, это город электронщиков возникнет гораздо позднее, а в то время здесь располагалось несколько деревень: Матушкино, Ржавки, Каменка и, конечно, Крюково, где располагалась железнодорожная станция,
1: ну, этот узел. Бой за Крюково вообще очень известно, потому что
2: Да, совершенно верно. Вот станция Крюково знаменитая. И вот, собственно, это ноябрь 41-го года. Собственно, освободили эту территорию от немецко-фашистских захватчиков тоже довольно рано, уже в начале 42-го года. И здесь много осталось и свидетелей тех боев, потому что гражданское население не успело эвакуироваться. И вот из этих, собственно, отрывочных воспоминаний понятно, как, что здесь происходило. И когда немцы ушли, люди стали возвращаться в свои дома, они стали находить тела убитых солдат. Причем, поскольку немцы своих-то хоронили, то в основном они находили тела убитых красноармейцев. И в том числе и тех, кто погиб вот только что в боях, которые только что, собственно, здесь проходили. И это не то, чтобы наши своих бросали всегда. Конечно, были и групповые захоронения, но фронт быстро перемещался. И поэтому вот эту миссию перекладывали часто на местное гражданское население. И, собственно, этим люди занимались. Причем, знаете, в Зеленограде есть пример совершенно фантастический. Потом уже в наше время, в 90-е годы, была построена Филаретовская деревянная церковь в центре Зеленограда. И там прямо вот за этой церковью есть могила бойца одиночная. Это могила, которая возникла на огороде учительницы Сосновской. Она на огороде нашла тело умершего от ран бойца.
1: Ну, вскоре после войны.
2: Да, тут, собственно, вот во время боев произошло, война шла, еще 42-й год. Вот, соответственно, и она похоронила этого бойца вот прямо у себя на огороде. И вот такие тоже случаи встречаются.
1: То есть, ну, сейчас там многоэтажки стоят, я представляю хорошо это место, деревянный храм.
2: Ну, по-моему, вот это место могилы, оно обозначено. Вот, то есть, мне память не изменяет. Ну,
1: наверняка, да.
2: Да, и вот так получилось, что как раз на дороге Ленинградское шоссе, естественно, оказалось в эпицентре событий. И мы знаем, что здесь вот недалеко расположенный храм Святого Николая на Ржавках, он тоже тогда служил для коррекционного корректировки огня, собственно, там наводили орудия наши на близлежащие немецкие позиции. В общем, здесь действительно шел тяжелый бой. Вот именно прямо здесь тоже шел этот бой. И когда местные жители подошли, они увидели, что рядом с дорогой находилась огромная воронка от разорвавшегося снаряда. И рядом было несколько тоже павших воинов. И вот решили, что именно в эту самую воронку будут сносить тех, кого нашли рядом. Вот так этим руководил врач местный. И есть описи по воспоминаниям. Вот тогда, в это первичное захоронение, было похоронено около 380 бойцов Красной Армии. Но в других местах тоже были братские могилы, причем надо сказать, что захоранивая останки, местные жители, в основном жительницы, потому что в основном женщины же остались, они пытались найти медальоны и узнать имена. И вот когда они делали эти братские могилы своими руками, они ставили деревянные таблички, и там краской, ручкой, ну, что у них была возможность, там какая, может быть, даже карандашом, но карандашом вряд ли, краской, они писали фамилии тех воинов, которых останки удалось идентифицировать. У многих, конечно, медальоны отсутствовали. И вот так эти могилы были разбросаны по территории будущего Зеленограда, а вот когда город начали строить...
1: То их начали находить.
2: То, соответственно, во-первых, стали прокладывать дороги, строить дома. И с другой стороны, что в начале 50-х годов было постановление правительства СССР о перезахоронении советских воинов, в том случае, если их могилы оказались на территории населенных пунктов, в какие-то общие такие уже сборные братства. Могилы. И поэтому решили, что вот таким местом, куда будут перезахоранивать останки тех, кого находили в этой части строящегося города, именно вот сюда, на 40-й километр Ленинградского шоссе. И таким образом постепенно этот памятник сформировался. В 52-м году над этой братской могилой, фактически, видимо, крупнейшей в данной местности, был открыт первый памятник. Он есть на фотографиях. Это большой обелиск из нержавеющей стали, изготовленный на заводе «Энергомаш» в Химках. Там был поставлен на сам день памяти караул. Были, кстати, фамилии некоторых из тех солдат, которых удалось идентифицировать. И, в общем-то, наверное, это был бы один из многочисленных мемориалов, оставшихся как шрамы войны на территории нашей Родины, если бы не одно очень интересное обстоятельство. В ноябре 1966 года на заседании Политбюро рассматривался вопрос о том, что в Москве в память 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под столицей нужно создать новый памятник. И решили выбрать в качестве формы этого нового монумента рядом с Кремлевской стеной и вечным огнем образ могилы неизвестного солдата. Это не первая могила неизвестного солдата в истории европейской мемориальной культуры. Такие могилы, они существуют и в Англии, и знаменитая такая могила во Франции, в Париже. Собственно, это результат страшных последствий Первой мировой войны, когда многих не удалось найти на поле боя, они были разорваны снарядами, бомбами, и их не удалось никак идентифицировать. И вот память о героях Первой мировой войны в европейской культуре оказалась связана с этим образом, образом неизвестного солдата. Но об этом, конечно, знали, и в Советском Союзе были люди хорошо образованные, начитанные. И вот решили перенести этот уже западноевропейский опыт на нашу русскую землю. И действительно получился невероятно такой трогательный, очень важный для нашей исторической памяти монумент. Но когда этот монумент уже спроектировали, решили, а действительно, может быть, на этом монументе в Александровском саду нужно положить тело какого-нибудь реального солдата. И вот в обсуждениях как раз вспомнили об этой могиле на 40-м километре. Возможно, это ведь довольно оживленная трасса. Это же, собственно, дорога, это Ленинградское шоссе, которое там проходит. Это дорога на Тверь, это место, которое наверняка многие из руководителей государства нашего видели неоднократно. А с другой стороны, вот именно как раз к этому моменту, поскольку шла реконструкция, было известно, что там много лежит тел неопознанных солдат. И тогда, 2 декабря 1966 года, для проведения эксгумационных работ сюда прибывает правительственная комиссия и группа солдат и офицеров Таманской дивизии. Они вскрывают это захоронение и находят останки одного из покоящихся воинов. Мы действительно не знаем, кто этот человек. У него не было при себе никакого медальона, и его идентифицировать было невозможно. И вот, выбрав это тело, они кладут его в гроб. Причем этот гроб был увит лентой, которую мы сейчас называем георгиевской, оранжево-черной лентой. Это то, что действительно советская армия переняла у русской императорской армии, но в советское время, конечно, никто о георгиевских крестах не вспоминал, и георгиевский эту ленту тоже не называл. В результате вот этот гроб на специальном постаменте был привезен в Москву рано утром 3 декабря. Соответственно, эта траурная процессия двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве, а, соответственно, по пути встречали жители Подмосковья, столицы. Процессия вышла на улицу Горького, ныне вновь Тверскую. Там гроб перенесли с машины на артиллерийский лафет и торжественно привезли в Александровский сад, где этот безымянный солдат и был в результате похоронен. Памятник был открыт 8 мая 1967 года. Так что таким образом вот эта братская могила на Ленинградском шоссе получила дополнительное значение. Это как раз могила неизвестного солдата. И к ней, конечно, теперь нужно было проявить особое внимание. Поскольку к тому моменту уже фактически завершилось создание в целом комплекса здания Зеленограда, в очередную годовщину Победы 24 июня 1974 года здесь был открыт вот этот обелиск, который мы с вами сейчас видим. 42-метровый обелиск в форме трех штыков. Три сомкнутые штыка символизируют стрелковые, танковые, кавалерийские части Красной Армии. Кавалерийские, так написано в описании памятника. Действительно, это сейчас несколько удивляет, но тогда это решили подчеркнуть. Здесь прекрасная надпись: 1941 год, где защитники Москвы, погибшие в бою за Родину, остались навеки бессмертны. Курган этот 27-метровой высоты отсылает нас к образу древнерусских захоронений курганного типа. Конечно, это стилизация, но, тем не менее, тоже довольно интересно читается эта метафора в историческом ландшафте в Подмосковье. Ну и, наверное, нужно сказать, что руководство строительством памятника осуществлял архитектор города Зеленоград Игорь Покровский, а в рабочей группе также принимали участие скульпторы Евгения Штейман-Деревянко и художник-монументалист Алексей Штейман.
1: Спасибо большое. Вот монумент «Штыки», знаменитый подмосковный, уже теперь, наверное, московский монумент, который мы посмотрели возле Зеленограда, смотрели мы его с вами и с Игорем Горьковым, историком-краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем, будьте здоровы.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».
3: Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь порывистый, холодный ветр порою. Фёдор Тютчев.

0: радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава десятая. Ипполит помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг, точно законфузился, почти в смущении осмотрелся кругом. «Посмотрите, Лизавета Прокофьевна, эти чашки, — как-то странно заторопился он, — эти фарфоровые чашки и, кажется, превосходного фарфора, стоят у Лебедева всегда в шифоньерке, под стеклом, запертые, никогда не подаются. Как водится, это в приданое за женой его было. У них так водится. И вот он их нам подал, в честь вас, разумеется, до того обрадовался. Он хотел было еще что-то прибавить, но не нашелся, сконфузился-таки. Я так и ждал», — шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. «Это ведь опасно, а? Вернейший признак, что теперь со зла такую какую-нибудь эксцентричность выкинет, что и Лизавета Прокофьевна, пожалуй, не усидит». Князь вопросительно посмотрел на него. «Вы эксцентричности не боитесь?» — прибавил Евгений Павлович. «Ведь и я тоже. Даже желаю. Мне, собственно, только чтобы наша милая Лизавета Прокофьевна была наказана. И непременно сегодня же. Сейчас же. Без того и уходить не хочу. У вас, кажется, лихорадка? После не мешайте. Да, я нездоров». Рассеянно и даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя. Ипполит говорил про него. «Вы не верите?» — истерически смеялся Ипполит. «Так и должно быть. А князь так с первого раза поверит и нисколько не удивится. Слышишь, князь?» — обернулась к нему Лизавета Прокофьевна. «Слышишь?» Кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самою Лизаветой Прокофьевной. «Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин, тому господину статью поправлял, что вы давеча на твой счет прочитали». Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. «Что ж ты молчишь?» — даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна. «Что же?» — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева. «Я уж вижу, что он поправлял». «Правда?» — быстро обернулась Лизавета Прокофьевна к Лебедеву. «Истинная правда, ваше превосходительство», — твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу. «Точно хвалится!» — чуть не привскочила она на стуле. «Низок, низок!» — забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и все ниже и ниже наклоняя голову. «Да что мне в том, что ты низок? Он думает, что скажет «низок», так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прощу тебе». «Меня простит князь», — с убеждением и умилением проговорил Лебедев. «Единственно из благородства», — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Лизавете Прокофьевне. «Единственно из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему за 6 целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большею частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет 50 рублей вместо 250. Одним словом, вся эта группировка, все это, принадлежит ему за 6 целковых, но слог не поправляли. Я должен заметить, с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Лебедев при распространявшемся все более и более смехе, что я поправлял одну только первую половину статьи. Но так как в середине мы не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлялся. Так что все, что там безграмотно, а там безграмотно, так уж это мне не приписывать-с». «Вот он о чем хлопочет», — вскричала Лизавета Прокофьевна. «Позвольте спросить», — обратился Евгений Павлович к Келлеру, — «когда поправляли статью?» «Вчера утром», — отрапортовал Келлер. «Мы имели свидание с обещанием честного слова сохранить секрет с обеих сторон».
2: Это когда он ползал-то перед тобой и уверял тебя в преданности? Ну, людишки, не надо мне твоего Пушкина, и чтобы дочь твоя ко мне не являлась». Лизавета Прокофьевна хотела было встать, но вдруг раздражительно обратилась к смеющемуся Ипполиту. «Что ж ты, милый, на смех, что ли, вздумал меня здесь выставлять?» «Сохрани, Господи!» — криво улыбался Ипполит. «Но меня больше всего поражает чрезвычайная эксцентричность ваша, Лизавета Прокофьевна. Я, признаюсь, нарочно подвел про Лебедева. Я знал, как на вас подействуют. На вас одну, потому что князь действительно простит. И уж, наверное, простил. Даже, может, извинения в уме подыскал. Ведь так, князь, не правда ли? Он задыхался. Странное волнение его возрастало с каждым словом». «Ну?» — гневно проговорила Лизавета Прокофьевна, удивляясь его тону. «Ну?» «Про вас я уже много слышал. В этом же роде. С большой радостью чрезвычайно научился вас уважать», — продолжал Ипполит. Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо, путался и терялся на каждом слове. Так что все это вместе с его чахоточным видом и странным, сверкающим и как будто исступленным взглядом невольно продолжало привлекать к нему внимание. Я бы удивился совсем, впрочем, не зная света, я сознаюсь в этом, тому, что вы не только сами остались в обществе давешней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже все прочли в романах. Я, может быть, впрочем, не знаю, потому что сбиваюсь, но, во всяком случае, кто, кроме вас, мог остаться по просьбе мальчика, ну да, мальчика, я опять сознаюсь, провести с ним вечер и принять во всем участие и с тем, что на другой день стыдно, я, впрочем, согласен, что не так выражаюсь, я все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительства, вашего супруга, видно, как все это для него не принято». Захихикал он, совсем спутавшись, и вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать. Даже задохся. Холодно и резко произнесла Лизавета Прокофьевна, с строгим любопытством рассматривая его. «Ну, милый мальчик, довольна с тобою. Пора. Позвольте же и мне, милостивый государь, со своей стороны вам заметить». Раздражительно вдруг заговорил Иван Федорович, потерявший последнее терпение. «Что жена моя здесь, у князя Льва Николаевича, нашего общего друга и соседа, и что во всяком случае не вам, молодой человек, судить о поступках Лизаветы Прокофьевны, равно как выражаться вслух и в глаза о том, что написано на моем лице. Да-с, если жена моя здесь осталась», продолжал он, раздражаясь почти с каждым словом все более и более, «то скорее, сударь, от удивления и от понятного всем современного любопытства посмотреть странных молодых людей. Я и сам остался, как останавливаюсь иногда на улице, когда вижу что-нибудь, на что можно взглянуть, как на редкость», — подсказал Евгений Павлович.
3: «Превосходно и верно», — обрадовался его превосходительство, немного запутавшееся в сравнении. «Именно как на редкость. Но во всяком случае, мне всего удивительнее и даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек, и того даже не умели понять, что Лизавета Прокофьевна теперь осталась с вами, потому что вы больны, если вы только в самом деле умираете, так сказать, из сострадания, из-за ваших жалких слов, сударь, и что никакая грязь ни в каком случае не может пристать к ее имени, качествам и значению. Лизавета Прокофьевна», — заключил раскрасневшийся генерал, «если хочешь идти, то простимся с нашим добрым князем и...»
2: «Благодарю вас за урок, генерал», — серьезно и неожиданно прервал Ипполит, задумчиво смотря на него. «Пойдемте, маман, долго ли еще будет?» — нетерпеливо и гневно произнесла Аглая, вставая со стула. «Еще две минуты, милый Иван Федорович, если позволишь», — с достоинством обернулась к своему супругу Лизавета Прокофьевна. «Мне кажется, он весь в лихорадке и просто бредит. Я в этом убеждена по его глазам. Его так оставить нельзя. Лев Николаевич, Мог бы он у тебя ночевать, чтоб его в Петербург не тащить сегодня. Шер Пранс, вы не скучаете?» С чего-то обратилась она вдруг к князю Ще. «Пойди сюда, Александра. Поправь себе волосы, друг мой». Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее. Затем только и звала. «Я вас считал способную к развитию», опять заговорил Ипполит, выходя из своей задумчивости. «Да, вот что я хотел сказать». Обрадовался он, как бы вдруг вспомнив. «Вот Бурдовский искренне хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же ее срамит. Вот князь хочет помочь Бурдовскому, от чистого сердца предлагает ему свою нежную дружбу и капитал. И, может быть, один из всех вас не чувствует к нему отвращения. И вот они-то и стоят друг пред другом, как настоящие враги. Вы ненавидите все Бурдовского за то, что он, по-вашему, некрасиво и неизящно относится к своей матери. Ведь так? Так? Так? Ведь вы ужасно все любите красивость и изящество форм. За них только и стоите, не правда ли? Я давно подозревал, что только за них. Но так знайте же, что ни один из вас, может, не любил так свою мать, как Бурдовский. Вы, князь, я знаю, послали потихоньку денег с Ганечкой, матери Бурдовского. И вот об заклад же побьюсь, истерически хохотал он, об заклад побьюсь, что Бурдовский же и обвинит вас теперь в неделикатности форм и в неуважении к его матери. Ей-богу, так!» Он опять задохся и закашлялся. «Ну все, все теперь, все сказал. Ну и иди теперь спать, у тебя лихорадка», — нетерпеливо перебила Лизавета Прокофьевна, не сводившая с него своего беспокойного взгляда. «Ах, Господи, да он и еще говорит. Вы, кажется, смеетесь? Что вы все надо мной смеетесь? Я заметил, что вы все надо мной смеетесь». Беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу. Тот действительно смеялся. «Я только хотел спросить вас, господин Ипполит, извините, я забыл вашу фамилию. Господин Терентьев», — сказал князь. «Да, Терентьев. Благодарю вас, князь. Давеча говорили, но у меня вылетело. Я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?» «Очень может быть, что говорил», — ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. «Непременно говорил», — прибавил он вдруг, опять оживляясь и твердо посмотрев на Евгения Павловича. «Что ж из этого?» «Ничего ровно. Я только к сведению, чтобы дополнить». Евгений Павлович замолчал, но Ипполит все еще смотрел на него в нетерпеливом ожидании. «Ну что ж, кончил, что ли?» — обратилась к Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. «Кончай скорее, батюшка, ему спать пора. Или не умеешь?» Она была в ужасной досаде. «Я, пожалуй, и очень не прочь прибавить», — улыбаясь, продолжал Евгений Павлович, «что все, что я выслушал от ваших товарищей, господин Терентьев, и все, что вы изложили сейчас и с таким несомненным талантом, сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит. Может быть, я ошибаюсь?» «Конечно, ошибаетесь. Я даже вас не понимаю». Дальше в углу тоже раздался ропот. Племянник Лебедева что-то пробормотал в полголоса. «Да почти ничего дальше», — продолжал Евгений Павлович. «Я только хотел заметить, что от этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры – суть негры, ниже белого племени, а стало быть, право силы за белыми. Но, то есть, стало быть, вы не отрицаете право силы. Дальше, вы таки консеквентны. Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского недалеко. Не знаю. Дальше Ипполит едва слушал Евгения Павловича, которому, если и говорил, ну и дальше, то казалось больше по старой усвоенной привычке в разговорах, а не от внимания и любопытства. «Да ничего дальше. Все. Я, впрочем, на вас не сержусь». Совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит и, едва ли вполне сознавая, протянул руку, даже с улыбкой. Евгений Павлович удивился сначала, но с самым серьезным видом прикоснулся к протянутой ему руке, точно как бы принимая прощение. «Не могу не прибавить», — сказал он тем же двусмысленно почтительным тоном, «моей вам благодарности за внимание, с которым вы меня допустили говорить, потому что по моим многочисленным наблюдениям никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не отвечать тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже». «Это вы совершенно верно», — заметил генерал Иван Федорович и, заложив руки за спину, с скучнейшим видом отретировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул.
3: «Ну, довольно с тебя, батюшка», — вдруг объявила Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. «Надоели вы мне».
2: «Пора». Озабоченно и чуть не с испугом поднялся вдруг Ипполит, в замешательстве смотря кругом. «Я вас задержал. Я хотел вам все сказать. Я думал, что все в последний раз. Это была фантазия». Видно было, что он оживлялся порывами. Из настоящего почти бреда выходил вдруг на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил, большую частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие скучные часы болезни на кровати, в уединении в бессонницу. «Ну, прощайте», — резко проговорил он вдруг. «Вы думаете, мне легко вам сказать «прощайте»?» Досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос и вдруг, точно разозлясь, что ему все не удается сказать, что хочется, громко и раздражительно проговорил. «Ваше превосходительство! Имею честь просить вас ко мне на погребение, если только удостоите такой чести и всех, господа, вслед за генералом». Он опять засмеялся, но это был уже смех безумного. Лизавета Прокофьевна испуганно двинулась к нему и схватила его за руку. Он смотрел на нее пристально, с тем же смехом, но который уже не продолжался, а как бы остановился и застыл на его лице. «Знаете ли, что я приехал сюда для того, чтобы видеть деревья. Вот эти», — он указал на деревья парка. «Это не смешно, а? Ведь тут ничего нет смешного», — серьезно спросил он Лизавету Прокофьевну и вдруг задумался. Потом, через мгновение, поднял голову и любопытно стал искать глазами в толпе. Он искал Евгения Павловича, который стоял очень недалеко, направо, на том же самом месте, как и прежде. Но он уже забыл. И искал кругом. «А, вы не ушли?» Нашел он его, наконец. «Вы, давеча, все смеялись, что я в окно хотел говорить четверть часа. А знаете, что мне не 18 лет? Я столько пролежал на этой подушке и столько просмотрел в это окно и столько продумал обо всех, что у мертвого лет не бывает, вы знаете». Я еще на прошлой неделе это подумал, когда ночью проснулся. А знаете, чего вы боитесь больше всего? Вы искренности нашей боитесь больше всего, хоть и презираете нас. Я это тоже тогда же на подушке подумал ночью. Вы думаете, что я над вами смеяться хотел, давеча, Лизавета Прокофьевна? Нет, я не смеялся над вами. Я только похвалить хотел. Коля говорил, что вас князь ребенком назвал. Это хорошо. Да что бишь я еще что-то хотел. Он закрыл руками лицо и задумался. Вот что. Когда вы давеча прощались, я вдруг подумал. Вот эти люди. И никогда уже их больше не будет. И никогда. И деревья тоже. Одна кирпичная стена будет. Красная. Мейерова дома. Напротив, в окно у меня. Ну и скажи им про все это. Попробуй-ка, скажи. Вот красавица. Ведь ты мертвый. Отрекомендуйся мертвецом. Скажи, что мертвому можно все говорить. И что княгиня Марья Алексеевна не забронит. Вы не смеетесь? Обвел он всех кругом недоверчиво. «А знаете, на подушке мне много мыслей приходило. Знаете, я уверился, что природа очень насмешлива. Вы давеча сказали, что я атеист. А знаете, что это природа? Зачем вы опять смеетесь? Вы ужасно жестокие». С грустным негодованием произнес он вдруг, оглядывая всех. «Я не развращал Колю», — закончил он совершенно другим тоном, серьезным и убежденным, как бы вдруг тоже вспомнив. «Никто над тобой здесь не смеется, успокойся», — почти мучилась Лизавета Прокофьевна. «Завтра доктор новый приедет, тот ошибся. Да садись, на ногах не стоишь, бредишь». «Ах, что теперь с ним делать?» — хлопотала она, усаживая его в кресло. Слезинка блеснула на ее щеке. Ипполит остановился почти пораженный, поднял руку, боязливо протянул ее и дотронулся до этой слезинки. Он улыбнулся какой-то детской улыбкой. «Я вас?» — заговорил он радостно. «Вы не знаете, как я вас. Мне он в таком восторге всегда о вас говорил. Вот он, Коля. Я в восторге его люблю. Я его не развращал. Я только его и оставляю. Я всех хотел оставить, всех, но их не было никого, никого не было. Я хотел быть деятелем. Я имел право. О, как я много хотел. Я ничего теперь не хочу. Ничего не хочу хотеть. Я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть. Пусть без меня ищут истины. Да, природа насмешлива. Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на Земле совершенством, сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверное». «О, хорошо, что я умираю. Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь. Природа бы так подвела. Я не развращал никого. Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины. Я смотрел в окно на Мейерову стену и думал только четверть часа говорить и всех-всех убедить. А раз ты в жизни сошелся... с вами, если не с людьми. И что же вот вышло? Ничего. Вышло, что вы меня презираете. Стало быть, дурак. Стало быть, не нужен. Стало быть, пора. И никакого-то воспоминания не сумел оставить. Ни звука, ни следа, ни одного дела. Не распространил ни одного убеждения. Не смейтесь над глупцом. Забудьте. Забудьте все. Забудьте, пожалуйста». «Не будьте так жестоки. Знаете ли вы, что если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя?» Он, кажется, еще много хотел сказать, но не договорил. Бросился в кресло, закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя. «Ну, теперь что с ним прикажете делать?» — воскликнула Лизавета Прокофьевна, подскочила к нему, схватила его голову и крепко-накрепко прижала к своей груди. Он рыдал конвульсивно. «Ну-ну-ну! Ну не плачь же, ну довольно! Ты добрый мальчик! Тебя Бог простит по невежеству твоему! Ну довольно! Будь мужествен! К тому же и стыдно тебе будет!» «У меня там, — говорил Ипполит, силясь приподнять свою голову, — у меня брат и сестры, дети, маленькие, бедные, невинные. Она развратит их! Вы святая, вы сами ребенок. Спасите их, вырвите их от этой. Она стыд. О, помогите им. Помогите, вам Бог воздаст за это старицею. Ради Бога, ради Христа. Говорите же, наконец, Иван Федорович, что теперь делать?» — раздражительно крикнула Лизавета Прокофьевна. «Сделайте одолжение, прервите ваше величавое молчание. Если вы не решите, то было бы вам известно, что я здесь сама ночевать останусь. Довольно вы меня под вашим самовластием тиранили». Лизавета Прокофьевна спрашивала с энтузиазмом и с гневом. и ожидала немедленного ответа. Но в подобных случаях, большую частью присутствующие, если их даже и много, отвечают молчанием и пассивным любопытством, не желая ничего на себя принимать, и выражают свои мысли уже долго спустя. В числе присутствующих здесь были и такие, которые готовы были просидеть тут хоть до утра, не вымолвив ни слова. Например, Варвара Ардалионовна, сидевшая весь вечер поодаль, молчавшая и все время слушавшая с необыкновенным любопытством, имевшая, может быть, на то и свои причины.
3: «Мое мнение, друг мой», — высказался генерал, «что тут нужна теперь, так сказать, скорее сиделка, чем наше волнение, и, пожалуй, благонадежный, трезвый человек на ночь. Во всяком случае, спросить князя и немедленно дать покой. А завтра можно и опять принять участие. Сейчас 12 часов, мы едем. Едет он с нами или остается у вас?»
2: Раздражительно и сердито обратился Докторенко к князю. «Если хотите, останьтесь и вы при нем», — сказал князь. «Место будет.
3: Ваше превосходительство», — неожиданно и восторженно подскочил к генералу господин Келлер. «Если требуется удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга. Это такая душа. Я давно уже считаю его великим, ваше превосходительство. Я, конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это перлы. Перлы сыплются, ваше превосходительство».
2: Генерал с отчаянием отвернулся. «Я очень рад, если он останется. Конечно, ему трудно ехать», — объявлял князь на раздражительный вопрос Елизаветы Прокофьевны.
3: «Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу. Господи, да он и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли?»
2: Давеча, Лизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья, судя по наружному виду. Но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания, ее сопровождавшие, усталость от хлопотливого вечера, случай с сыном Павлищева, теперешний случай с Ипполитом, все это раздражило больную впечатлительность князя действительно, почти до лихорадочного состояния. Но, кроме того, в глазах его теперь была еще и какая-то другая забота, даже боязнь. Он опасливо глядел на Ипполита, как бы ожидая от него еще чего-то. Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный, и с видом страшного, доходившего до отчаяния, стыда на искаженном своем лице. Это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистный и боязливо заглянувшим на собрание, и в потерянной, искривленной и ползучей усмешке на вздрагивавших губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь и все так же улыбаясь, к Бурдовскому и Докторенку, которые стояли у выхода с террасы. Он уезжал с ними».
3: «Ну, вот этого я и боялся», — воскликнул князь. «Так и должно было быть». Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешеною злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила:
4: «А, вы этого и боялись? Так и должно было быть, по-вашему? Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу», — завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта, — «я вас всех, всех ненавижу, но вас, вас, иезуитская паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас более всех и всего на свете. Я вас давно понял и ненавидел. Когда еще слышал о вас, я вас ненавидел всею ненавистью души. Это вы теперь все подвели. Это вы меня довели до припадка. Вы умирающего довели до стыда. Вы виноваты в подлом моем малодушии. Я убил бы вас, если б остался жить. Не надо мне ваших благодеяний. Ни от кого не приму, слышите? Ни от кого! Ничего! Я в бреду был, и вы не смеете торжествовать! Проклинаю всех вас! Раз навсегда!»
2: Тут он совсем уж задохся. Слез своих застыдился, прошептал Лебедев Лизавете Прокофьевне. «Так и должно было быть. Ай да князь! Насквозь прочитал». Но Лизавета Прокофьевна не удостоила взглянуть на него. Она стояла гордо выпрямившись, закинув голову, и с презрительным любопытством рассматривала этих людишек. Когда Ипполит кончил,
5: Генерал вскинул было плечами, она гневно оглядела его с ног до головы, как бы спрашивая отчета в его движении, и тотчас обратилась к князю. «Спасибо вам, князь, эксцентрический друг нашего дома, за приятный вечер, который вы нам всем доставили. Небось, ваше сердце радуется теперь, что удалось вам и нас прицепить к вашим дурачествам?» «Довольно, милый друг дома. Спасибо, что хоть себя-то дали, наконец, разглядеть хорошенько». Она с негодованием стала оправлять свою мантилью, выжидая, когда те отправятся. К тем в эту минуту подкатили извозчичьи дрожки, за которыми еще четверть часа назад Докторенко распорядился послать сына Лебедева, гимназиста. Генерал тотчас же вслед за супругой ввернул и свое словцо. «Действительно, князь, я даже не ожидал. После всего, после всех дружественных сношений и, наконец, Лизавета Прокофьевна... Ну как это можно?» — воскликнула Аделаида, быстро подошла к князю и подала ему руку. Князь с потерянным видом улыбнулся ей. Вдруг горячий, скорый шепот как бы ожег его ухо. «Если вы не бросите сейчас же этих мерзких людей, то я всю жизнь буду вас одного ненавидеть», — прошептала Аглая. Она была как бы в выступлении, но она отвернулась, прежде чем князь успел на нее взглянуть. Впрочем, ему уже нечего и некого было бросать. Больного Ипполита тем временем успели кое-как усадить на извозчика, и дрожки отъехали. «Что ж, долго будет это продолжаться, Иван Федорович? Как по-вашему, долго я буду терпеть от этих злобных мальчишек?»
6: «Да я, друг мой, я, разумеется, готов, и князь...»
5: Иван Федорович протянул, однако же, князю руку, но не успел пожать и побежал за Лизаветой Прокофьевной, которая с шумом и гневом сходила с террасы. Аделаида, жених ее и Александра искренне и ласково простились с князем. Евгений Павлович был в том же числе, и один он был весел. «По-моему, сбылось. Только жаль, что и вы, бедненькие, тут пострадали», – прошептал он с самую милую усмешкой. Аглая ушла, не простившись. Но приключения этого вечера тем еще не кончились. Лизавете Прокофьевне пришлось вынести еще одну, весьма неожиданную, встречу. Она не успела еще сойти с лестницы на дорогу, огибающую кругом парк, как вдруг блестящий экипаж, коляска, запряженная двумя белыми конями, промчалась мимо дачи князя. В коляске сидели две великолепные барыни, но, проехав не более 10 шагов мимо, коляска вдруг остановилась, одна из дам быстро обернулась, точно внезапно усмотрев какого-то необходимого ей знакомого. «Евгений Павлович, это ты!» — крикнул вдруг звонкий прекрасный голос, от которого вздрогнул князь и, может быть, еще кто-нибудь. «Ну, как я рада, что наконец разыскала. Я послала к тебе в город Нарочного. Двух! Целый день тебя ищут!» Евгений Павлович стоял на ступеньках лестницы, как пораженный громом. Лизавета Прокофьевна тоже стала на месте, но не в ужасе и оцепенении, как Евгений Павлович. Она посмотрела на дерзкую так же гордо и с таким же холодным презрением, как 5 минут назад на людишек, и тотчас же перевела свой пристальный взгляд на Евгения Павловича. «Новость!» — продолжал звонкий голос. «За купферовые векселя не бойся. Рогожин скупил за 30, я уговорила. Можешь быть спокоен, хоть месяца 3 еще. А с бискупом и со всей этой дрянью, наверное, сладимся по знакомству. Ну так вот, все, значит, благополучно. Будь весел. До завтра». Коляска тронулась и быстро исчезла. «Это помешанная!» — крикнул наконец Евгений Павлович, покраснев от негодования и в недоумении оглядываясь кругом. «Я знать не знаю, что она говорила. Какие векселя? Кто она такая?» Лизавета Прокофьевна продолжала глядеть на него еще секунды 2. Наконец, быстро и круто направилась к своей даче. А за нею все. Ровно через минуту на террасу к князю явился обратно Евгений Павлович в чрезвычайном волнении. «Князь, по правде, вы не знаете, что это значит?» «Ничего не знаю», — ответил князь, бывший и сам в чрезвычайном и болезненном напряжении. «Нет? Нет. И я не знаю», — засмеялся вдруг Евгений Павлович. «Ей-богу, никаких сношений по этим векселям не имел. Ну, верите честному слову? Да что с вами, вы в обморок падаете?» «О, нет, нет. Уверяю вас, нет».
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога». Читает Станислав Федосов.
1: Вот и осень. Ночи стали холодными. Пора с летом прощаться, собираясь в город на зимние квартиры. В последнее воскресенье августа поехали мы к озеру Некрасово. Дорога туда не больно длинная, но без асфальта. Колдобины, объезды,

0: Куры, редкая зелень, солянка, молочай, желтый бессмертник, ползучий чебер. Вечный ветер свистит и свистит, безлюдье на десятки верст. Машины сюда не забираются, и делать нечего, и застрянешь в песках. Редкий жаворонок вспорхнет из-под ног, редкий коршун проплывет в вышине, ящерка прошуршит, и все. Тишина и просторное небо. Люди здесь тоже редки, но порой встречаются белые дороги, неведомо кем проложенные в сыпучих песках. Эти белые дороги завораживают, будто и знаешь округу. Там Рюменский хутор, в той стороне старая Сокаревка, за ней Песковатка, но к хуторам ведут дороги езжие, а эти... Белая колея петляет меж песчаных холмов, порою взбегая на них. Кто ее проторил, эту дорогу? И куда? Нынче лето кончается. Солнечный день. Но взойдешь на бугор, ниже до костей ветер. Под ногами похрустывает сухой молочай. Кое-где доцветает сиреневый чебер, трава бескоренка черная, словно мороз ее опалил. Коршун поднялся и стоит в воздухе, крылом не махнет. Ветер. Белая дорога ведет куда-то. Вспомнил о Степе. О нем и рассказ. Где-то здесь, в этих песках, он умер. Шел и шел белой дорогой, потом лег ли, а может, упал, и умер. Степу я, конечно, не знал. Он жил задолго до моего рождения. Осталась память, рассказы. Мой нынешний — один из них. В округе станицы Голубинской, что на Среднем Дону, на всех ее хуторах, далеких и близких, в Уссурах, Липолебедевском, Каменнобродском, Тепленьком, Липологовском, Степу Глухого знал каждый от старого до малого. Степа чинил обувку. Годы были тяжкие, 21-й до 22-й. Голод, разруха, только что война прошла. О новой обуви в ту пору никто не помышлял. Перебивались ношенным старьем. И Степа Глухой был спасением для всякой семьи, даром Божьим. Во-первых, он брался чинить всякую рвань, ничего не отвергая. Лишь сокрушенно покряхтывал, да головой качал и лепил латку к латке. А во-вторых, он не требовал за труды свои плату, работая лишь за харчи. Откуда он взялся такой, малохольный ли, умом тронутый, толком никто не помнит. Своего пристанища дома он не имел. Мешок за плечами, все имущество. Жил и кормился Степа в том доме, куда приходил работать. Жил, пока всю обувку не перечинит. На Степу Глухого была очередь, и в других домах уже ждали его, и порой нынешних хозяев упрекали. «Он вам пилы точит, а люди босые ждут». Перечинив обувку, Степа собирал свои пожитки, шел в другой дом, никакой платы не прося. Бумажными деньгами в ту пору игрались дети, да старухи обклеивали ими крышки сундуков. Но Степа был тронутым, и потому ему порой, может, для очистки совести, вручали за труды эти пестрые бумажки. Он брал их на полном серьезе, складывал в кисет. «Сколько денег накопил Степа?» Порой подсмеивались над ним.
1: «Чего?»
0: «Не слышал ли, не хотел ли слышать?»
1: «Сколь у тебя денег?»
0: «Много».
1: «Ну, сколь?»
0: 100 000 и еще 2 раза». Такой был всегда ответ. Одежда на Степе была поношенная, но всегда чистая, аккуратно заштопанная, петли обметаны, пуговицы крепко сидят, а заплаты подобраны и посажены, как влитые. Тут уж хозяйки одна перед другой старались. Будь Степа помудрей, поразумней,
1: Он мог бы про

0: Жить и лучше, выбирая дома с достатком. Пусть хлебом богатых в ту пору сыскать было трудно, но были семьи, у которых всю зиму картошка не переводилась, кукуруза, тыква да свекла. Степа любил запеченную на легком духу тыкву, нарезанную кусочками, когда они, подрумянившись, становятся сладкими. Степину слабость знали. И в домах, где тыква водилась, прямо на рабочий стол ставили сковороду с кусочками оранжевой тыквы. Он работал и порой сладился, причмокивая. Сапожному мастеру можно было прожить. Но Степа хозяев не выбирал. Сытно живут или впроголодь, он шел, куда звали. И порою неделю-другую сидел на голых желудевых лепешках. В таких семьях обычно и детишек больше, и обувка – дыра на дыре. Всегда худой и морщинистый, тогда он и вовсе усыхал. Зубы от желудей чернели, но не уходил, пока последнюю пару ношенных-переношенных черяков не починит. За это его уважали, называя порой «святым человеком», какие не от земли, а от неба. Очень любили Степу глухого ребятишки. Для них начинался праздник, когда он приходил в дом. Сапожник открывал свой мешок, детвора возле него сбивалась. На низенький столик, за каким работал, из мешка выкладывал Степа деревянные обувные колодки, сапожные ножи, вар, конопляную дратву. Возле столика валили горой старую обувку. Степа обглядывал ее, размачивал в корыте с водой, готовил сапожные шпильки. Березовые кружки под его рукой ловко кололись на пластинки, потом заострялись. И вот уже тонкие шпильки-гвоздики сыплются из-под ножа. Для ребятишек разве не чудо? А между делом, для ребячьей забавы, Степа глухой нарежет пахучих деревянных кубиков да колесиков, тележку смастерит, вырежет острым ножом куклу, солдатика, игрушечное ружье. Детишки возле него с утра до ночи кружатся, порой толкают, мешают, но он их никогда не гнал. Все можно было трогать и брать на Степином столе, а малышам забираться к нему на колени. Степа никогда не смеялся, даже не улыбался, но в такие минуты он светлел лицом и шумно вздыхал. Говорили, что Степина семья, дети погибли ли, померли от войны, голода ли, болезней. Целые хутора тогда вымирали. Но толком о нем никто и ничего не знал. Степа, как все глухие люди, был молчуном. Отработает и уйдет в другой дом, а то и на другой хутор. Подолгу ему не давали засиживаться, напоминая: «Вы Степу долго не держите, он другим нужен». И вот он пошел со двора. Мешок за плечами, детвора до ворот проводит, и все. Останутся деревянные игрушечные тележки да куклы и чиненая обувка. Не страшны теперь грязь, холода. А потом Степа пропал. Не видно и не слышно о нем. Стали спрашивать, никто толком не знает. Последний раз был у Калмыковых на хуторе Усуры. Оттуда ушел на Песковатку. Сам Калмыков его и перевозил через Дон на лодке. Но в Песковатке Степу не видали. Не появлялся он и в рядом лежащих хуторах Рюмина, Сокаревки, Вертячим. Лишь осенью, на исходе лета, Степу нашли в Песках. Видно, пошел он от Дона не кружной, торной дорогой, а напрямую через Пески. Такой вот белой дорогой, что тянется сейчас передо мной меж песчаных бугров. Прилег ли он на обочину или просто упал? И умер. Ни птица, ни зверь его не тронули. Так и лежал, пока не нашли его сухие мощи. Где-то вот здесь он умер. Тут в песках и нынче безлюдье на многие версты. Ветер шуршит в сухом молочайнике, в острых листах солянки. Вечный ветер, осень. Мне пора идти, возвращаться к воде, к займищу, где молодые мои спутники надергали окуньков и варят уху. Скоро вечер. Надо уезжать. Прощаясь надолго, до следующего лета. Какое просторное небо над песками, взглядом не окинешь. Глубокое, за жаркое лето выгоревшее синева и перистые облака, словно белые каменистые гряды, тянутся из края в край. Снова о Степе думаю. А может, и вправду он был святым, каких посылает Бог на помощь в горькие годы. А если так это, то, оставив не тело, но мощи свои на белой дороге в песках, ушел Степа тоже белой дорогой, но иной, высокой. Вот она тянется по блеклому осеннему небу легкой перистой грядою из края в край.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Бориса Петровича Якимова «Белая дорога». Читал Станислав Федосов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Кимовича Никифорова Волгина «Молитва». Читает Евгений Булдаков.
1: Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое и славится на всю округу лишь густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо сирень от всякого мора охраняет. Ну и приветили это древо у себя и дали развернуться ему от края до края. В сиреневую пору села не видно. Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле. В эту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. «Но зато в Бога так верит», — говорили в ответ полюбившие его, «что чудеса творить может». Меня уверяли чуть ли не клятвою. Когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собой загораются. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад на белую ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону. Видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий снял с себя затрапезный, заплатанный подрясник и облегся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился, расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы. Рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога, и между густыми бровями залегло раздумье. Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукой стал затеплять перед иконами все лампады. Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головою к полу и минут 10 лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. «Опять обращаюсь к твоей милости, и до 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними с одра болезни младенца Егорку. Ему, Господи, 7 годков всего. Пожить ему хочется. Только и бредит лугами зелеными. Да как он грибы пойдет собирать? И как раков ловить? Утешь его, мальчонку-то. Возьми его за рученьку. Обними его, Господи. Господи. Господи, один он у родителей-то. Убиваются они, ибо кормилец и отрады их помирает. Господи, как мне легко помыслить о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить, младенца. Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца». Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже с хлипом и стоном выговаривал слова: «Помоги, исцели Егорку-то, младенца Георгия». Он протянул вперед руку, словно касался крах ризы стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченный лишь лампадными огнями священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное его сияние. Так молиться может только боговидец. Отец Анатолий положил 3 земных поклона и как бы успокоился. Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью. «Аз недостойный и грешный священник твой молил тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба твоего Корнилия, и паки молю. Спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети плачут, скоро в кусочки они пойдут. Не допусти, Господи, подкрепи его, Корнилия-то! Прости такожди раба твоего Павлушку, то есть Павла! Павла, Господи, я все это тебе по-деревенски изъясняю, огрубел язык мой. Так вот, этот Павлушка по темноте своей, по пьяному делу, песни нехорошие про святых угодников пел, проходя с гармошкой мимо церкви. Плевался на нее. Ты прости его, Господи, и озари душу его, он покается. И еще, Господи, малая докука к тебе. Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова. Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем обветшала, в заплатках вся. Благослови его, милосердный, он добрый. О чем же еще я хотел молить тебя? А, да, вот урожаи пошли нам хорошие, и чтоб это травы были, и всякое овощ, и плод. А Дарья-то Иванникова поправилась. Господи, благодарю тебя и воспеваю пречистое имя твое. 3 зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется. Вот и все пока. Да, да, и еще вот, спаси и помилуй гостя моего, здесь лежащего, раба твоего, Василия. Ему тоже помоги, он душою мается. И еще спаси и сохрани раба твоего, как это его по имени-то? Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем. «Ну как же это его? Вот память-то моя стариковская. Да вот этого, что у Святой Горы проживает. И пчельник еще у него. Валенки мне подарил. Добрый он. Его все знают. Борода до пояса у него. Ну как же это его величают? На языке имя-то, а?» Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал ему: «Ты его знаешь, Господи, ты всех знаешь. Прости меня, милосердный, за беспокойство. Тяжко поди тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных». Отец Анатолий погасил лампады, оставив гореть лишь одну перед нерукотворным спасом. Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул. «Спит человек». А спать-то пошел, видимо, не помолившись. Эх, молодость! Да что тут поделаешь? Надо перекрестить его. Огради его, Господи, силою честнаго и животворящего твоего креста, и спаси его от всякого зла.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Молитва». Читал Евгений Булдаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Милость Божия буди с вами. Ваша тоска со страхованиями есть нечто непонятное. Чего вам? Все у вас в порядке и по дому, и по делу души вашей. Перетерпите. Что делать? Богу молитесь, и Ему свою участь и участь всех своих предавайте. Се самый надежный путь к покою. Заботу имейте об одном, чтобы не сделать чего-либо Бога прогневляющего. От этого и упование будете иметь крепкое, и покой прочный. Что есть некоторые семейные развлечения приятные? Ничего. Только не увлекайтесь. Бога не забывайте и за всякое утешение Его благодарите, принимая то утешение как бы из рук Его. Зато, уединяясь, усерднее припадите к Господу, прося у Него вразумления и указаний о путях жизни. Но бывает и то, что развлечения приятные порождают тоску, потому что, хоть они и не грешные, но не то, что может довольствовать сердце. Впрочем, переменчивость чувств так нам свойственна. Ее надобно сносить и перетерпливать, об одном заботясь, чтобы не переменялось, а всегда в силе пребывало главное решение – цель жизни, которую вы себе избрали. Разве вот что может быть? Бог окончательно сердце вашего просит, а сердце Бога хочет, ибо без Бога оно никогда не бывает сыто, все скучает. Осмотрите себя с этой стороны. Может быть, тут найдете дверь в покой Божий. Что вы разошлись душою с одной из своих приятельниц, которая своим симпатичным и вкрадчивым нравом оказывала на вас влияние, неблагоприятное для цели жизни, вами для себя предначертанной. Это очень добре. Вы поминали когда-то о сем влиянии, но я пропустил сказать вам «постерегитесь». Но, слава Богу, теперь само собою дело приняло добрый оборот». Всяко, однако ж, не следует допускать в сердце неприязни. Ограничьтесь тем, чтобы не доверять ей более и речи ее сладких не принимать к сердцу. Держите себя ровненько и мирных отношений не расстраивайте. Спрашиваете, как думать об английском апостоле каком-то. Но в ваших же словах есть и решение, как о нем думать. Он говорит, что Господь ему является и приказывает ему, что сделать и что говорить. Неужто не видите, или у вас там не видят, что он обманщик? Если бы Господь ему являлся, то не послал бы его к нам, а к туркам, например, или другим каким неверам. Нашу веру сам Господь многократно подтверждал и подтверждает чудесами, святыми мощами и явлениями своими и святых своих. Нас нечего учить, напротив, ему самому надо у нас поучиться. Апостол этот не общей английской веры, а особой некоей, недавно появившейся. Недавно появилась там секта духоносцев. Кому-то пришло в голову, что в Церкви Христовой должно повторяться то же, что было на апостолах, то есть, чтобы Дух Святый, видимо, сходил и, видимо, действовал в верующих. Несколько лиц ему поверили, больше красавицы. начали думать, как бы сего достигнуть. Думали и надумали. Неизвестно как, они убедились, что Дух Святый точно в них действует. И других стали в том уверять. Повыдумали несколько темных чудес и стали разглашать всюду. Так понабралось около них немало легковерных. Они отделились от прочих, завели свои церковные порядки. И вот секта. Из их-то среды и ваш апостол. Он все толкует о Святом Духе, что всякому непременно надобно быть исполнену благодати Его, чтобы спастись. Эта мысль совершенно верная. Я раскрывал ее вам в первых письмах. Но только и есть правда в его словах. Далее все ложь. Он кричит: «Веруй, веруй, и Дух Святый придет». Это главная его ложь. Вера точно есть неотложное условие к получению дара Духа Святаго. Но самое получение дара бывает не по одной вере, а по вере через Бога учрежденные таинства. Так было и во времена апостолов. Вот случай. Святой Павел пришел в Эфес и, встретив там некоторых верующих, спросил их, приняли ли они Духа Святаго. Те отвечали, что они не слышали даже, есть ли Дух Святый. Оказалось, что они были крещены лишь крещением Иоанновым. Тогда святой Павел окрестил их Христовым крещением. После же крещения возложил на них руки, и они исполнились Духа Святаго. Крещением они были обновлены, но не получили дара Святаго Духа. Он сообщился им через апостольское возложение рук, а крещение сделало их только способными к принятию дара и достойными того. Как с этими верующими было, так бывало и со всеми, и при апостолах, и после них. Так это и доселе бывает в Церкви Божией. Именно через святое миропомазание, которое апостолами же введено вместо возложения рук. Мы все, крещенные и миропомазанные, имеем дар Святаго Духа. Он у всех есть, но не у всех действен. Как достигнуть того, чтобы он стал действенным, изображено в моих первых письмах. Потрудитесь снова пересмотреть. Здесь прибавлю только, что иного пути к тому нет. Обратитесь теперь к английскому апостолу и спросите, имеет ли он сам дар Святаго Духа. Не имеет, ибо у англичан нет таинства миропомазания, без которого, как без возложения рук апостольских, Дух Святый никогда не сходил и не сходит. У англичан только два таинства – крещение и причащение, а таинства миропомазания нет. Нет, следовательно, в них и дара Святаго Духа, нет его и у сего апостола. Стало быть, он толкует о том, чего не знает, и проповедует о получении того, чего сам не имеет. В речах его вы не заметите и помина о том, как приемлется Дух Святый. Он толкует только о необходимости иметь его и потом взывает «Веруй!». Похоже на то «Разинь рот, и Дух Святый влетит!». Как идет к сему апостолу слово Господа? «Врачу исцелися сам!». Извольте с ним согласиться и передать мои мысли другим, собственно, тому, кто говорит у вас с увлечением о предметах веры. Через него такое воззрение на апостола может шире разойтись. Благослови вас, Господи, спасайтесь. Милость Божия будет с вами. По вашему желанию посылаю вам святого Антония с его писаниями. Читайте и углубляйтесь. И подивитесь, он не был ученый и книг ученых не читал, только пел псалтырь и прочитывал Евангелие с апостолом. Благодать Божия раскрывала созерцание в уме его, и вот смотрите, какие премудрые у него речи. О нем есть свидетельство очевидцев, что когда он начинал говорить, речь его текла, как река, и, исходя из его сердца, исполняла сердца всех слушавших. Иногда целые ночи проходили в таких беседах. И ни он, ни слушавшие его не знали утомления и не чувствовали позыва ко сну. Вот и у нас отец Серафим Саровский тоже был не ученый, но опыты жизни духовной, углубление в Слово Божие и Писания отеческие сделали его из мудрых мудрым. В духовной жизни книги только руководство. Само познание приобретается делом. Даже то, что познано бывает из чтения, будто ясно и обстоятельно, когда испытано бывает делом, представляется совсем в другом свете. Жизнь духовная – особый мир, в который не проникает мудрость человеческая. Вы сами это испытаете или уже испытываете? Трудитесь над собою и внимайте себе. Понемножку, и вы дойдете до того, что начнете вести премудрые речи, которые «садись да записывай». Благослови вас, Господи! Пишите. Много читаю. Не худо ли это? Бывает и худо, и хорошо, судя по тому, что читаете и как читаете. Читайте с рассуждением, и читаемое проверяйте неложную истинную нашего исповедания. Что согласно с ним, то принимайте. А что не согласно, тотчас отвергайте как богопротивную мысль, и книгу ту, в которой излагаются такие мысли, бросайте. Вы взялись изучать духовную жизнь. Это предмет и многообъятный, и возвышенный, и сладостный для сердца, которое не может не видеть в ней последнего своего блага. Взялись за это и изучайте. И из книг, и паче делом. Какие книги читать уже знаете, и как наладиться на соответственную жизнь, ведаете. Если серьезно желаете вступить на эту стезю, то вам некогда будет обращаться к изучению других предметов. Учились, и общие понятия о всем имеете, и довольно с вас. Скажете, да эдак отсталой выйдешь. Что ж за беда? Отсталой в одном, а преуспевающей в другом. И в другом гораздо высшем. Если бы, отставая в человеческих мудрованиях, вы не преуспевали в премудрости Божией, был бы ущерб. Но поскольку преуспевать в последней вы, несомненно, будете, если возьметесь за дело как следует, то не ущерб потерпите, а большее преимущество приобретете. Ибо с мудростью духовной человеческое мудрование в сравнении идти не может. Говоря так, я не то хочу сказать, чтобы другого ничего нельзя уж было почитать, а только то, что и без него можно обойтись без ущерба, тогда как, склоняясь на него, можно понести ущерб в своем главном. За двумя погонитесь, ни в одном не успеете. Но вопрос все еще остается нерешенным. Так как же можно читать иное, что кроме духовного? Сквозь зубы говорю вам, чуть слышно, пожалуй, можно. Только немного и не без разбора. Положите такую примету. Когда, находясь в добром духовном настроении, станете читать с человеческими мудростями книгу, и то доброе настроение начнет отходить, бросайте ту книгу. Это всеобщий для вас закон. Но и книги с человеческими мудростями могут питать дух. Это те, которые в природе и в истории указывают нам следы премудрости, благости, правды и многопопечительного о нас промышления Божия. Такие книги читайте. Бог открывает себя в природе и истории так же, как и в Слове Своем. И они – суть книги Божией для тех, кто умеет в них читать. Сказать «читайте такие книги» легко, но где их взять? Этого я вам указать не могу. Ныне более выходит книг по предметам естествознания, но почти все они с дурным направлением именно покушаются объяснить происхождение мира без Бога. И все нравственно-религиозные и другие проявления духовной в нас жизни без духа и души. И в руки их не берите. Есть книги по предметам естествознания без таких мудрований. Те можно читать. Хорошо уяснить себе строение растений, животных, особенно человека, и законы жизни, в них проявляющиеся. Великая во всем этом премудрость Божия. Неисследимая. Какие именно есть такого рода книжки, спросите у того, кто увлекательно говорит о предметах веры. А повести и романы? Есть и между ними хорошие. Но чтобы узнать, хороши ли они, надо их прочитать, а прочитавши, наберетесь таких историй и образов, что, Боже упаси, занавозите свою чистенькую головку. После поди, вычищай. Какая же стать накликать на себя такой труд? Потому, думаю, лучше не читать их. Когда кто из прочитавших благонамеренных людей порекомендует какую повесть, можете прочитать. Есть хорошие землеописания, и их можно почитать. Но все понемногу, и как бы только для разнообразия. Свое дело держите, и от него внимания не отвлекайте. Благослови вас, Господи!
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козич.
1: Продолжение. Глава 23. «Многие козни врага на разорение внутреннего мира. Блюдись». Враг наш дьявол радуется, когда смущается душа, и сердце бывает в тревоге. Посему всячески ухищряется он возмущать души наши. Первым делом его в сих покушениях бывает возбуждение самолюбия, чтобы по причине его отступила благодать, созидающая и хранящая внутренний мир. Для сего внушает мнение, будто все, что есть и кажется нам добрым в нас – стяжано собственным нашим тщанием и трудом, и, отогнав смирение и простоту, располагает придавать себе большую цену и вес и чувствовать себя чем-то важным, покрывая забвением действия благодати Божией, без коей никто не может даже имени Господа назвать, как свидетельствует святой Павел, говоря: «Никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым». Сия благодать всем верующим подается, и присутствие ее служит признаком того, что кто-нибудь есть истинно верующий. Прияв же ее, верующий не делает уже и не может делать ничего истинно доброго без ее помощи. И она всегда с ним есть по обетованию Господа, и враг ничего не может сделать с ним, пока она есть в нем и осеняет его». Ее-то отдалить и силится всячески враг, и первое, что делает для сего, есть, как сказано, внушение самоценения или чувство, что мы не ничто, а нечто, и притом немаловажное. Затем, принявшему такие внушения, враг подлагает новое мнение, состоящее в уверенности, что он лучше других, ревностнее и богаче делами. Успевший всадить такое мнение, враг далее проводит его к осуждению других и презрению, за коими неотступно следует гордыня. Все сие может произойти в сердце в одно мгновение. Конечно, однако ж, благодать тотчас сокращает свое действие, вследствие чего появляется невнимание к себе, ослабление ревности, возникновение помыслов, сначала пустых, а потом страстных, далее движение самих страстей, с чем неразрывно буря в сердце. Мир внутренний потерян. Это однократное состояние, и если опомнится пострадавший сие, то приходит в себя, сокрушается, кается и молитвой восстановляет обычный ему покой. Враг прогнан, но он не отчаивается, а снова и снова приступает с теми же внушениями и с той же целью расстроить внутренний мир. «Ведая сие, братья мой, противопоставь покушениям врага бодренное блюдение сие по слову Господа. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Внимай себе со всем тщанием, чтобы враг не подкрался и не обокрал тебя, лишив великого сего сокровища, то есть мира внутреннего и тишины душевной. Враг покушается расстроить душевный мир, потому что знает, что когда душа в смятении, то ему подручнее направить ее на что-нибудь худое. А ты блюди свой мир, ведая, что когда душа мирна, врагу нет к ней доступа, и она тогда готова бывает на всякое добро и совершает его охотно и без труда, легко преодолевая всякие к тому препятствия. Чтоб тебе удобнее в этом успеть, старайся предугадывать подступы врага. Подступы врага – помысл самонадеянного. Положи же себе в закон всякий помысл, умаляющий в тебе убеждение, что все доброе от Бога, что без помощи благодати Его ты ни в чем не можешь преуспеть, и что тебе потому на Него единого должно возлагать все упование. Всякий такой помысл почитать явно вражеским и как таковой с гневом отвергать и преследовать, пока исчезнет. Дело Духа Святаго в нас есть души наши при всяком случае возводить к единению с Богом, возгревая сладчайшую к Нему любовь и благую уверенность в нем, и крепкое на него упование. Противное же сему есть дело врага. Он все способы и средства, какие только может изобресть, употребляет на то, чтобы душу расстраивать, наводит излишнее страхование на сердце, увеличивает изнемогание души, не дает душе сохранить должные расположения и усладиться как следует ни на исповеди, ни при святом причастии, ни в молитве, но делает то, что она все сие проходит без смиренного дерзновения и любви, страшливо и со смущением, делает, что душа, оскудение религиозных чувств и лишение внутренней сладости, какие нередко случаются во время молитвы и других духовных упражнений, принимает с безнадежной скорбью, внушая ей, что такое оскудение не для блага ее Богом попущено, но что значит все ее дела и труды ни к чему не ведут, и что потому лучше бросить все это. И через это доводит ее, наконец, до столь великого смущения и безнадежия, что она и в самом деле думать начинает, будто все, что не делает, бесполезно и бесплодно, и что Бог забыл ее совершенно и оставил. Но тут явная ложь. Пусть испытывает душа сухость и оскудение религиозных чувств и сладости духовной, но она, несмотря на то, может делать всякого рода добрые дела, следуя простой вере и вооружаясь святым терпением и постоянством. Впрочем, чтоб тебе лучше это понять и чтоб не послужило тебе во вред, если Богу благоугодно будет для твоего блага попустить в тебе или послать тебе такое оскудение духовного чувства и сладости, я изложу в следующей главе, какие блага происходят от смиренного терпения, какое показывает кто во время сухости и охлаждения сердца, да научишься не терять душевного мира и не быть поглощаемым скорбью, когда придется тебе пострадать, это ли, или испытаешь другое, какое смутительное прирожение помыслов и страстных движений». Глава 24. Не должно смущаться оскудением духовных чувств и другими внутренними искушениями. Хотя в 7 главе я уже говорил о сухости и охлаждении сердца и об огорчении, какое испытывает от того душа, но и теперь еще скажу нечто, что там недосказанно. Именно что много пользы доставляют душе такое огорчение и сухость сердца или оскудение духовной радости и сладости, когда принимаем их и переносим со смирением и терпением. Если б человек знал наперед эту пользу, то все, конечно, не тяготился бы и не огорчился, когда случилось бы ему испытать такое состояние. Ибо тогда он не считал бы этого горького оскудения внутренних духовных утешений знаком неблаговоления Божия, а видел бы всем дело особенной к себе любви его и потому принял то с радостью, как великую милость Божию. Уже то одно не чуждо утешения, что такие состояния испытывают преимущественно такие лица, которые с особенной ревностью предаются на служение Богу и с особенным вниманием стараются избегать всего, что может оскорбить его, и испытывают не в начале своего к Богу обращения, а уже после того, как довольно поработают ему, когда довольно очистят сердце свое священную молитвою и сокрушением, когда восчувствуют некую духовную сладость, теплоту и радость, и когда вследствие того положат всецело посвятить себя Богу и уже начнут это дело». И не видим, чтобы грешники и те, которые преданы суетам житейским и мирским, испытывали что подобное и подвергались таким искушениям. Из сего ясно видно, что эта горечь есть честная и драгоценная трапеза, к которой Бог приглашает любимцев своих на угощение, и хотя она во время вкушения не так приятна, однако многую приносит нам пользу, несмотря на то, что это не видится, когда вкушаем ее». Ибо душа, находясь в состоянии такой сухости, вкушая эту горечь и страдая от таких искушений и помыслов, о которых одно воспоминание приводит в трепет, отравляет сердце и совсем почти убивает внутреннего человека. Находясь, говорю, в таком состоянии, душа научается не доверять себе и не полагаться на свое благонастроение и приобретает истинное смирение, которого так желает от нас Бог, к тому же воодушевляется взыскать теплейшей к Богу любви, тщательнейшего внимания к своим помыслам и сильнейшего мужества к перенесению таких искушений без вреда, и выходит из борьбы сей с чувствами, обученными к вернейшему развлечению добра же и зла, как сказал святой Павел. Хотя, повторю опять, она, не видя сих сокровенных благих плодов, смущается и бежит сказанной горечи, так как не желает и малое время пребыть без вкушения духовных утешений, и без них всякое другое упражнение духовное почитает временем напрасно потерянным и трудом бесплодным. Глава 25. Искушения всякие во благо нам посылаются. Чтоб понятнее было тебе, как всякие вообще искушения посылаются Богом на пользу нам, прими во внимание, что скажу. Человек, по влечению растленного естества своего, горд, словолюбив, любит показность, крепко стоит за свои мысли и решения и желает всегда быть крепко ценим всеми, гораздо выше, нежели он есть на самом деле. Такое самоценение и самомнение крайне пагубно в деле духовного преуспеяния, так что одной тени его достаточно, чтобы не дать человеку достигнуть истинного совершенства. Почему человеколюбивый Отец наш Небесный, премудро помышляя о всех нас, особенно о тех, кои искренне предали себя на служение Ему, искушениями, каким попускает найти на нас, поставляет нас в такое настроение, в коем легко можем избежать страшной опасности от этого самоценения и почти вынужденно дойти до истинного, смиренного себя познания. Так сделал он со святым апостолом Петром, попустив ему трижды отвергнуться его, чтобы он познал немощь свою и перестал надеяться на себя самого, и со святым Павлом, на которого после того, как восхитил его до третьего неба и открыл ему божественные свои неизреченные таинства, наложил некое докучливо-тягостное искушение, чтобы он, нося в себе такое указание на свое бессилие и ничтожество, преуспевал смирением и хвалился только лишь немощами своими. И чтобы это величие откровений, как их сподобился он от Бога, не ввело его в превозношение, как сам он о себе свидетельствует. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Итак, Бог, движимый состраданием к этой несчастной беззаконной склонности нашей, высоко всегда о себе думать, попускает, чтобы на нас разными путями находили искушения, нередко очень тяжелые, чтобы мы, познавая немощь свою, смирялись. В этом Господь являет вместе благость свою и премудрость, ибо тем, что наиболее кажется вредоносным, наибольшую доставляет нам пользу, потому что смиряет. Смирение же паче всего потребно и благотворно для души нашей. Если таким образом все искушения даются для научения смирению, то следует, что и раб Божий, чувствующий в сердце своем сказанное горькие состояния, сухость, безвкусие духовное, оскудение духовных утешений, испытывает сие, чтобы научился смиряться, подумав, что так бывает с ним по грехам его, что невозможно, чтобы кто-нибудь имел столь скудную всем душу, как он, и чтобы кто-нибудь работал Богу с такой холодностью, как его душа, и что такие состояния находят только на тех, которых оставляет Бог, а следовательно и он оставлен, и оставлен заслуженно. От таких смиренных помыслов порождается вот какое благо, что тот, кто прежде думал о себе, что он есть нечто и нечто очень важное, теперь, по испытании горького врачевства, посланного ему свыше, начинает думать, что он наигрешнейший человек в мире, недостойный даже имени христианина. И поистине, никогда он не пришел бы к такому уничиженному о себе мнению и в такое глубокое смирение, если бы не понудили его к тому эти особенные искушения, эта великая скорбь и горечь сердца, которая потому суть великая милость, Богом оказываемая всей жизни душе, смиренно-мудренно ему себя предающей, чтоб он, как ему благоугодно, исцелил ее такими врачевствами, какие один он совершенно ведает и находит необходимым для ее оздоровления и приведения в доброе состояние. Кроме этого плода, приносимого душе сказанными искушениями через оскудение духовных утешений, бывают от сего и другие многие плоды. Сокрушенный такими внутренними тяготами, нужно нудиться прибегать усердно к Богу за взысканием скорой помощи от Него, старательно делает все, почитаемое пригодным к уврачеванию душевной скорби и прогнанию горечи сердца. И чтобы избавиться на будущее время от такого душевного мученичества, полагает твердое намерение проходить прочее путем духовной жизни со всем вниманием к движениям сердца, избегая даже тени греха и всякой, даже легкой неисправности, могущей отдалить его от Бога и Бога от него, каким бы то ни было образом. Таким образом, эта скорбь, которую он считал столь противную его целям и вредительную, бывает после сего для него жалом, возбуждающим искать Бога с большей теплотой и с большим рвением, удаляться от всего того, что находит несообразным с волей Божией. Коротко сказать, все скорби и мучения, какие претерпевает душа во время внутренних искушений и оскудения духовных утешений и сладостей, не другое, что суть, как любовью Божией устрояемое очистительное врачевство, коим очищает ее Бог, если она со смирением и терпением переносит их. И все, конечно, они уготовляют таким терпеливым страдальцам венец, стяжеваемый только посредством их, и венец тем более славный, чем болезненнее бывают мучения сердца, претерпеваемые во время их. Из всего явствует, что не следует нам крайне смущать и мучить себя, как по причине других искушений внешних, находящих на нас, так и по причине сказанных искушений внутренних, как делают те, которые мало имеют опытности в этом отношении, и то, что происходит от Бога, почитает происходящим от дьявола или от своих грехов и несовершенства своего. Знамения любви Божией признают знамениями Его гнева, благодеяния и дары относят к бичам и ударам, наносимым по крайнему Его на них негодованию. Все, что не делали и не

Во, что подвергаются таким искушениям, испытывают неуместные и срамные помыслы и бывают сухи и хладны во время молитвы и других упражнений духовных. Но паче смиряли бы тогда души свои пред Богом и полагали в сердце своем решение во всяком деле исполнять волю Божию, так как сим только образом Бог желает быть угождаемым в мире сем, и всячески старались хранить себя мирными и покойными, принимая все случающееся, как от руки Небесного Отца, от которой исходит и эта горькая чаша, которую они испивают в настоящее время. Ибо пусть и от дьявола бывает какое искушение, или от людей, или по причине грехов, но всячески оно зависит от Бога, и им посылается во благо нам и отвращение какого-либо большего искушения. Глава 26. Врачевство против смущения какими-либо легкими погрешностями и слабостями. Если случится тебе впасть в какое-либо простительное погрешение делом или словом, именно обеспокоиться какой-либо случайностью, или осудить, или услышать, как осуждают другие, или поспорить о чем, или испытать движение нетерпения, суетливости и подозрения других, или понебречь о чем, то не следует крайне смущаться или скорбеть и отчаиваться, помышляя о том, что ты сделал, тем более прилагать к тому печальные о себе думы, что верно тебе никогда не освободиться от таких слабостей, или что сила твоего произволения работать Господу слаба, или что ты не как следует шествуешь путем Божиим, при всяком подобном случае обременяя душу свою тысячами и других страхов от малодушия и печали. Ибо отсюда что выходит? То, что ты стыдишься предстать пред Богом с дерзновением, как оказавшийся неверным Ему, напрасно тратишь время на рассматривание, сколько времени пробыл ты в каждом погрешении, сосложился ли с ним и возжелал его или нет, отвергли такой и такой помысл или нет, и подобное. И чем больше мучаешь себя так, тем больше увеличивается в тебе расстройство духа, туга и нехотение исповедаться. Но и когда пойдешь на исповедь и исповедуешься со смутительным страхом, и после исповеди опять не находишь покоя, ибо тебе кажется, что не все сказал. И живешь ты таким образом жизнью горькою, неспокойную и малоплодную, напрасно тратя много времени. И все это происходит от того, что мы забываем о своей естественной немощи и выпускаем из виду, как следует душе относиться к Богу. Именно что, когда душа впадает в какое-либо простительное и несмертное погрешение, то ей следует со смиренным покаянием уповательно обращаться к Богу, а не томить себя излишнюю о том печалью, тугою и горечью. Говорю это о простительных согрешениях, ибо только в них уместно падать душе, восприявшей строгую жизнь, нами здесь изображаемую. Мы обращаем здесь речь свою к тем, которые живут духовную жизнью и деятельно ищут преуспеяния в ней, всячески избегая грехов смертных. Для тех же, которые живут не строго, а как случится, не тревожись, если и смертным грехом оскорбят Бога, потребно другое слово. Не для них сказанное пред сим врачевство. Им надлежит глубоко скорбеть и горько плакать, строго всегда обсуждать свою совесть и исповедовать без жаления себя все грехи свои, и никаких не должны они по нерадению лишать себя средств, необходимых к уврачеванию и спасению их. Покаяние всегда должно быть воодушевлено и проникнуто крепким упованием на Бога и при легких каждодневных падениях, а тем паче при более тяжких погрешениях, чем обычные, в которые падает иногда и усердный раб Божий по попущению. Ибо сокрушение покаянное, которое только мучает и грызет сердце, никогда не восставляет души в благонадежное настроение, если не бывает соединяемо с твердым упованием на милосердие и благость Божию. Такое упование непрестанно

0: Оно должно исполнять сердца ревнующих достигнуть высших степеней христианского совершенства. Оно оживляет и приводит в напряжение все силы души и духа. Но многие, вступившие на путь духовной жизни, не заботясь о нем, останавливаются в своем течении сердцем расслабленным, не подвигаясь вперед, за что негожими бывают к получению благодатных благ, кои разместил Господь на пути сием, и коих обыкновенно сподобляются одни ревнители, с неослабным усердием по нему текущие все вперед и вперед. Наипаче же, испытывающие какую-либо тревогу сердечную, или какое-либо недоумение, или раздвоение совести своей, должны обращаться к духовному отцу своему или к другому, кому опытному в деле духовной жизни, сопровождая сие уповательную молитвою, да откроет Господь через них и подаст успокоительное разрешение недоумений и смущений, и затем совершенно успокаиваться на их слове. Глава 27. Смущенному тотчас надо восстановить мир душевный. Всякий раз, как впадешь в какое простительное погрешение, хотя бы то тысячу раз случилось на день, как только заметишь, что не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись и, осознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца. «Господи Боже мой, я сделал это, потому что уж я таков, что от меня ничего другого и ожидать нельзя, кроме таких погрешений, или чего-нибудь и больше того. Если благодать Твоя не поможет мне, остави меня с одним собою. Сокрушаюсь о сделанном потому особенно, что не отвечаю исправностью жизни Твоим о мне попечением, но все падаю и падаю. Прости мне». И дай мне силу не оскорблять Тебя более и ни в чем не отступать от воли Твоей. Ибо я усердно желаю работать Тебе и благоугождать, и во всем быть Тебе послушным. Сделав это, не томись думанием, простил ли Тебя Бог. Господь близ и внемлет воздыханием рабов Своих. Успокойся же в этой уверенности и, успокоившись, продолжай обычные занятия, как бы с тобой ничего не случилось». Так тебе не один раз поступить должно, но если нужно, 100 раз и каждую минуту, и в последний раз с таким же совершенным упованием и к Богу дерзновением, как и в первый. Действуя так, ты будешь воздавать великое чествование беспредельной благости Бога, коего всегда долженствуешь ты созерцать беспредельно к нам благоутробным». Вследствие сего ты непрестанно будешь преуспевать в жизни своей и все подвигаться вперед, не теряя напрасно времени и труда. Охранять мир свой внутренний при впадении в указанное выше погрешение можешь ты еще поступая так. С внутренним действием осознания своего окаянства и смирения себя пред Богом подвигнись и на теплое воспоминание великих милостей, тебе лично явленных Богом, и тем, оживив в себе любовь к Нему, расположи себя к благодарению и словословию Его, и самым делом возблагодари и вослословь Его тепло из глубины души. По елику благодарения и словословия Бога есть самое высшее проявление живого союза нашего с Богом, то плодом падения твоего, если разумно к Нему отнесешься, будет с помощью Божией большее возвышение Твое к Нему. Это следовало бы поиметь во внимании тем, которые слишком метутся и мучаются при малых погрешениях, чтобы видеть, как велика слепота их всем случае, и как они сами себе вредят по нерассудительности своей. Для них, собственно, и делаем мы последние указания, дающие в руки наши ключ, которым душа отверзает великую духовную сокровищницу – и в короткое время обогатиться может благодатью Господа нашего Иисуса Христа, коему подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях. Быть может, иные отзовутся.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Украина. В юности папа мечтал стать математиком и поступил на физико-математический факультет Киевского университета Святого Владимира. Но к этому времени он несколько увлекся марксизмом. И к весне второго курса был уличен в посещении вольных революционных кружков и арестован. Это был 1900 год и первый обыск в его жизни. Так для папы начался 20 век. Он рассказывал, что при обыске его больше всего поразила бесцеремонность и то, как они обращались с книжками. А папа к тому времени уже начал собирать свою библиотеку. Он считал, что у него библиотека примерно из 35 тысяч книг. Папа нас с детства приучал, что нельзя даже журнал изогнуть, не то что книгу. Охранка с книжками вовсе не церемонилась. В общем, папа был пойман с поличным, какие-то прокламации у него нашли. Его исключили из университета без права поступления и сослали на 6 месяцев в Херсонскую губернию. Всего-то на 6 месяцев, но без права поступления. Он подавал несколько прошений в Министерство просвещения, чтобы его восстановили. Одно у меня сохранилось с резолюцией. В просьбе отказано. Но тут вышло какое-то послабление для политических, и он смог вернуться в Киевский университет. Но перевелся на историко-филологический факультет. Пока он находился в ссылке в Херсоне, он много читал философской литературы, изучал марксизм с тем, чтобы во веки вечные, до конца дней своих, с ним распрощаться. Папа считал, что это вовсе не учение, а так только.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Радио «Вера». Часть речи. Лев Толстой. Отрывок из повести «Детство». С молитвой, поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия. Напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны. Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием, потому что он поморщился, поправил под рубашкой вериги.
1: Вериги – железные цепи, полосы, кольца. Также веригами могут называть железную шляпу, железные подошвы обуви. Некоторые аскеты носят вериги на своем теле для того, чтобы победить страсти. Ношение вериг – добровольный подвиг ради Бога. Вес вериг иногда достигает больше 10 килограммов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Человеку свойственно оценивать себя лучше, чем он есть на самом деле. В духовной жизни это порождает немало ошибок, одна из которых – представление, что вот сейчас я своими усилиями достигну святости. Такой подход приводит человека к отчаянию. Путь, который мы должны пройти в своей духовной жизни, не имеет своей целью сделать нас стерильными. Мы должны научиться видеть любовь Божию к нам и делиться ею так, как нам это доступно. Хочу поделиться с вами цитатой митрополита Антония Сурожского, который утешает нас на этом пути. «Думать, что вы пройдете свой путь безошибочно, просто неразумно. В Царство Небесное идут не от победы к победе, а от поражения к поражению. Только доходят те, которые после каждого поражения встают и идут дальше».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На юге Российской империи начиналась весна. Ставни большого красивого особняка были распахнуты настежь, и свежий ветерок играл белоснежными тюлевыми занавесками. Из сада пахло сладким ароматом цветущей черешни. У окна в кресле сидела молодая черноволосая женщина. Звали ее Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Она происходила из старинного рода молдавских бояр. Еще совсем недавно Роксандра блистала в Петербурге при дворе Его Величества императора Александра I и была любимой фрейлиной его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. Но в глубине души жизнь светской львицы не прельщала скромную и глубоко верующую женщину. Поэтому, когда в 1822 году царь пожаловал ее супругу, графу Альберту Эдлингу, обширные земли в Бессарабской губернии, с радостью поддержала решение мужа переехать на юг. Ведь Роксандра и сама по рождению была южанкой. Она появилась на свет в Константинополе, бывшем когда-то столицей Великой Византийской империи, а теперь Турецкого Османского царства. И хотя еще в детстве вместе с семьей переехала в Россию, связи с родиной не теряла. Всю жизнь Роксандра Скарлатовна активно поддерживала константинопольских христиан, испытывавших в то время серьезные притеснения со стороны османских властей. Таков был образ жизни графини Эдлинг, и, как она твердо считала, ее долг православной христианке – помогать нуждающимся, больным, везде, где только возможно. Даже находясь при дворе, она повсюду сеяла добро, мирила поссорившихся, утешала обиженных, защищала напрасно оклеветанных. О добром сердце Роксандры ходили легенды. В своем новом бессарабском имении близ села Манзырь Роксандра Скарлатовна, к удивлению соседствующих с нею помещиков, отказалась от труда крепостных. Вместо этого она наняла работников из местных государственных крестьян, в большинстве своем нищенствовавших. Графиня не только платила им хорошее жалование, но и старалась помогать в любых нуждах. За свой счет строила крестьянам новые добротные избы вместо ветхих лачуг, девушкам на выданье собирала приданое, многодетным назначала денежное пособие. На территории имения Роксандра Скарлатовна построила церковь, которую могли свободно посещать все жители близлежащих сел и деревень. Для крестьян и вообще всех нуждающихся в Манзыре она открыла бесплатную больницу со стационаром и школу. А любой нищий в округе знал, что в доме графини всегда найдет приют и кусок хлеба. Несколько месяцев в году графиня Эдлинг проводила в Одессе. Здесь Роксандру тоже знали как деятельную благотворительницу. В 1829 году, во время обрушившейся на Одессу эпидемии чумы, графиня самоотверженно ухаживала за больными. В неурожайный и голодный 1833 год Роксандра Эдлинг при поддержке супруги одесского губернатора Елизаветы Воронцовой организовала женское благотворительное общество и по всей губернии устраивала бесплатные столовые для голодающих и приюты для нищих. Незадолго до смерти Роксандра Скарлатовна в разговоре со своим братом Александром высказала мысль о создании в Одессе девичьего воспитательного монастыря. Она живо представляла себе все до мельчайших деталей и даже определила место для строительства – Большефонтанский мыс. К сожалению, лично воплотить в жизнь свою

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1917 год. Делил страдания царской семьи и наблюдал за здоровьем наследника врач их императорских величеств, представитель знаменитой русской семьи врачей, доктор Евгений Боткин. Этот человек – мой отец. И если я сейчас в состоянии...

0: не все это писать, то только потому, что меня спасло чудо. Мне было 19 лет, когда я последовала за моим отцом в Тобольск. После перевода всей царской семьи в Екатеринбург я просила разрешения ехать вместе с ними. Комиссар мне ответил: «В Екатеринбург я могу вас взять, если вы этого действительно хотите, но заключенных вы видеть не будете». И я осталась в Тобольске. Все остальные преданные люди, поехавшие с ними в Екатеринбург, были уничтожены.
1: Голоса

вера. Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ея. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Светлое радио. Иван Бунин. «Воды многие». Читает Антон Макарский.
1: Воды многие. На пароходе уже давно тишина. Тихо и на рейде. Как хорош этот мирный свет. Как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню. И как я счастлив этим чистым, скромным счастьем. Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной, благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство. Иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. Сейчас, благодарный и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной воли, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя, трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною, продли, Боже, сроки мои.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. 1924 год. Глубокая, неразрывная связь была у отца Алексия с оптинским старцем Анатолием. Оба они виделись в жизни только однажды, но между ними было всегда внутреннее сообщение, которое близкие называли «беспроволочным телеграфом». «Мы с ним одного духа», — многократно говаривал он об отце Анатолии. И потому у них было полное взаимное доверие и передача друг другу духовных детей. Другой оптинский старец, отец Нектарий, однажды сказал одному из посетителей: «Зачем вы едете к нам? У вас есть отец Алексий». Действительно, Моросейская община была по духовному своему смыслу дочерью оптинской пустыни. Тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своею жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому, хотя община и не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия, духовные дети отца Алексия, обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, тем не менее нуждающихся или обращающихся за помощью одевали, обували, кормили. Тут не было никакой внешней организации, но это не мешало быть всем объединенными единым духом.
0: Голоса

надеемся, любим. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Автобус поднимался вверх по горной дороге Серпантину. Среди пассажиров был монах Паисий. Обычно в дороге он шепотом читал молитвы. Но на этот раз сосредоточиться не получалось. В автобусе громко играла музыка, и некоторые пассажиры даже пытались подпевать. Молодые люди, ехавшие с отцом Паисием, несколько раз подходили к водителю и вежливо просили его сделать музыку потише. Однако шофер их словно не слышал и, наоборот, прибавлял громкость. «Да оставьте вы его в покое», — в конце концов сказал им отец Паисий. «Радио мне совсем не мешает. Я пою церковные песнопения, а оно мне подпевает». А про себя Паисий подумал: «Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон еще и песни распевают. Радио — это не беда. Куда хуже было бы, если, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария. Как бы я такое выдержал?» До места добрались благополучно. Отца Паисия встретили радостными объятиями, улыбками и неизменным вопросом: «Ну, как доехал?» И Паисий отвечал: «Прекрасное было путешествие. Ехал, напевая духовные песнопения». Любой негатив можно отразить добрыми помыслами. «Не сосредотачивайся на плохом, а думай о хорошем», — часто говорил монах Паисий. Эти простые слова стали для многих настоящим духовным открытием, ключом к настоящей христианской жизни. А монах Паисий прославился как великий афонский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Как полезны нам бывают испытания, которые посылает Бог. Порой мы ропщим, высказываем Богу свое недовольство и несогласие с происходящим, и жалуемся на те или иные обстоятельства. Но как радостно бывает, когда мы с помощью Божьей их преодолеваем и выходим из искушений духовно более сильными и твердыми. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. В искушениях, многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным, приобретает и благодушие в искушениях от самого упражнения, какое имел он.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мечева. 20-е годы XIX века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мечевская община. Первый этап, по которому повел меня отец Сергий, деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им. Отец Сергий знал, как опасно для души, когда без внутреннего делания возгорается интерес к творениям святых отцов. Как легко, увлекшись поражающей ум правдой, их мыслей, красотой и стройностью их душ, принять читаемое и понимаемое как свое собственное, сделать все это предметом ума, предметом эстетического чувства. Он часто напоминал нам, что творения отцов деяниями читают. То есть без собственного делания нельзя ни читать, ни понимать их. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Красная площадь в Москве шумела большим торгом. Какого только товару не навезли торговцы под стены Кремля. Были здесь богатые ткани и расписная посуда, украшения и головные уборы. Из Фроловских ворот Кремля на вороном коне выехал на Красную площадь статный молодой человек в богатом золотом шитом кафтане. Спешился, отдал повода идущему рядом боярину и, смешавшись с пестрой толпой, пошел по рядам. Но у торговцев глаз зоркий. Вмиг различили знакомое лицо и низко, до земли кланяясь, стали звать. К нам загляни, княже!» Скоро всю Красную площадь облетела радостная весть. Сам московский князь Даниил Александрович пришел посмотреть на ярмарку. Князь неспешно бродил по торгу, рассматривал диковинки. Вдруг его внимание привлекла необычная резная деревянная солонка. «Сколько просишь за нее, хозяйка?» – спросил Даниил, устоявший за прилавком женщины. «Да хоть так забирай, князь-батюшка!» – с низким поклоном отвечала женщина. Но князь с улыбкой достал из-за пазухи платок, развернул и протянул изумленной торговке монету чистого серебра. Женщина упала на колени и со слезами стала отказываться от дорогого подарка, уверяя, что солонка ее и полушки медной не стоит, и что хоть сын ее и погиб на ратной княжеской службе, живет она с невесткой хорошо и не в нужде внука растит. Тогда Даниил достал золотой и, вложив в руку женщине, ласково сказал: «Нет уж, ты прими, сделай милость. Сына ведь твоего знать я не сберег». О человеколюбии и милосердии князя Даниила Московского, младшего сына прославленного Александра Невского, было хорошо известно его подданным. Именно таким, благотворящим к бедным и обездоленным, заботящимся о благосостоянии Божьих храмов и в годы тяжких междоусобиц, хранившим московскую землю от напрасного кровопролития, и донесли до нас его образ московские летописи, в которых древние хроникеры именуют Даниила не иначе, как братолюбцем. Княжение свое Даниил начал с того, что на свои личные деньги возвел в Москве храм. На небольшом холме выстроил он в 1282 году деревянную церковь, которую освятили во имя небесного покровителя князя, преподобного Даниила Столпника. Именно этот храм положил начало одной из старейших русских обителей – московскому Свято-Данилову монастырю. Впоследствии князь Даниил построил в городе еще один храм – Богоявленский, также ставший основанием одноименного монастыря. В 1293 году на Москву обрушилось страшное бедствие. К стенам Белокаменной пришли татары, страшная Дюденева рать, уже опустошившая Суздаль, Коломну и Можайск. Даниилу предложили укрыться в одной из его дальних деревень, но князь не пожелал оставлять своих подданных. Однако и крови он тоже не хотел. В собственных руках вынес Даниил татарам ключ.

0: печей и кров для ночлега. Вместе со своей верной супругой Евдокией князь Даниил творил щедрую милостыню, одаривая бедных. Евдокия собственноручно вышивала золотом для устроенного мужем Даниловского монастыря пелены и плащаницы, богослужебные покровы. 16 марта 1303 года в том же монастыре князь принял монашеский постриг, а на следующий день скончался, оставив на долгие века пример милосердного, кроткого и мудрого человека и правителя.
1: Имена милосердия.

цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога, и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Антон Макарский.
1: Подросток. Глава третья. Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется. Потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, полисадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню ясно только в одно мгновение. Когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было. И голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя, спрашивают меня рабы земли? Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы богатствами жертвующие, чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самурай? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Виктория Макарская.
1: Люди. Глава третья. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связано с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Немалось ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. «Опять ты, Андрей, за свое. Когда это я тебя учил не обращать внимания на людей, на несправедливости и обиды? Я тебе говорил, не копи обиды, не надо нянчить свое самолюбие. Там тебе что-то чудится обидное, ты уже туда ни шагу. Здесь подозреваешь чью-то недоброжелательность, недоверие, ты уже слова не вымолвишь. Но так в жизни нельзя. Не то что в искусстве, вообще нельзя. Мы очень дружили с Женей Урбанским, ты знаешь это. Он любил приходить к нам на вторую Фрунзенскую, но мы с ним часто ссорились. Однажды он мне сказал: «Ты актер трюковых приемов, трюкач. Нам, героям, сложнее». И меня это так обидело. Конечно, он это сказал в запале, он был отходчивый, и потом все время ко мне приставал: «Что ты сердишься? За что ты сердишься?» А я не объяснял. Из этого ясно, что я обидчивый человек, но скрываю это. Меня жизнь здорово колотила иной раз. Но не это страшно. Страшно, если ты озлобишься. Злой человек, озлобившийся, не может ничего сделать в искусстве, потому что пропадает, как бы это тебе сказать, высшая школа, высшая объективность, которая держится на добром отношении к человеку. Помнишь, я тебе говорил, что нужно в первую очередь художнику? Добрый глаз и доброе отношение к людям. Это точно. Природа артистизма вообще, как мне представляется, даже если человек не артист, но чувствует игру, шутку, юмор, в доброте. Подумай, ведь если ты умеешь снять напряжение, улыбнуться, обратить в шутку недоразумение, ты тем самым помогаешь кому-то, правда? Отец.
0: Голоса.

есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Федор Тютчев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором служил молодой радист Арсений, пробирался к передовой. Враг был совсем рядом. Напряжение росло с каждой минутой. Однажды ночью раздался выстрел. Вскочили по тревоге и увидели своего же сослуживца с винтовкой. Из его ноги на снег капала кровь. Солдат ранил себя, надеясь вернуться домой к семье. Командир приказал немедленно взять его под арест. Наутро провинившегося надлежало отвезти в город для передачи военному трибуналу. Конвоиром был назначен Арсений. Ему до боли стало жаль товарища, которому по суровым военным законам грозил расстрел. Арсений решил ободрить солдата. «Не бойся. Вот увидишь, все обойдется. Отправят тебя в какое-нибудь тихое место, детям своим сможешь помогать. Еще лучше всех нас устроишься». Уже в городе их нагнал однополчанин. Командир послал его с письмом, в котором оправдывал арестованного и просил оставить его в тылу. Просьба была исполнена. Арсений вернулся в отряд с легким сердцем. После войны Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали монах Паисий. Но о войне не забывал и часто рассказывал о ней, осмысляя далекие события с духовной точки зрения. Когда чужая боль становится твоей, а в добром пожелании много любви, оно угодно Богу, и Бог исполняет его, говорил, вспоминая историю с арестованным солдатом, монах Паисий, бывший радист, а ныне известный православный подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Бывает так, что мы случайно наступим кому-то на ногу, мы говорим «простите», этого бывает достаточно. Если человек виноват бывает в автомобильной аварии, таким образом наносит тяжкий вред здоровью другого, то уже извинений бывает недостаточно. В таком случае раскаивающийся человек предлагает материальную помощь в восстановлении здоровья пострадавшего, ухаживает за ним, молится за него. Так происходит и в духовной жизни. Одни страсти человеку легко бывает победить, а с другими бывает трудно справиться. На борьбу с ними уходит вся жизнь, несмотря на то, что человек осознает свою духовную болезнь. Он много плачет, просит у Бога помощи, совершает аскетические подвиги. От результатов борьбы с грехом зависит наша загробная участь. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского. Страсть во всех своих проявлениях подлежит или соразмерному с виною покаянию, или будущему мучению.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева родным. 1872 год. Греция, монастырь на святой горе Афон. Старые здания у греков и болгар оригинальны. А новые, например, в заграфе болгарском и в ватопеде греческом, прекрасны. Они построены из хорошего тесаного камня, не спеша, со вкусом, с простором, с прочностью. Но обе эти обители имели издавна большие имения в Бессарабии с определенными и верными доходами. Братья у них сравнительно не очень многочисленно. А русские монахи все почти теснятся в двух больших киновиях – в Руссике и в Сирае или в Андреевском скиту. Вообще на Святой Горе русских немного. На 7 или 8 тысяч монахов наших кажется 1000 с небольшим. Иные говорят, что и того не будет. Имений больших нет ни у Руссика, ни у Андреевского скита. Устроились они очень недавно все на добровольные подаяния из России. Скит воздвигся необычайно быстро и вырос в целую обитель из одного патриаршего дома. В Руссике наши монахи, приглашенные греками, нашли почти одни развалины и бедность. Теперь это самый многолюдный и оживленный монастырь. И монастырь этот, и скит святого Андрея, и теперь все еще строится. И все еще в них тесно. Понятно после этого, почему в постройках русских видна спешность, потребность дешевизны и первых удобств. Узкие темные коридоры вместо широких и открытых заграфских галерей. Кирпич и штукатурка, белая или сероватая, или желтая, вместо прекрасного тесанного камня заграфа и ватопеда. Простые четырехугольные окна на казарменных стенах, вместо окон изящных, которыми любуешься в греко-болгарских обителях. Да, если рассматривать дело только с точки зрения результата и красоты, русские обители не очень хороши. Но если знать и помнить все трудности, с которыми русские монахи боролись, всю вынужденную обстоятельствами спешность созидания, быстрый рост их обителей, бесчисленные и сложные заботы, которые обременяли их духовных вождей на чужой стороне, неопределенность доходов, долги, требования некоторого рода дипломатии при всем этом, то критическая строгость умолкает, и остается одно чувство — уважение к их практическому уму и нравственной силе.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В апреле 1859 года на одной из площадей Елабуги собралось множество

0: В двух обустроенных флигелях они будут жить. В большом двухэтажном каменном здании с 20 комнатами учиться и проводить свободное время. К тому же рядом с приютом находится огромный фруктовый сад, в котором так здорово бегать на перегонки и собирать вкуснейшие яблоки и груши, когда поспеют. Воспитательницы построили девочек парами. Началось торжественное шествие по главным улицам города с музыкой и песнями. В стороне скромно оставался виновник сегодняшнего торжества – купец Федор Григорьевич Чернов. Он незаметно вытирал слезы, вспомнив свою горячо любимую дочь, погибшую во время пожара год назад. Она была такой же маленькой и худенькой, как эти крошки, и также любила петь и слушать музыку. Именно в память о ней Федор Григорьевич открыл Александринский приют для девочек-сирот. Также Чернов пожертвовал приюту домовую церковь святого Пантелеймона со всей необходимой утварью. Елабужский купец Чернов заработал немалый капитал честным трудом на торговле хлебом. Но Федор Григорьевич делал это не для того, чтобы покупать роскошные виллы или породистых рысаков. Он хотел приносить пользу своим соотечественникам. Поэтому Чернов построил публичные библиотеки в городах Сарапуле и Вятке. На его средства был заменен пешеходный мост через реку Буг и укреплены ее берега, что помогло избежать разрушения Никольской церкви, стоявшей на самом берегу и каждой весной страдавшей от разлива реки. Главной мечтой жизни для Федора Чернова было строительство православного храма. И Федор Григорьевич исполнил свою мечту в полной мере. Кроме церкви Пантелеимона в Александринском приюте, он построил более 20 храмов в инороческих селениях для тех, кто совсем недавно приобщился к православию. Был создан специальный благотворительный Черновский комитет со значительным капиталом, проценты с которого шли на постройку церквей в удмуртских и марийских деревнях. Чернов стремился к настоящему духовному просвещению прежних язычников. Федор Григорьевич очень внимательно и ответственно подходил к возведению храмов, вникал во все подробности постройки, сам выбирал проект церкви, нанимал специалистов, приобретал облачение для причта, закупал стройматериалы и отправлял их на подводах в глухой край, где порой даже не было приличных дорог. Чернов заказал написание икон в новые храмы известному иконописцу Корину. Всего на строительство церквей в инородческих селах купец потратил более 200 тысяч рублей. Похоронен был Федор Григорьевич в построенном им храме Святой Троицы в Елабуге. На проценты составленных по завещанию благотворителя 75 тысяч рублей каждые 5 лет должны были строиться церкви в Вятской губернии. Как писали в газете «Вятские епархиальные ведомости» про Чернова, блистательнее этой благотворительности трудно что-либо встретить. Сколько здесь вознесется спасительных молитв о создателе храмов сих.
1: Имена милосердия.

0: бой, что скворчонком стучал в виски, стихает, стихает.
1: Радио «Вера». Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во второе воскресенье после праздника Святой Троицы во всех храмах Русской Православной Церкви совершается великое торжество. Молитвенно вспоминается память всех святых в земле русской просиявших. Праздник всех русских святых появился еще в XVI веке, но по ряду причин был через столетия забыт. Печальную роль сыграл и старообрядческий раскол, и церковная реформа Петра I, упразднившего патриаршество в нашей церкви. Восстановление торжества в честь русских святых произошло на Поместном соборе 1917-18 годов. Собор также постановил составить богослужебные песнопения, прославляющие духовные подвиги подвижников русского православия. Среди авторов, трудившихся над новыми молитвословиями, был прославленный теперь в лике святых епископ Афанасий Сахаров. Его перу принадлежит песнопение праздника русских святых, стихира вечернего богослужения. Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Служба русским святым, написанная по решению Поместного собора 1917-18 годов, для русской церкви явление необычное. Так уж случилось, что гимнотворчество, то есть составление новых богослужебных текстов, никогда не было, так сказать, сильной стороной нашей церковной культуры. По большей части мы всегда ориентировались на греческие или балканские молитвословия, которые переводились на церковнославянский язык. Святой Афанасий Сахаров стал автором, которому удалось создать проникновенные песнопения, не уступающие древним молитвословиям. Вот какими словами святой Афанасий прославляет подвиг русских святых. «Земля русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престолу владычню, во славе предстоит радующийся. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Новый дом Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Последняя фраза в наши дни кажется уже привычной, но вот в годы революции эти слова стали смелым призывом к народу России не отказываться от церковных корней, не терять единственную прочную опору существования – православную веру.
2: По замыслу епископа Афанасия Сахарова, богослужебные тексты в честь русских святых, в том числе и стихира, о которой мы говорим, должны были звучать в православных храмах не только во второе воскресенье после праздника Святой Троицы. Составленные им молитвословия имеют универсальный характер и могут исполняться в любой день, когда отмечается память русского святого. Что и происходит в наши дни. Так наша церковь прославляет подвиг великих предков, а современников призывает хранить православную веру и трудиться во благо русской церкви. Давайте послушаем стихиры в честь святых в земле русской просиявших в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.